0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Любовь заключается вот в чем. Не в том, что мы полюбили Бога, а в том, что Он сам полюбил нас и послал Сына Своего как искупительную жертву за наши грехи. Любимый, если Бог так полюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то Он живет в нас, и Его любовь в нас достигает.

Друзья, привет! Это Катя. Вокруг нас нескончаемый инфопоток. Казалось бы, вот она, свобода слова и информации. Выбирай, что хочешь. И все равно люди при этом слышат лишь то, что хотят услышать. И с готовностью закрывают глаза и уши на то, что им слышать не хочется. Как же узнать, где истина? Верующий человек обязательно скажет, что истина, она в Писании. Она заключена в словах Христа «блаженны миротворцы». А потому мы стремимся к миру. Те, кто приносит мир, получают блаженство.

музыка на свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

История христианских гимнов. Аллилуйя Генделя. Кому из христиан не знаком знаменитый хорал «Аллилуйя», который исполняется по всему миру вот уже три столетия? Обычно звучит этот гимн в особые торжественные дни, такие как Пасха или Рождество. Слушая это произведение, чувствуешь какой-то подъем в душе, хочется встать и тоже петь вместе с хором. Автор этого хорала – композитор XVIII века Георг Фредерик Гендель. Он родился в Германии в семье обеспеченного врача-цирюльника в тот же год, что и Иоганн Себастьян Бах. Как композитор, Гендель был очень плодовит. Он писал много произведений, причем писал хорошо и быстро. Слава всегда сопровождала Генделя, самого высокооплачиваемого композитора своего времени. Но постепенно людская любовь остыла. Генделя стали называть старомодным. Вскоре он стал банкротом, пережил инсульт и потерял зрение. Находясь в глубокой депрессии, Георг получил письмо от одного своего давнего поклонника. В конверте находились стихи из Священного Писания. Один из них особенно тронул старого композитора. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Это так подействовало на Генделя, что он вновь принялся за работу. Отныне его произведения были посвящены только Иисусу Христу. Именно в этот период Гендель сочинил лучшие свои произведения, одним из которых стала оратория «Мессия» и ее часть – всем известный хорал «Аллилуйя». Когда этот гимн исполнялся впервые, король Англии Георг II, присутствовавший на концерте, встал, тем самым выражая благоговение перед Творцом. С тех пор каждый раз при исполнении этого произведения публика вставала, что происходит и по сей день. Георг Гендель снова стал знаменитым и продолжал работать до конца своих дней.

слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

Клайв Льюис. Да, осень и впрямь лучшее время года. И я не уверен, что старость не лучшая часть жизни. Но, как и осень, она проходит. One, two,

Клайв Льюис. Очень большой шаг по пути мудрости – узнать, что и с вами нелегко. У вас тоже есть роковое свойство, которое разбиваются надежды и попытки ваших ближних. Вы не отмахнетесь фразой: «Ну, конечно, и у меня есть свои недостатки». Надо понять, что у вас есть свойство, вызывающее у других именно отчаяние, о котором мы говорили. Почти наверняка вы о нем и не подозреваете. Как не подозревает ничего тот несчастный герой рекламы, у которого пахнет изо рта. А почему же, спросите вы, вам об этом не скажут? Поверьте, вам говорили, и не раз, но вы не могли вместить. Быть может, злоба, ворчание или странности, на которые вы жалуетесь, это просто попытка открыть вам глаза. Но даже если вы знаете порог, вы знаете его мало. Вы скажете: «Да, я вчера погорячился», а другим ясно, что вы вообще злой. Вы скажете: «Что-то я перепил», а другим ясно, что вы вообще пьяница. Словом, Божий взгляд отличается от нашего тем, что он видит всех, а мы всех минус один.

0: стих дня.
1: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всех приветствую. Уверовав в Бога, мы задаемся вопросом, к чему нас призвал Бог? В своем первом послании к Фессалоникийцам 4:7 апостол Павел говорит о призвании, которое касается каждого. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Бог призвал нас не для того, чтобы мы просто избежали ада, а призвал нас к совершенно иному качеству жизни. Здесь резкий контраст. Не к нечистоте, но к святости. Что значит нечистота? В контексте этой главы Павел говорит о блуде, страстных желаниях, и это попытка строить отношения по законам этого падшего мира, использование других для своего удовольствия. Это грязь, которая пачкает душу. Что значит святость? Это не просто хорошее поведение. Бог говорит: «Я спасаю тебя для того, чтобы ты принадлежал только мне». Мы призваны быть другими, отражать чистоту Бога в этом мире. Если я продолжаю жить в нечистоте, я отвергаю саму цель своего призвания. Иду против течения Божьей благодати. Фессалоникийцы жили в портовом городе, где культ плоти, блуда, разврат были нормой их жизни и также частью языческих ритуалов. В этот мир, где люди не знали Бога, врывается голос апостола. «Вас позвали не для того, чтобы вы остались в этой грязи. Вас позвали к святости». Это отделенность для Бога. Мы часто думаем: «Но я же спасен по благодати, Господь милостив». Да, это истина. Но благодать учит нас тому, что мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, должны жить целомудренно и праведно. Если вы призваны, вы не имеете права жить, как живут незнающие Бога. Этот стих показывает неразрывную связь между божественным призванием и нравственным преображением человека. Павел четко связывает это воедино. Распутство и нечистота – это удел тех, кто не знает Бога. А вы знаете. Поэтому живите свято. С вами был пастор Александр Золотов, Церковь Сила Благодати.
0: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Вы — свет миру. Город, который стоит на горе, не может укрыться от глаз. Когда зажигают светильник, его не накрывают горшком, а ставят на подставку, и он светит всем в доме. Пусть также светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного Отца».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.
1: В городе холодно, в городе...

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Шилов Владимир Васильевич, диакон церкви на Поклонной горе.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, потому что я не представляю этот мир без Бога. В моем понимании этот мир, он как у Достоевского, да? Если нет Бога нет, то все можно. Это значит просто развал. И, наверное, еще один фактор, который это то, что апостолы после воскресения Христа настолько резко меняются, что это наибольшее свидетельство для меня встречи со Христом живым.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я бы сказал, наверное, Бог помогает, потому что это изменило, скажем, характер, это изменило мой взгляд на жизнь, это изменило отношение к многим вещам. И это в конечном итоге рука Бога, обстоятельства и сердца людей, и Он меняет вот там, где я бы пропал. Просто я вижу, как меняется ситуация.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь – это собрание верующих. Сама по себе церковь, она, конечно, очень интересна. Есть люди, которые приходят сюда, хорошие друзья, хорошее общение, плохому не научат, могут помочь. Но все-таки церковь – это прежде всего общение христиан, общение с Богом. Это духовное утверждение. Это некая и отчетность, и в то же время служение. Здесь у меня все, да, и друзья, и родные, и братья, и сестры. Ну, то есть это мой дом.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Молюсь о том, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Филиппийцам 1.9. Есть слова, которые настолько затерты, да, что они как-то теряют свой первоначальный смысл. Вот мне кажется, вот любовь, она в христианстве где-то стала затертой. Вот эти слова апостола, мне кажется, они очень актуальны для нас. Потому что если бы реально вот любовь проявлялась в нашей жизни, да, не только в понимании исполнения заповеди, но и вот в чувствах, в отношениях к людям, то он, наверное, бы изменился вообще весь мир.
3: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Наталья Мелешко. Научи меня, Боже, любить, благодатью наполни Твоею, чтоб душою за ближних болея, милосердие к ним проявить, осуждать и унизить не смея. Научи меня, Боже, любить здесь, в миру, средь греха и недуга, и где люди так ранят друг друга, помоги мне тепло подарить там, где в сердце лишь холод и вьюга. Научи меня, Боже, любить, приподнявшись над долей земною, помоги ты мне с верой живою своих близких и дальних простить, возлюбив всей души глубиною. Научи меня, Боже, любить, в свое сердце тебя призывая, равнодушие грех разбивая, и в любви той себя позабыть, эгоизм хоромы сметая. Научи меня, Боже, любить.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Притчи Соломона.
1: Честь для человека — удерживаться от раздоров, а всякий глупец скор на ссору.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Вся клавиатура. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои». Псалом 9:2. Представьте себе пианиста, выступающего перед публикой, который раз за разом извлекает из инструмента один и тот же звук – «до». Потом он начинает брать две ноты сразу – «до» и «ре». И как бы он ни нажимал на педали, набор нот не меняется. Наверное, публика бы вскоре стала расходиться. В своей книге «Стоянка запрещена» Уильям Фишер сравнивает многих христиан с таким пианистом. Их свидетельства сухи и однообразны. Вместо того, чтобы говорить обо всем, чем они благословлены во Христе, они застревают на одной или двух нотах. Они раз за разом берут одно и то же до первой октавы. Во время собраний или во время разборов они твердят одно и то же. «Я был спасен 40 лет назад и теперь знаю, что попаду в рай». И вам невольно приходит в голову, что, пожалуй, они за это время не сильно изменились. А ведь христианская жизнь может дать человеку так много. Фишер говорит по этому поводу. «Почему из всей неограниченной палитры духовных прозрений и истин, доступных христианину для постижения, люди выбирают лишь одну какую-то грань? Почему они сами приговаривают себя к скучной монотонности, когда Бог хочет, чтобы их жизни были подобны прекрасным симфониям?» Псалмопевец говорил: «Буду возвещать все чудеса Твои». Давайте же будем использовать все возможности для духовного поиска и служения, которые дает нам Христос. И исповедь наша станет живой и вдохновляющей. Вместо того, чтобы играть все до, да ре, давайте использовать всю клавиатуру. Вы рождены заново, чудо свершилось.
1: Это «Свободное радио».

0: Приветствую, свободные! Меня зовут Наташа Романцова. И так хочется думать, что вы тот самый человек, легкость которого позволяет заговорить с кем-то, кого вы, в общем-то, и не знаете. Пусть будет просто прохожий, просто попутчик, может быть, просто сосед. Встретили его угрюмого и хмурого, пожелали хорошего дня. А он не ожидал и от неожиданности начал улыбаться. Заряжайтесь позитивом на свободном и передавайте эту эстафету дальше.
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Петр Мамонов. Как жить дальше, если ни во что не веришь? Будешь пихаться налево-направо. А если вера есть, как не хочется сесть, все уступишь старухе место. Вот тебе и все христианство. Посуду помой вне очереди. Христианский поступок? Христианский. Ведро вынести. Ну, не настаивай на своем. Не ори. Не разогрей это. Потерпи минуты две. Она, бедная, сейчас разогреет. Тоже устала. Ее по-своему мутит, крутит. Что ты все? Жена должна, муж должен. Любовь — это не сю-сю-му-сю. Это тяготы друг друга нести.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Библейская кухня. Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Когда Моисей спустился с горы Синай, в его руках была Тора. Праздник в честь дарования Торы отмечается в иудаизме и по сей день. Празднуя эти события, еврейские женщины, живущие на территории Испании и Португалии, в качестве коронного блюда подают на стол семислойный пирог «Шавуот», который называется «Семь небес». Он символизирует семь небесных сфер, пройденных Торой при даровании, когда она спустилась на гору Синай. Сегодня мы с вами попробуем приготовить такой пирог. Для этого нам потребуется 200 грамм растопленного сливочного масла, 400 граммов теста, разрезанного на 24 куска толщиной в бумажный лист, 3 чашки измельченных фисташковых орехов, пол чашки сахара, 1 столовая ложка корицы, четверть чайной ложки молотой гвоздики и пол чайной ложки розовой воды. Для сиропа понадобится чашка воды, 2 чашки сахара, 2 столовых ложки свежевыжатого лимонного сока и четверть чашки меда. Большую жарочную форму смажьте сливочным маслом. Выложите в нее кусочки теста, смазывая каждый кусок маслом. Во время подготовки каждый кусок заверните во влажную салфетку, чтобы тесто не сохло. Когда будет выложена половина всех кусков, смешайте измельченные фисташки с сахарным песком, корицей, гвоздикой и розовой водой. Распределите эту массу поверх выложенных кусков теста. Выложите оставшиеся куски, также смазывая маслом, поверх первого слоя на ореховую массу. Сверху все тесто тоже должно быть промаслено. Накройте и поставьте в холодильник примерно на полчаса, чтобы масло впиталось. Очень острым ножом разрежьте все тесто на 36 ромбовидных кусков и выпекайте 30 минут. Тесто должно слегка подняться и подрумяниться. Пока тесто выпекается, приготовьте сироп. Вскипятите все ингредиенты, кроме меда, в течение примерно 20 минут до образования светлой глазури. Добавьте мед. Остудите и разлейте ложкой по готовому тесту сразу, как только достанете его из духовки. Когда пахлава совсем остынет, разрежьте ее по старым следам еще раз и подавайте горячей или холодной. Благословенной вам трапезы, друзья!
1: Библейская кухня. Свободное радио.

0: вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Мы не сможем удивить Бога своей бурной деятельностью. Он вряд ли впечатлится нашими проповедями. И добрыми делами мы баллов перед Ним не заработаем. А знаете почему? Потому что Он дал нам новую жизнь по вере в Иисуса Христа именно для того, чтобы мы творили добро. Об этом, к примеру, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. «Мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вряд ли мы станем превозносить чайник за то, что он кипятит воду, потому что это его функция. Проявляя милосердие и бескорыстие, мы не становимся героями, а всего лишь делаем то, что должны. Когда вы в последний раз делали что-то просто так, ради добра и помощи? Когда вы потратили время ради чужого человека и не потребовали оплатить его? Подумайте об этом. Как бы нам ни оказаться в рядах тех, кого Бог поставил по левую руку и кому скажет, что не хочет их больше видеть и не хочет знать.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда Иисус вышел на берег, ему повстречался человек из города, одержимый бесами. Он давно уже ходил без одежды, жил не в доме, а в могильных склепах. Увидев Иисуса, он с воплем бросился к его ногам и громким голосом закричал: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Всевышнего Бога? Прошу тебя, не мучь меня!» Он сказал так, потому что Иисус приказал нечистому духу выйти из этого человека. Уже много лет бес владел им, и хотя вязали его цепями по рукам и ногам и стерегли, он разрывал цепи и убегал, гонимый бесом, в безлюдные места. «Как тебя зовут?» — спросил его Иисус.
2: «Легион!»
1: — ответил тот, потому что в него вошло множество бесов. Они стали умолять Иисуса не отсылать их в бездну. Там было большое стадо свиней, оно паслось на горе. Бесы просили Иисуса, чтобы он позволил им войти в свиней. Он позволил. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и стадо ринулось с кручи в озеро и утонуло. Пастухи, увидев, что произошло, побежали и сообщили об этом в городе и окрестностях. Люди пошли посмотреть, что произошло. Пришли к Иисусу и обнаружили, что человек, из которого вышли бесы, сидит одетый в здравом уме у ног Иисуса. Им стало страшно. А очевидцы рассказали им, как был исцелен одержимый. И всех жителей Гераса охватил такой великий страх, что они стали просить Иисуса уйти из их мест. Он, сев в лодку, поплыл обратно.
3: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: возлюбленные, мы собрались здесь, чтобы соединить вот этого мужчину и вот эту женщину святым брачным союзом. Для своего бракосочетания жених и невеста изъявили желание написать свои собственные клятвы. Анжела, пожалуйста.
1: Я, Анжела, беру тебя, Гарри, к своей законной мужья. Обещаю любить тебя и заботиться о тебе, насколько мне позволит моя карьера и мои тренировки.
2: Простите, а что это у вас за клятва такая?
1: Знаете, мы с Гариком очень тщательно подошли к вопросу нашего бракосочетания. Мы решили, что причина, по которой многие браки заканчиваются разводом, в том, что партнеры очень много требуют друг от друга. Ну что, пусть Гарик скажет тогда.
2: Да-да, конечно. Давай, Гарик.
3: Я, Гарик, беру тебя, Анжела, в свои законные жены. Обещаю любить тебя и заботиться о тебе, пока смерть не разлучит нас.
2: Перед лицом, но...
3: Я не закончил. Однако, если после рождения детей ты станешь менее привлекательной, я оставляю за собой право установить внебрачные отношения с другой, более привлекательной женщиной.
2: Похвально, конечно, ничего не скажешь. Гениальный просчет. Только Господь, молодые люди, требует от брака большего.
1: Я пыталась отговорить Гарик от того пункта, но ведь после рождения детей...
2: Брак — это больше, чем рождение детей. Брак — это прообраз отношений между Христом и Церковью. Господь повелевает вам сохранить верность друг другу до конца своих дней.
1: Видишь, Гарик, говорила я тебе. Тебе нужно переписать свои клятвы.
2: Тебя это, Анжела, тоже касается.
1: А с моей-то клятвой что не так?
2: В принципе, верность можно нарушить, и не вступая в отношения с другим человеком.
1: Как это?
3: Да, как это?
2: Этим могут стать ваша работа или тренировки. Как я уже сказал, брак — это прообраз. А в Библии много примеров тому, что происходит, когда люди ставят что-либо прежде посвящения Богу.
3: Вот это
1: вот
3: да!
2: Вы куда?
3: Я сейчас вернусь, нужно клятву переписать.
1: Я тоже.
2: Дорогие возлюбленные, чайку попьем пока. А, давайте.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: 12 июня 1595 года датировано соборное послание к папе Клименту VII, под которым свои подписи поставили митрополит Киевский Михаил, епископы Полоцкий, Луцкий, Владимирский, Перемышльский, Львовский, Холмский и Пинский, а также Кобринский архимандрит. Высшее духовенство западнорусских земель обратилось к папе Римскому с просьбой принять их под свое крыло, заключив унию, с одновременным сохранением богослужения византийской литургической традиции на церковнославянском языке. Условия унии сводились к следующему: неприкосновенность православных догматов и обрядов при подчинении церкви папе, охрана прав иерархов от притязаний панов и братств, сохранение церковных имений, приобретение для высшего духовенства сенаторских званий, ограждение западнорусской церкви от влияния греков. Согласно артикулам, киевский митрополит должен был сохранить право ставить епископов западнорусской митрополии без вмешательства Рима, а польский король должен был способствовать утверждению власти епископов над паствой, подчинить им приходское духовенство, школы, типографии и братства и добиться уравнения в правах католического и униатского духовенства. Таким образом, западнорусские епископы стремились заручиться поддержкой римско-католической церкви в своих конфликтах с паствой, надеясь, однако, получить автономию как по отношению к Риму, так и по отношению к светским властям. Ряд статей предусматривал запрет перехода из унии в католицизм, превращение православных храмов в костелы, принуждение к переходу в католичество при заключении смешанных браков. Западнорусские архиереи рассчитывали, что отношения с Римом будут строиться по образцу отношений с константинопольскими патриархами, которые не вмешивались во внутреннюю жизнь киевской митрополии. На католиков западнорусские архиереи, даже приняв решение подчиниться Риму, продолжали смотреть как на приверженцев иного исповедания. В результате этого в следующем, 1596 году, была заключена Брестская уния. При этом противниками унии была сохранена православная церковная организация, что обусловило параллельное существование двух киевских митрополий – греко-католической и православной.
3: След в истории.

0: Лицемер, человек, который убил обоих родителей и просит о снисхождении, ссылаясь на то, что он сирота. Авраам Линкольн.
1: Свободное радио. Нам по пути.
2: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете Свободное радио. Желаю всем искренней, верной и самой чистой любви.
3: Больше в

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Найдется ли среди вас человек, который, когда сын попросит хлеба, даст ему камень? А если попросит рыбы, даст ему змею? И если вы, люди дурные, умеете дать своим детям что-то хорошее, то тем более ваш Небесный Отец одарит добром того, кто его просит.
2: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Легким путем или тяжелым. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Книга пророка Даниила, 4 глава, 37 стих. Навуходоносор был чрезвычайно одаренным человеком, возможно, слишком одаренным. Он стал превозноситься своей гордостью, он начал чувствовать, что все его движения были результатом его собственного великолепия. Библия говорит нам, что погибели предшествует гордость. Бог предупредил Навуходоносора об опасном пути, по которому он шел, но Навуходоносор решил проигнорировать это предупреждение. Бог так верен. Он всегда предупреждает нас, когда мы движемся в опасном направлении. Когда Бог делает предупреждение, вы можете научиться тем урокам, которым Он хочет, чтобы вы научились. И это произойдет двумя путями — легким путем или тяжелым. Легкий путь — это принять во внимание Его предупреждение. Тяжелый путь — продолжить идти в направлении беды. Навуходоносор выбрал тяжелый путь. Он вновь начал гордиться и в тот же час сошел с ума. Ушло 7 лет на то, чтобы он осознал Божью верховную власть. Господь слишком сильно нас любит, чтобы позволить нам то, что разрушит нас. Благодаря тому, что мы принадлежим Ему, Он всегда будет предупреждать нас и давать нам уроки, чтобы удержать нас от беды. Полностью зависит от нас, учимся ли мы этим уроком легким или тяжелым путем. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас достаточно сильно для того, чтобы удерживать нас от безрассудства. Дай нам голод по Твоему Слову. Слово, в котором мы найдем всю мудрость, которая нам нужна для жизни и для благочестия. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Take the pain away, take the pain away, still another day.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Осуществление предвечного божественного замысла для твари, существующей и развивающейся во времени, не есть роковая необходимость, а призвание, которое она может исполнить или не исполнить.

0: 119-й псалом. «Скорби своей я воззвал Господу, и Он ответил мне. Я сказал, избавь мою душу, Господи, от лгущих уст и обманчивого языка. Что Он даст тебе, и что прибавит обманчивый язык? Он накажет тебя острыми стрелами воина и горящими углями из дрока. Горе мне, что пребываю в мишене и живу среди кедарских шатров. Душа моя долго жила с ненавидящими мир. Я мирный человек, но только заговорю, а не к войне».
1: Свободное радио.

0: Помните притчу про трех рабов и таланты? Раньше она казалась мне несправедливой. За что бросать человека в тюрьму, вернувшего деньги в целости и сохранности? Но дело здесь в том, что деньги этим людям не подарили и даже не отдали на хранение. Они обязаны были пустить их в оборот и заработать хозяину еще больше. Если первые два выполнили свою задачу, то последний проигнорировал приказ, оправдываясь тем, что хозяин его жесток и несправедлив. Странное поведение, согласитесь? Каждый из нас получил от Бога жизнь, тело, способности, возможности и какой-то срок времени. Что мы скажем, когда снова встретимся с ним? Будет ли что-то, что мы заработали сверх данного? Или мы закопаем свои возможности и упустим свое время из-за ленности или страха? Каждый день — это новый шанс приумножить таланты, доверенные нам Богом. Давайте не будем упускать его.
1: Храни истину. Свободное радио.

0: меня, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всех приветствую. Уверовав в Бога, мы задаемся вопросом, к чему нас призвал Бог? В своем первом послании к Фессалоникийцам 4:7 апостол Павел говорит о призвании, которое касается каждого. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Бог призвал нас не для того, чтобы мы просто избежали ада, а призвал нас к совершенно иному качеству жизни. Здесь резкий контраст. Не к нечистоте, но к святости. Что значит нечистота? В контексте этой главы Павел говорит о блуде, страстных желаниях, и это попытка строить отношения по законам этого падшего мира, использование других для своего удовольствия. Это грязь, которая пачкает душу. Что значит святость? Это не просто хорошее поведение. Бог говорит: «Я спасаю тебя для того, чтобы ты принадлежал только мне». Мы призваны быть другими, отражать чистоту Бога в этом мире. Если я продолжаю жить в нечистоте, я отвергаю саму цель своего призвания. Иду против течения Божьей благодати. Фессалоникийцы жили в портовом городе, где культ плоти, блуда, разврат были нормой их жизни и также частью языческих ритуалов. В этот мир, где люди не знали Бога, врывается голос апостола: «Вас позвали не для того, чтобы вы остались в этой грязи. Вас позвали к святости». Это отделенность для Бога. Мы часто думаем: «Но я же спасен по благодати, Господь милостив». Да, это истина. Но благодать учит нас тому, что мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, должны жить целомудренно и праведно. Если вы призваны, вы не имеете права жить, как живут не знающие Бога. Этот стих показывает неразрывную связь между божественным призванием и нравственным преображением человека. Павел четко связывает это воедино. Распутство и нечистота – это удел тех, кто не знает Бога. А вы знаете. Поэтому живите свято. С вами был пастор Александр Золотов, Церковь Сила Благодати.
0: Утро на свободном.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Так вот, поскольку Христос страдал телесно, то и вам надо взять на вооружение тот же строй мыслей, потому что страдавший телесно перестал грешить. Чтобы прожить оставшееся время жизни уже не под властью человеческих желаний, но по воле Бога. Вы и так достаточно времени жили, приноравливаясь в прошлом к образу жизни язычников. Вы вели непотребную жизнь с похотью и пьянством, с попойками и вечеринками, с омерзительным поклонением языческим богам. А теперь им кажется странным, что вас больше не тянет с ними в ту же пучину беспутства, и они бранят вас. Но им придется дать за все отчет тому, кто вскоре будет судить живых и мертвых.

Когда я был маленький, мне казалось, что, несмотря на то, что я, без сомнения, очень сильный, поднять этот чемодан решительно невозможно. А потом приходил взрослый, и, о чудо, чемодан перемещался по воздуху. Иногда нам кажется, что наши жизненные обстоятельства, обиды, тревоги — это неподъемная ноша. Но Бог еще круче, чем взрослый, который легко поднимал в воздух тяжелую сумку. Он в силах снять эту ношу с наших плеч. Она никуда не денется, но Он будет рядом и поможет донести ее до пункта назначения. А там от багажа можно будет избавиться насовсем.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Деяния апостолов.
1: Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им:
2: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?»
1: Они же сказали ему:
3: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой».
1: Он сказал им:
2: «Во что же вы крестились?»
1: Они отвечали:
3: «В Иоанново крещение».
1: Павел сказал:
2: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса».
1: Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие «Путь Господень» перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины.
4: Новая музыка на свободном радио.

0: «Утренний движ» на свободном радио.
1: Разве такое можно? Разве такое снится? Или судьба не птица, вспорхнет, не возвратится? А я на твоих ладонях увидел Христа поцелуи, то ли касание неба,

мы пошли по морю, разбивая волны ногами, и как глупые дети плясали, кричали, смеялись. Капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно?

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В великом деле воспитания своих детей родителям следует руководствоваться некоторыми принципами. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Поздним вечером, приближаясь к международному аэропорту в Лос-Анджелесе, я смотрю в иллюминатор на посадочные огни, которые освещают пилоту путь, чтобы он мог посадить самолет. Он знает, что посадка будет удачной, если его самолет приземлится между двумя рядами огней. Так и родителям не обойтись без вот таких посадочных огней, неких принципов, которыми должно руководствоваться в деле воспитания детей. Без одного или двух маяков они вслепую пытаются решить эту многотрудную и важную задачу. Я полагаю, что есть два таких принципа, две установки, которые послужат вам, родителям, посадочными огнями. Принцип первый. Пусть ваши дети узнают, как сильно вы их любите. Без этого они увянут, подобно цветам, лишенным влаги. Принцип второй, очень важный, хотя и не все его принимают. Это необходимость развивать в ваших детях понимание вашей главенствующей роли в семье. Признание ребенком вашего родительского авторитета способствует развитию у него уважительного отношения к другим формам авторитета, с которыми он столкнется во взрослой жизни. И когда ваш ребенок будет видеть внизу эти посадочные огни, удачным будет его полет и мягкой посадка. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
0: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: меня, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: часть книги Евангелия от Матфея.
1: В то время приходят к Иисусу из Иерусалима фарисеи и учителя закона. «Почему твои ученики нарушают предание отцов, не омывают рук перед едой?» — спрашивают они. «А вы почему нарушаете заповедь Бога ради своего предания?» — возразил он. «Бог сказал: «Чти отца и мать». И всякий, кто оскорбит отца или мать, должен быть предан смерти. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: «Что ты мог бы иметь от меня, то мой дар Богу», ему уже не нужно почитать отца. Этим вы отменяете слово Бога ради вашего предания. Лицемеры! Хорошо сказал о вас пророк Исаия: «Этот народ чтит меня устами, но сердце его далеко от меня. Тщетно их поклонение. Они учат человеческим заповедям, как моим».
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

122-й псалом. «К тебе поднимаю глаза свои, обитающие на небесах. Вот как глаза слуг смотрят на руку своего господина и глаза служанки на руку своей госпожи, так наши глаза обращены на Господа, до тех пор, пока Он не смилуется над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, потому что мы по горло насыщены презрением. Душа наша наполнена до краев оскорблением надменных и презрением гордых».

0: золотые библейские стихи.
1: «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Притчи, 16 глава, 3 стих.
0: Глоток живой.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: 12 июня 1595 года датировано соборное послание к папе Клименту VII, под которым свои подписи поставили митрополит Киевский Михаил, епископы Полоцкий, Луцкий, Владимирский, Перемышльский, Львовский, Холмский и Пинский, а также Кубринский архимандрит. Высшее духовенство западнорусских земель обратилось к папе Римскому с просьбой принять их под свое крыло, заключив унию, с одновременным сохранением богослужения византийской литургической традиции на церковнославянском языке. Условия унии сводились к следующему: неприкосновенность православных догматов и обрядов при подчинении церкви папе, охрана прав иерархов от притязаний панов и братств, сохранение церковных имений, приобретение для высшего духовенства сенаторских званий, ограждение западнорусской церкви от влияния греков. Согласно артикулам, киевский митрополит должен был сохранить право ставить епископов западнорусской митрополии без вмешательства Рима, а польский король должен был способствовать утверждению власти епископов над паствой, подчинить им приходское духовенство, школы, типографии и братства и добиться уравнения в правах католического и униатского духовенства. Таким образом, западнорусские епископы стремились заручиться поддержкой римско-католической церкви в своих конфликтах с паствой, надеясь, однако, получить автономию как по отношению к Риму, так и по отношению к светским властям. Ряд статей предусматривал запрет перехода из унии в католицизм, превращение православных храмов в костелы, принуждение к переходу в католичество при заключении смешанных браков. Западнорусские архиереи рассчитывали, что отношения с Римом будут строиться по образцу отношений с константинопольскими патриархами, которые не вмешивались во внутреннюю жизнь киевской митрополии. На католиков западнорусские архиереи, даже приняв решение подчиниться Риму, продолжали смотреть как на приверженцев иного исповедания. В результате этого в следующем, 1596 году, была заключена Брестская уния. При этом противниками унии была сохранена православная церковная организация, что обусловило параллельное существование двух киевских митрополий – греко-католической и православной.

Как проявляется ваша вера в жизни? Непростой вопрос. Но для того и существует свободное радио, чтобы задавать непростые вопросы. С вами Катя. В послании Иакова мы читаем о том, что настоящая вера не может быть мертвой. Иаков пишет: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Бог ждет от нас не только пения псалмов на небесах, но и реальных действий в нашем мире. У нас есть свобода делать добро.

0: 84-й псалом. Господи, Ты был милостив к Своей земле, Ты вернул благополучие Иакову, Ты простил беззаконие своего народа и покрыл все его грехи, Ты отвел свою ярость, отвратил свой пылающий гнев. Восстанови нас, Боже, наш Спаситель, прекрати свое негодование на нас. Неужели Ты будешь гневаться на нас вечно, продлевать свой гнев из поколения в поколение? Неужели не оживишь нас вновь, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою и даруй нам спасение Твое. Послушаю, что скажет Господь, Бог, ведь Он обещал мир своему народу, тем, кто верен Ему. Лишь бы они снова не впали в безумие. Истинно, близко Его спасение к тем, кто боится Его, чтобы слава Его поселилась на нашей земле. Милость и истина встретятся. Праведность и мир поцелуются. Истина поднимется с земли, и праведность посмотрит вниз с небес. Господь воистину даст нам благо, и наша земля принесет урожай. Праведность идет перед Ним, и для Его стоп готовит путь.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Время подумать.
1: Так как же все-таки правильно реагировать на сплетни у себя за спиной? На эти ситуации все реагируют по-разному. И есть даже люди, я уверена, которым разговоры об их персоне доставляют даже некое удовольствие. Психологи таких называют демонстративными личностями. Человек такого склада жаждет любой ценой оказаться в центре внимания, и он считает, раз о нем говорят, значит, он достоин интереса. И такие люди не только не возражают против сплетен, но иногда провоцируют их появление сами. Но все-таки, как мне кажется, подобные ситуации все-таки исключение, нежели правило. А в большинстве своем из-за злословия в свой адрес мы все-таки переживаем. Особенно уязвимы две категории людей. В первую очередь, это педантичные люди. Они просто, скажем так, застревают на негативе. Узнав, что о нем сплетничают, такой человек начинает бесконечно об этом думать, не может переключиться и изводит себя. В результате можно так заморочиться и так раздуть из мухи слона, что обида, гнев или даже агрессия будут куда разрушительнее и масштабнее, чем то, что о вас сказали. Наш пастор, выходец из Нигерии, рассказывал, как, будучи студентом тогда еще Ленинградского университета, болезненно реагировал на слова «черный» в трамвае. Каждый раз, когда кто-то что-то обсуждал, ему казалось, что обсуждают его. Сейчас он рассказывает об этом со смехом, но толика мудрости в этом есть. Иногда мы слышим обрывки фраз и уверены, что обсуждают именно нас. Но в большинстве случаев это все-таки мания величия. Или тревожность. Люди тревожные и неуверенные в себе. Те, у кого и без того-то низкая самооценка. Да, сплетни так вообще наносят по этой самооценке сокрушительный дополнительный удар. На фоне злословия у такого человека развивается страх быть отверженным. Такой человек на полном серьезе может переживать, что если кто-то услышит о нем какие-то гадости, то этот кто-то может поверить и перестать с ним общаться. У меня, наверное, один рецепт. Если хотите излечиться от страхов кому-то не понравится, делайте что-нибудь. А еще лучше, если будете делать что-нибудь, что будет в центре всеобщего внимания. Участвуйте в служении, выходите на сцену церкви или идите к нам работать на радио. Очень скоро вы поймете, что всем нравится только тот, кто ничего не делает. А во всех остальных случаях никогда вы всем не угодите. И даже не старайтесь, потому что даже Иисус всем не угодил.

отражаю твой свет, исполняю твой завет, доверяю тебе, прославляю мой век.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Филиппах.
2: «Я научился довольствоваться тем, что есть. Я умею жить и в нужде, и в достатке. Я все прошел и ко всему готов. К сытости и голоду, к достатку и к нужде. Все могу благодаря тому, кто дает мне силы».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Всем привет! А вы знали, что вы разделяете свой день рождения почти с 20 миллионами человек в мире? Когда бы вы ни праздновали его, я заранее поздравляю и желаю быть свободными для Бога, любви и добрых дел.

свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: дня.
1: Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Русские чтения.
1: Всех приветствую. Уверовав в Бога, мы задаемся вопросом, к чему нас призвал Бог? В своем первом послании к Фессалоникийцам 4:7 апостол Павел говорит о призвании, которое касается каждого. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Бог призвал нас не для того, чтобы мы просто избежали ада, а призвал нас к совершенно иному качеству жизни. Здесь резкий контраст. Не к нечистоте, но к святости. Что значит нечистота? В контексте этой главы Павел говорит о блуде, страстных желаниях, и это попытка строить отношения по законам этого падшего мира, использование других для своего удовольствия. Это грязь, которая пачкает душу. Что значит святость? Это не просто хорошее поведение. Бог говорит: «Я спасаю тебя для того, чтобы ты принадлежал только мне». Мы призваны быть другими, отражать чистоту Бога в этом мире. Если я продолжаю жить в нечистоте, я отвергаю саму цель своего призвания. Иду против течения Божьей благодати. Фессалоникийцы жили в портовом городе, где культ плоти, блуда, разврат были нормой их жизни и также частью языческих ритуалов. В этот мир, где люди не знали Бога, врывается голос апостола. «Вас позвали не для того, чтобы вы остались в этой грязи. Вас позвали к святости». Это отделенность для Бога. Мы часто думаем: «Но я же спасен по благодати, Господь милостив». Да, это истина. Но благодать учит нас тому, что мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, должны жить целомудренно и праведно. Если вы призваны, вы не имеете права жить, как живут незнающие Бога. Этот стих показывает неразрывную связь между божественным призванием и нравственным преображением человека. Павел четко связывает это воедино. Распутство и нечистота – это удел тех, кто не знает Бога. А вы знаете, поэтому живите свято. С вами был пастор Александр Золотов, Церковь Сила Благодати.
0: Делай, что должно. Свободное радио.

0: день со свободным радио.
1: Друзья, привет, привет, привет. Здесь в студии Катя. И я хочу вам сказать, что буквально через 45 минут, даже чуть меньше, ко мне присоединится очень интересная гостья. Если вы подписаны на соцсети Свободного радио, то этот анонс вы уже слышали, вернее, видели. А я его вам озвучу, потому что сегодня, когда мы снова говорим о святости, о том, какими Господь хочет нас видеть, мы еще ждем интересного собеседника. Это будет Евгения

служит в тюрьмах тем, кто оказался в тюрьме. Она служит в поместных церквях. И это не только все, что она делает. Она еще и писатель. Она написала книгу и как раз приехала презентовать ее в Москву и Санкт-Петербург. Об этом она обязательно тоже расскажет. Но вообще, на самом деле, есть у нее интересная история, которую она обязательно расскажет о том, как Господь привел ее в это служение и что она поняла относительно себя, относительно Бога, и какое для нас с вами у нее есть ободрение. Вот это все ждет нас с вами вот буквально уже через 40 минут. Так что никуда не уходите, обязательно присоединяйтесь к разговору, будет интересно.

0: Лиза Лукашина. Что-то совсем не то. Снова душа меняется. И на вопрос «за что?» от боли в стекло разбивается. Души теперь не те. Лица не лица, маски. Все изменилось в тебе. Снова играешь в сказки. Одиночество словно спутница. Будто бы боль слепая. И голова кружится. Все, я теперь другая. Криком наивных глаз что-то тобой услышится, не покидая вас, цветов ароматом дышится.
1: Свободное радио.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, в вашем магазине комиссионном случайно нет яхты?
1: Яхты?
0: Не настоящие, конечно, я модель имею в виду.
1: Вот тебе совпадение. Не поверите, я как раз собиралась выставить на витрину одну модель. Ее только вчера сдали. Сейчас принесу.
0: А, вы знаете, меня интересует только одна конкретная модель. Там такая яхта белая, мачта одна и парус из голубого шелка.
1: Одна мачта и парус из голубого шелка?
0: Там еще на корме написано «Адам», верно?
1: Да, «Адам» написано.
0: Yes, нашел.
1: Получается, я купила эту модель у вора?
0: Нет, не совсем. Понимаете, вчера, когда я опустил эту модель на воду, ветер внезапно изменил направление, ее понесло к противоположному берегу озера. А когда я туда прибежал, ее там уже не было. Ну, подобрал кто-то из мальчишек, по-видимому.
1: Ну ладно, хоть не у вора.
0: Вы только не расстраивайтесь, я ведь у вас ее куплю, все как положено. Вы ж тут ни при чем. А сколько с меня?
1: Да я собиралась ее выставить за 4000 рублей.
0: Хорошо. Сейчас. Так, вот. 4000 рублей, возьмите, пожалуйста.
1: Мне очень неловко. Понимаете, мне сдали ее вчера за 600 рублей.
0: Это вообще не важно для меня. Вот 4000,
1: берите, пожалуйста. Нет, я не могу взять ваши
0: берите,
1: деньги.
0: Берите, спасибо. Вы не представляете, как я рад, что я ее нашел. Я уж и не надеялся, честно говоря.
1: Но я, кстати, только сейчас начинаю понимать, почему вы так радуетесь. Это в самом деле потрясающая работа. Это просто шедевр.
0: Спасибо, я старался.
1: В смысле я старался? Это что, вы ее сделали?
0: Ну да.
1: Своими руками?
0: Ну да, я дизайнер. Делаю модели различных всяких яхт, судов.
1: А можно вам задать один вопрос?
0: Конечно.
1: А скажите, вот коль вы дизайнер, всю жизнь делаете эти модели, ну, у вас их, наверное, не один десяток. Почему именно эта модель вам так дорога?
0: Понимаете, она дорога мне как память. Дело в том, что я сделал ее, когда... Ну, в общем, это долгая история.
1: Да ничего, я не тороплюсь. Ой, извините, я понимаю, вы, наверное, торопитесь.
0: Да, в общем, нет, не особо. В общем, я сделал эту модель как раз после того, как поверил в Бога. И я тогда как раз начинал читать первую книгу Библии «Бытие». Ну и вот решил назвать яхту в честь первого человека на Земле.
1: Адам. А я подумала, так зовут мастера, который ее сделал.
0: Нет, меня зовут Максим.
1: Приятно познакомиться. Катя.
0: Так вот, Кать, рассказываю дальше. Когда я работал над этой моделью, я много размышлял о том, как Бог сотворил нашу Вселенную и затем первого человека на Земле.
1: Так.
0: И когда я закончил работу, мне эта яхта так понравилась,
1: так,
0: что мне, честно говоря, совсем не хотелось испытывать ее на воде. Жалко мне как-то ее было. Хотелось просто ее дома на полку поставить и любоваться.
1: И тем не менее вы решились на это? Почему?
0: Трудный вопрос. Смотрите, Бог сотворил первого человека, наделив его свободной волей, так?
1: Так.
0: И мне, знаете, тоже словно хотелось почувствовать, пережить. Каково это отпустить свое любимое творение на свободу? И что вы думаете?
1: Что?
0: Едва я отпустил модель на воду, внезапно подул сильный ветер, и яхта помчалась от меня вдоль берега. Кое-как догнал. Вот с тех пор я зарекся отпускать эту модель.
1: А что же побудило вас делать это еще раз? Вчера?
0: Ну, это долгая история.
1: Ну, так ведь мы вроде никуда не торопимся.
0: Ну, хорошо. Но сначала я спрошу, вы христианка?
1: Нет.
0: Тогда я не уверен, что вы поймете.
1: И все-таки?
0: Дело в том, что недавно я сам, так сказать, сбился с пути. Бурные воды уносили меня все дальше и дальше в бездну, а Бог стоял на берегу и с надеждой ждал моего возвращения. А вчера я осознал свою вину и попросил у него прощения. А потом пошел домой, взял с полки своего Адама и вновь пустил его по воде. Эта модель будет служить мне напоминанием о том, как сильно я однажды заблудился и как милостив был ко мне Господь.
1: Почему вы улыбаетесь?
0: Да тут еще эта история с магазином вашим. Сплошные аналогии.
1: А что с моим магазином?
0: В Евангелии написано, что Иисус искупил нас своей кровью.
1: Так.
0: Ну и я, получается, тоже своего Адама как бы у вас выкупил.
1: Знаете, вы первый христианин, который разговаривает со мной на понятном мне языке.
0: Спасибо.
1: А каким образом Иисус, как вы говорите, искупил нас своей кровью? Или это Или это тоже долгая история?
0: В общем-то, да, но мы ведь никуда не торопимся.
1: Никуда не торопимся. В таком случае, позвольте принести вам чашечку кофе, и вы мне все обстоятельно растолкуете.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Твой новый день на свободном.
1: Вот мы хорошо знаем, что человеку свойственно искать оправдание для всех своих поступков. Ну вот, например, есть призыв Господа о том, чтобы мы шли и научили все народы. Но мы не идем и не учим. И часто мы придумываем себе, например, такую отговорку. Ну кто я вообще такой? Кто я такой, чтобы служить? Это какие-то особенные люди вообще все делают. А у меня нет ни подходящего образования, ни подходящего статуса. Да и прошлое мое, в общем, не дает мне права говорить о том, как надо. Я сделал все, как не надо. Но Бог на самом деле отвечает совсем другое. Он в своем священном писании говорит нам так: «Я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». И вот это сказано на самом-то деле по отношению к каждому из нас. Вот кто сейчас слышит эти слова в своем радиоприемнике, в своих наушниках или колонках, это прям про вас. Господь говорит вам, что Он отделил вас, чтобы вы были Его. Не потому, что вы такой идеальный человек, а потому, что Он свят, и Он вас призвал. По-моему, замечательная мысль. А я хочу сказать, что буквально через 15 минут ко мне присоединится гостья в студии. Это будет Евгения Моисеева. И она, на самом деле, живое подтверждение вот этих слов. Потому что она пришла из очень непростого прошлого. Она, я надеюсь, нам об этом сама расскажет, как произошла такая трансформация, переворот в ее жизни, как она оставила все, что было раньше, чтобы измениться полностью. Она теперь служит больным проказой, служит заключенным и тюремщиком в Юго-Восточной Азии. И сделала это не потому, что она святая, а потому что поверила, что Господь дает ей силу. И Господь действительно наделил ее таким правом и такими полномочиями. Поговорим об этом чуть позже. Ну, а я оставляю вас с прекрасной композицией от Кости Гусихина «Молитва».

0: Зинаида Миркина. Сколько слов о Боге сказано и написано людьми. Сколько богословских трактатов, теодицей. А горы по-прежнему молчат, подводя нас к Богу и оставляют наедине с Ним. Есть горный дом швейцарской деревушки Ко. Туда съезжаются люди со всего света. Там происходят конференции. Жители разных стран слушают друг друга. Но, попадая туда, я неизменно чувствую, что главное слово принадлежит горам. Как будто устроители горного дома поставили себе целью прежде всего научить людей видеть и слышать, а потом уже говорить. И начиная говорить, люди сознают, что лишь переводят на человеческий язык божественный подлинник. Слова их становятся бережнее, тише. И постепенно растет чувство, что над каждым высказанным словом возвышается гора несказанного. И все мы находимся перед лицом Бога.
1: Свободное радио.

0: Настройся на хороший день. Свободное радио.
1: Ну что ж, друзья, как я и обещала, в нашей студии замечательный гость Евгения Моисеева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Катюша. Здравствуйте, дорогие слушатели радио.
1: Да, всем привет. Я думаю, долгожданная встреча, потому что анонсировали, и люди выразили большое вообще-то желание услышать историю, потому что сегодня у нас человек с удивительной судьбой, миссионерка. 10 лет служит уже во Вьетнаме, в странах Юго-Восточной Азии, где, я знаю, люди до сих пор поклоняются духам.
2: О, да, во Вьетнаме там все возможные измы. Давайте начнем с коммунизма, то есть это правящая партия, да. Потом, значит, анимизм, это поклонение духам предков, это буддизм, но он такой немножко искаженный у них, миксовый. Вот, и еще там разные вот эти вот измы. И, в общем, все сложно. У людей в головах каша, они заблудились. Они...
1: В общем, все как у нас. На самом деле, в головах каша, это знакомо. Об этом обязательно поговорим. А еще Евгения писатель, автор книги, которую она как раз приехала презентовать в Москве, в Санкт-Петербурге, я знаю, была презентация. Очень интересно об этом тоже поговорить. Но для начала предлагаю начать с самого такого основополагающего, с главного, вот со встречи, откуда вообще взялась такая Евгения Моисеева, вот как миссионер, как писатель, как вот гость нашего радио. Как вообще произошла встреча со Христом? Откуда появилась вся эта история?
2: Да, хороший вопрос. И вы знаете, я люблю рассказывать свое свидетельство, потому что это свидетельство огромной Божьей славы. Я один из тех людей, кому Господь явил милость, прям, ну вот, сверхъестественную милость, и мгновенно. Много лет назад я увлеклась спиртным. Ну, это 90-е годы были. Я была молодая, свободная в своих действиях. Такая, знаете, ну, разбитная, можно сказать. Человек, который пытался выстроить свое счастье своими руками. Ну, и вот это все, конечно, привело к алкоголизму, ракетирские группировки и так далее. В общем, наверное, я прошла, вот как говорят, да, и Крым, и Рым. И уже в 2000-х годах, в начале 2000-х годов я была глубоко зависимым человеком. При всем при том, что было образование высшее, был сын, и как будто бы вот по видимым причинам здоровая, деятельная, и как будто бы вот по видимым каким-то вот моментам казалось, что в моей жизни все может быть хорошо. И я так думала, знаете, я была убеждена, что у меня все, я молодец, у меня все получается, мне все дается легко. Но наступил тот момент, когда я поняла, что я не справляюсь. Я просто вот, просто пьяница, да, прямо скажу откровенно. И начала искать спасение. Искать спасение от алкоголизма. То есть я перепробовала все, вообще все возможные варианты, кроме, пожалуй, вот кодировки, боялась кодировку сделать. Я прошла через шаманизм. Я вообще из Республики Бурятия. Там шаманизм, буддизм, это все процветает, и люди в сложных ситуациях идут туда. Я ходила к шаманам, я ходила в дацан, вот в буддийские, я ходила к бабкам, к деткам, какие-то там делала магические вообще вещи, Господи, помилуй. И ничего не помогало. Последним было, последней инстанции была православная церковь. Оттуда меня тоже почему-то, я не против православной церкви, поймите, но почему-то меня оттуда погнали, сказали, вот тебе нужно пройти, как это, исповедание, стоит это 200 рублей. Я говорю, ребят, какие 200 рублей, у меня на бутылку нету, да? Ну вот, как-то так. И в 2008 году, это был ноябрь месяц, я очень четко и ясно поняла, что я умерла. То есть у меня внутри было полное опустошение. Вот только, знаете, ноги мои, две ножки вот эти по земле передвигались, а внутри была совершенно пустая, я понимала, что я мертвая. И в один из дней я приняла твердое решение уйти из жизни. То есть не физически, физически я уже пыталась. Настолько алкогольная депрессия меня уже загнала в угол. Но у меня не получилось уйти из жизни. И я захотела, теперь приняла, точнее, решение уйти в другую жизнь. Ноябрь в Бурятии, это холодно. Я решила спуститься в колодец, проситься к бомжам уже, чтобы зимовать там. У меня уже не было на тот момент паспорта. Я была истощенная, мой организм был уже полностью у меня. То есть я не есть не могла. 2 месяца я не ела вообще, только пила. Ну, то есть мертвец. Вот мертвец на ногах. И в этот благословенный день, 18 ноября, Господь просто, вот я говорю, через одного человека, тоже пьяного, мы пьяные пришли в церковь. Вот этот человек меня привел в церковь. Самое интересное, знаете, Катя, было то, что вот все это время, пока я пьяная, будучи пьяницей, я шаталась, вот другого слова не найду, шаталась по улицам города Улан-Удэ, мне никто никогда не свидетельствовал о Христе.
1: То есть не попадался ни один миссионер, не знаю,
2: нет,
1: что бы это ни было.
2: Хотя вообще на тот момент в Улан-Удэ было 16 церквей.
1: Да.
2: Я не знаю, почему. Сейчас я вот, ну, тогда не знала, сейчас я себе даю ответ. Бог хотел прославиться сам. Он не хотел, чтобы это были люди. Он, вот меня привели, да, и получилось, что разрешили переночевать в церкви, а на следующее утро вот этот же человек, который меня привел в церковь, утром повел меня, говорит, пойдем похмелимся. Я говорю, пойдем. Мы зашли в магазин, и она показывает мне на ряды вот с вином, с пивом, и говорит, что ты будешь выбирать? А я смотрю, я понимаю, что я ничего не буду, я не хочу.
1: То есть вот этот перелом произошел на самом деле, хотя ничего, как будто бы внешне, гром среди ясного неба не звучал.
2: Нет.
1: Молнии тоже.
2: Нет, просто одна ночь в церкви. И я поняла, что я не хочу, и вот уже 18-й год, как я не хочу. Я очень благодарна Богу. Он быстро стал меня восстанавливать и физически, и духовно, и дал слово на самом вот раннем моем этапе. Я какое-то время жила в церкви, но это не была в прямом смысле реабилитация, как сейчас, вот реабилитационный центр. Я просто жила при церкви и старалась выполнять вот те пасторские какие-то вот рекомендации, да, то есть читать слово, молиться. И быстро стало происходить мое восстановление. Поэтому мне, знаете, я вот один из тех людей, кому Бог настолько явно явил свое чудо, что я не могу в него не верить. Я не могу о нем не говорить.
1: Это потрясающе, правда. Потому что, ну, когда Господь касается, это, мне кажется, самое большое чудо, которое может произойти в мире. Потому что мы, ну, иногда хотим каких-то видимых знаков, нам хочется вот такого вот исцеления, там, чтобы было видно, ну, или там, чтобы по воде кто-нибудь прошел, ну, или что-нибудь из мертвых воскресили. Есть люди, которые этим, да, прям занимаются. Но, мне кажется, самое невероятное, это когда Господь меняет сердце. Когда человек, вот, будучи мертвым, оживает. Ведь это просто сверхъестественное событие. Но вот я хочу спросить, а почему после такого вот перерождения, и понятно, что тяжелая была жизнь перед этим, не остались просто в тихой, безопасной церкви, вот в России, а возник вот этот порыв и призыв ехать в другую страну, в другой совершенно мир? Ну, не боялись, что там будут вообще и похуже проблемы?
2: Ну, вы знаете, Господь, Он ведь не ошибается, когда нас создает. Он меня создал очень активной. То есть я с детства была очень активная, самостоятельная, принимала решения. Вот, мудрый, не мудрый, тоже вопрос второй. И Господь, Он просто использовал мои вот эти качества. Уже в церкви, когда вот я в ноябре пришла, а в декабре же Рождество, и я уже начала по своим старым связям каким-то там организовывать подарки. То есть я уже начала служить Ему сразу же. Mm-hmm. Для меня это было нормальным, то есть я даже не понимала, что я служу Богу. И вот благодаря вот этому качеству характера Господь меня вел, использовал. Быстренько так вот я как-то встала на ноги, начала в подростковом служении служить. Потом главным редактором была республиканской газеты нашей. И, знаете, такой период настал. 7 или 8 лидерских служений одновременно. И я думала, что это хорошо, я думала, что это правильно. Я же Богу служу, понимаете? Но тут в семье произошла трагедия. Моя мама, она здесь, в Подмосковье, она умирала. И я решила переехать ухаживать за ней. Думала, что последнее время ее я должна побыть с ней. И я оставила родную церковь и переехала в Москву. И после вот этой активной жизни служителя я погружаюсь в быт. Просто в быт. И я помню, я вот стою вот так перед окном, смотрю в окно, коробки вот эти вот домов. И я говорю: Господи, неужели это все? Вот все, что теперь меня будет окружать. Дом, там, детский сад, племянников водить, обед готовить. И мне так страшно что-то стало, прям как-то не по себе. И потом, знаете, начала происходить какая-то вот череда событий. Бог дал мне слово. Бог дал мне слово, я его тогда не понимала. Вот как раз, когда я помолилась этой молитвой, неужели это все? Вот. И читала 17-й псалом, и вот слово «иноплеменники», сам псалом как будто не обо мне, а слово «иноплеменники», оно у меня прям вот загорелось, знаете, я думаю, о, наверное, имеется в виду москвичи, значит, я, наверное, москвичам должна тут проповедовать. Но было одно огромное «но». Я жила у брата, который военный, в закрытом военном городке. Я думаю, а я что, им пойду проповедовать разве? Брата уволят сразу с работы, меня выгонят. Ну, то есть, знаете, противоречие. Но потом началась череда удивительных событий. Господь меня не оставлял. В результате которых я увидела себя бедной, несчастной, заслужившимся служителем.
1: Ну, семь служений одновременно, это сильно нести.
2: Так, да. Ладно, семь, я поняла, что в этих служениях не было Бога. Была моя активность,
1: это
2: было
1: еще страшнее,
2: мое, да, было вот это все, даже плоды были. Поймите, я сейчас ни в коей степени не умаляю того, что я делала, потому что через это Бог все равно взращивал. Но, понимаете, не было Иисуса. Возможно, даже я это именем Бога как-то прикрывал. Иисуса не было. Не было ради него. Что делаю я это ради него? Я это делала нативно просто. И вот здесь именно в Москве произошло вот это вот прикосновение Бога, когда через одного пастора в церкви Бог вот словом из Откровения сказал так легко и свободно: ты вообще молодец. Помните, да, Откровение 2?
1: Да.
2: Ты все правильно делал. Ты ходил туда, там, ты проповедовал тем, там, да. Но имею против тебя, что ты оставил первую свою любовь.
1: Угу.
2: И вот тогда я встала на колени, и я сказала: Господи, ты меня прости. Все, что я делала, это было не с тобой. И я не хочу тебе больше служить. Представляете, какие я сказала слова? Я говорю, я не хочу тебе служить до тех пор, пока это не будешь ты. Пока ты мне не скажешь: я хочу быть твоей дочерью. Теперь, говорю, вот делай со мной все, что хочешь. И Бог начал очень активно работать со мной, сердцем с моим. А если вот, ну, к миссии сейчас фокусироваться, да, перевести фокус, то уже к этому времени я уже была в трех миссионерских поездках в Индию с церковью, краткосрочные. Вот. То есть у меня уже было и понимание миссии, и в последнюю поездку даже уже у меня вот как будто в сердце такое, что я готова. Мне ничто не мешает, я взрослый человек, у меня есть онлайн-работа, да, и как бы я свободна. И как будто вот по всем логическим замышлениям я должна была быть в Индии. Я стала молиться за Индию, я стала учить хинди.
1: Ого, даже сразу учить хинди.
2: Да, меня там уже ждали, то есть там есть...
1: Тем более три раза уже побывала
2: да,
1: там.
2: Да, тот пастор, который в Индии, индийский пастор, у него детский дом. Они там приютили детей, у которых родители умерли от СПИД. Вот. И он уже ждал. И, в принципе, благословение было. Но чем больше я молилась за Индию, тем больше в моем сердце слово «Вьетнам» светилось. У меня как-то Господь со мной интересно говорит. У меня слова... Я, видимо, филолог, наверное, поэтому человек слова, поэтому у меня подсвечиваются слова. И у меня «Вьетнам». Какой «Вьетнам», Господи? Я там ни разу не была. Я не понимаю вообще, что это за страна. Ну, в общем, это такая долгая и интересная история. Времени нам не хватит эфирного. Я просто скажу...
1: Мы обязательно сейчас к этому перейдем, потому что это отдельный, важный, конечно же, разговор.
0: Наш сайт свободная.медиа.
3: Свободное радио. Ритм твоего сердца.
1: Да, но Вьетнам достоин отдельного, конечно, блока разговоров, потому что уже началось чудо, да, что Господь дал такое слово, появился Вьетнам. И я напоминаю, что у нас в студии Евгения Моисеева, миссионер во Вьетнаме. Вот именно так представляем, да, уже 10 лет. Юбилей.
2: Почти 10.
1: Почти 10 лет. Значит, Вьетнам появился чудесным откровением от Бога. Да? Да. То есть не сказать, чтобы случайно. У Бога вообще случайности не бывает. Но неожиданно для вас. Да? То есть это был призыв. Как вообще это все физически произошло? Вот. Переезд вообще. Что было самым сложным, может быть? Вот, язык, жара. Не знаю, менталитет, что оказалось таким самым первым препятствием?
2: Самым сложным вообще было в тот момент, когда уже ближе-ближе вот к поездке. Это люди наши, российские люди, да.
1: То есть было не те люди, а
2: нет,
1: наши
2: не
1: люди.
2: Те. Здесь, в России. Было полное непонимание. На меня так со странностью люди косили глаза. Близкие даже люди, имеется в виду верующие близкие, не понимали, не понимал пастор. Родные там тоже встали все на дыбы. Это было такое прямо обостренное личное время. Период времени обостренных отношений с семьей. В общем, я уезжала во Вьетнам со слезами. С одной стороны, я четко видела руку Божью, и Господь мне говорил, вот каждое утро я просыпалась, и Он

0: непонимание. Но вот тогда я как раз пыталась, это был период договоров с Богом. Ну, глупая, конечно, была, но слава Богу, что хотя бы искренно вот, я вела эти разговоры с ним. Я говорю: Господи, даже если это я сама придумала, ну, позволь мне испытать этот опыт. Пусть это будет опыт просто вот зимовки в теплой стране, а я для тебя книгу напишу.
1: Ты мне, я тебе.
0: Ты мне, ты позволишь мне побыть там, а я для тебя книгу напишу. Так. Знаете, наивно. Вот. Ну, наверное, про книгу потом, да, мы поговорим.
1: Разговор обязательно про книгу, да. Нам надо ее представить будет.
0: А да. Если то, что касается во Вьетнаме, с чем я столкнулась, с какими сложностями. Вы знаете, сначала это был букетно-конфетный роман, конечно. Я приехала восхищенная после ноябрьской Москвы, после там 30 с лишним лет проживания в Сибири, да, и тут пальмы, море, фрукты. И люди, они такие классные, они такие все вот прямо открытые. Я стала с ними дружить, пошла во вьетнамскую церковь, говорю: примите меня, пожалуйста, я готова вам служить. Ну, на английском, естественно, это все. Почему-то для меня языковой вообще барьер не был никогда барьером. Вот. А самое интересное началось, знаете, когда? Когда вот этот букетно-конфетный роман прошел, я начала погружаться в жизнь, а и в менталитет вьетнамцев, это произошел кризис на 8-й месяц. То есть где-то полгода там я вообще на крыльях летала. И когда уже сталкиваешься с глубиной менталитета, я просто в шоке была. Что мне даже порой, знаете, хотелось вот так раскрыть черепную коробочку и заглянуть, как люди могут так думать, как у них устроен мозг, почему так.
1: А что самое удивительное, вот я не знаю, они вроде такие милые, хорошие.
0: Они милые, хорошие, я не говорю, что они плохие. У них менталитет, ну, например, знаете, вьетнамец не умеет говорить «нет».
1: А мне кажется, в Юго-Восточной Азии вообще такая
0: принято,
1: тема.
0: Да, да вот это, они да. тебе, вот ты о чем-то договариваешься с ними, там переговоры какие-то, они мило улыбаются и кивают головой. Но это как в случае, знаете, с американцами, если он тебе улыбается, это не значит, что он тебе рад. Также и вьетнамец, если говорит «да», это вовсе не означает, что «да». И ты приходишь на встречу в назначенное время, а его нет или ее. И ты пишешь сообщение, ты где? «Я сплю». То есть было такое, вот представляете? Я говорю: как спишь, мы же договаривались. Ну, прости, я сплю. То есть даже не прости, просто я сплю. У них не принято извиняться.
1: А, вот так даже.
0: Да. И вот это вот столкновение культур, столкновение менталитетов, это было самое сложное. Они меня стали раздражать. Они меня так раздражали. И я взмолилась. Я поехала в отпуск первый на лето, вот уже 17-й год это. И я помолилась. Я говорю: Господи, мне тяжело любить этот народ. Я не могу их полюбить. Я не могу. Они другие. Я говорю: пожалуйста, если ты хочешь, чтобы я была здесь, верни меня обратно, но уже с любовью к этому народу.
1: А все делайте с любовью, как говорит
0: Представляете?
1: Господь.
0: Да. И первое, знаете, что мне дал Господь вот в ответ на эту молитву, перед тем, как вылететь в Россию, вот в этот отпуск, я пошла в музей. В Хошимине есть музей, военный музей, музей войны. Я пошла туда. И там все вот эти документальные видео еще же сохранены, не так много времени прошло. И все вот эти вот свидетельства написаны, и гид, и люди, которые сидят в фойе, люди, пострадавшие от ядерных вот этих бомбежек.
1: Там химическое оружие,
0: да,
1: там
0: применялось, да. Перекалечены все, а вот человек без глаз сидит, играет на пианино, на синтезаторе. И у меня просто произошел такой, знаете, вот поворот взгляда на 180 градусов на вьетнамцев. Я увидела, насколько это народ мужественный. И я полетела в Россию, вот переваривая вот это все, что я увидела, услышала. И, знаете, Господь наполнил мое сердце. Я вернулась. Я так полюбила вьетнамцев, но это сделал Бог. Я сама не способна была это так любить. Я до сих пор их люблю. Вот настолько вот самое ценное, что есть во Вьетнаме, это люди.
1: Здорово. Но теперь уже родина Вьетнам? Страна своя – это Вьетнам или Россия все-таки?
0: Нет, Вьетнам. Вы знаете, я сейчас скажу, наверное, многие, может быть, кто-то даже сейчас посмеется, но Вьетнам мне более понятен, чем Россия.
1: Вот так вот менталитет поменялся, да?
0: Да,
1: то есть
0: да.
1: Уже свой менталитет вьетнамский,
0: да,
1: стал.
0: Да, я сейчас вот в Москве нахожусь, да, многие здесь вещи вот технологические какие-то, они для меня непонятны. Я вот как это, знаете, бабушка как будто такая вот.

0: из деревни приехала в город. Я тыкаюсь, да, такой стресс немножко есть.
1: Но у вас очень разные направления служения во Вьетнаме. Вот только одно перечисление, чего стоит это и служение разным племенным народам. Раглай. Редзао, Блакхмонги.
0: Блакхмонг, да.
1: Больные проказы. Город на кладбище. Потом тюремное служение в Таиланде, Камбодже русскоязычным заключенным. Угу. Плюс еще русскоязычная церковь в Нячанге и служение в женском тоже. Вот, лидер женского служения. Угу. Как вот это все успевается? Как это вообще все соединяется?
0: Ну, здесь нужно сказать, что это все я делаю не одна. Во-первых, это, конечно, слава Богу. Это водительство Духа Святого. А во-вторых, команда. У нас миссионерская команда. Господь потом, вот, когда я жила, я же одна полтора года там во Вьетнаме прожила. И потом, спустя вот полтора года, Господь дал мне пастора-миссионера там. Уже пастор Александр Кульпин, его жена Ирина. Бог нас тоже чудодейственным образом свел. И потом присоединились еще ребята. И сейчас вот у нас такая, ну, слаженная уже, я считаю, что слаженная команда. Мы совершаем это все вместе. Ну, а слава Богу, конечно, с Господом во главе. Поэтому, ну, тяжело бывает. Ну, в любом служении тяжело, конечно же. Поэтому Бог ведет, Бог направляет, радует нас, наполняет нас вот этими служениями, да.
1: Какое ближе всего служение, больше всего вот ваше сердце, кому принадлежит?
0: Я очень люблю раглаев. Угу. Это племя, малочисленный народ. Их вообще по миру, этого племени, не более 100 тысяч, по-моему, человек. Могу ошибиться, но незначительно. А во Вьетнаме они базируются, большая их часть. Это люди леса. Раглаи, это в переводе с их языка, люди леса. Они селятся в заповедных зонах, где есть горы, и чтобы была обязательно река. Вот. Строят они дома на сваях, ведут очень изолированный ментально и территориально даже образ жизни у них такой интересный, свой язык. Слава Богу, сейчас есть уже Библия на раглайском языке. Новый Завет переведен, по-моему, только Ветхого, по-моему, нет. И я очень люблю этот народ. Вот как-то тоже Господь положил. Так, мы работаем с этим племенем около 5 лет уже. Есть семья у нас, вот основная, вот кто первенцами нашими стали. Семья там, 8 человек мы уже крестили. Они сейчас расплодятся и размножаются сами естественным образом. И уже соседи их начали тоже подтягиваться, приходить в собрание к ним. Вот. И я очень довольна, очень рада этому служению. Но есть еще одно служение, которое стало таким знаковым для меня. Это тюремное служение. Это, наверное, то, что всегда будет в моем сердце, потому что через него, во-первых, я вышла из границ каких-то, из границ своего понимания служения, из границ своего сердца. И благодаря этому служению Бог меня познакомил вот с пастором Александром, с которым мы до сих пор служим. Угу. Соединил через это служение. И это то служение, вот раглаи, да, и тюрьма. Это те служения, откуда я вылетаю, знаете, такая вот, как будто я, не знаю, из пионерлагеря.
1: Из тюрьмы.
0: С таким подошвлением. А я, знаете, такая с крыльями, у меня крылья растут, сердце наполненное, я плачу от радости, мне хорошо. Ну, Дух Святой так работает, да.
1: Ну, да, потому что Господь, конечно, это все делает. Но это служение русскоязычным, я правильно понимаю, в тюрьме?
0: В тюрьмах, да.
1: Да,
0: очень, да, можно я...
1: Да, вот
0: секундочку, я прямо скажу для слушателей это. Смотрите, в Таиланде особенно очень много сидит русскоязычных ребят. Это не обязательно россияне. Люди попадают некоторые, ну, как будто бы случайно. То есть становятся такими, не, как это называется, ну, в общем, курьерами, да, наркокурьерами, которые везут, сами не зная что. Конечно, они понимают, что где-то они приступают закон. Но вот это вот авось да небось пронесет, и желание заработать легкие деньги, оно приводит к этому. Это первый вид. Второй вид – экономические преступления. То есть это считывание банковских карт. Вот. И, ну, и мелочь, знаете, вот один мальчик у нас там был, он шорты на пляже утащил, 3 года получил. Вот. И я почему вот хотела обратиться к слушателям. Пожалуйста, будьте внимательны. Если в вашем окружении, у ваших знакомых, у кого-то молодежь собирается в Таиланд, якобы там на сайте они нашли работу, знаете, пожалуйста, предупреждайте. В Таиланд очень опасная страна. Очень опасная страна. Там попасть в тюрьму может просто любой ни за что. Ни за что ты можешь, да, оказаться за любую провинность, даже вплоть сфотографироваться там возле портрета короля и сделав гримасу какую-то, легко поедешь.
1: И это уже преступление,
0: это,
1: да?
0: Уже преступление уголовное,
1: то есть,
0: да.
1: Это отслеживается.
0: Да, и там сроки очень большие. У нас подопечный был, я не буду называть его имя, он из Подмосковья, мальчик. Ему дали 48 лет за три транзакции. Вот экономическое преступление. То есть то, за что в России ему дали бы максимум 7 лет, ему там дали 48 лет. 48, ребята. Ну, слава богу, вот мы посещали и ездила сюда я к маме к его, и она уверовала, она молилась. И по такой Божьей благодати он вместо 48 отсидел 6 лет.
1: И представляете, уже,
0: такое,
1: да?
0: Бывает. Да. Там амнистии часто бывают, и он как раз попадал под них. Но не всем так везет.
1: Но здорово, что Божье Слово вы приносите, и это ободряет, и действительно и чудеса творит, и людей изменяет.
0: Да-да-да.
1: Наверное, то, что действительно окрыляет, вот так дает радость, потому что Господь действует. Мне, конечно, очень интересно про церковь еще в Нячанге услышать и женское служение. Вот у нас в церкви тоже есть женское служение, и оно так близко моему сердцу, поэтому хочется услышать, как у вас обстоят дела там.
0: У нас сейчас русскоязычная церковь активно развивается в связи вот с известными политическими событиями. В последнее время большой приток русскоязычных, я подчеркиваю, не обязательно россиян, русскоязычных людей. И кто-то уже верующий приезжает и ищет собрание, кто-то на пути к Богу. Вот там много ищущих. Во Вьетнам едут люди за духовностью многие, знаете, вот найти там себя, покой, мир, там просветление. И так далее.
1: И среди всех этих измов много всего можно, да, поискать.
0: Да. Вот. И сейчас церковь активно развивается. Я буду искренней. Мы не были готовы, потому что наше видение все-таки это местные народы.
1: Ну, конечно, ехали служить,
0: да,
1: местному,
0: конечно,
1: населению.
0: Конечно, да. Конечно. И потом у нас же есть определенное видение у пастора, да, он нас ведет в этом видении, есть концепция. Ну и потом ограниченное время, мы же тоже люди. И вот сейчас русскоязычное собрание, ну, слава Богу, без Бога, конечно, это ничего бы не состоялось. У нас бывает до 30 людей, человек собирается вот в собрание, приходят, уходят, но основной состав, он есть, это около 15 человек, те, кто постоянно живут, и я благодарю Бога за то, что поднимаются уже служители, поднимаются уже помощники для нас, и сейчас мы молимся, вот я прям, пока есть возможность, сейчас мы активно молимся за лидера детского служения, человека с видением, человека с опытом, который был бы вот именно от Бога, знаете, видение, чтобы у него было. Поэтому вот, может быть, кто-то услышит.
1: Да, может быть, кто-то присоединится. А есть также там и вьетнамцы, да, в вашей церкви?
0: Или... Нет. Поймите, пожалуйста, что во Вьетнаме христианство как будто бы оно есть, как будто бы свобода вероисповедания, но на самом деле, вспомните, пожалуйста, Советский Союз. У нас тоже как будто бы была там некая свобода, но при всем этом правящая партия коммунистическая. Все церкви во Вьетнаме регистрированы, они под контролем государства. Во многих церквях пастора со званием, то есть при погонах. Вот. Все проповеди, все это регламентируется, все проходит цензуру. Нерегистрированные церкви, такие тоже есть, они под гонением. И закон Вьетнама запрещает вьетнамцам посещать иностранные собрания. Мы можем к ним ходить, но только в регистрированные, да, понятно. Они к нам нет. Поэтому что мы делаем? А мы садимся на мотоциклы и едем сами, как Иисус. Угу. И это приносит больше наполнения и радости, чем если бы они к нам пришли.
1: Угу. То есть, ну и служение вот племенным народам, которые живут не в городах, а в разных там лесах, да, вот.
0: Да, в горах.
1: Вот это тоже. То есть это очень интересно. Ну, самое время, мне кажется, поговорить еще и о книге, потому что неожиданный поворот. Миссионер пишет книгу о финансах. Вот давайте мы буквально на секундочку прервемся.
2: Вдохновляйся. Свободное радио. Будь частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.
1: Вот как раз и про поддержку поговорили, что ничего в этом мире не делается без финансовых влияний. Но без поддержки, в общем-то, слово не распространится. Наверное, и вот миссионерское служение тоже нуждается в финансах. Или откуда вообще взялась тема о финансах? Как называется ваша книга? Еще раз.
0: Да, моя книга называется «Без долгов. 10 шагов к финансовой свободе с опорой на Священное Писание». Называется та книга. Идея книги, она была задолго до миссионерства, когда еще даже у меня ни в планах, ни в мыслях нигде не было. Дело в том, что я Богу-то досталась не только же с алкоголизмом, да, я еще с набором некоторых качеств, одно из которых это была склонность к аферизму, да, такие дела я делала в 90-х годах, нечестные, неправильные, вот. Ну и как результат, конечно, долги были, и неправильное мышление финансовое было. И вот я к Богу с этим багажом пришла, и придя в церковь, ничего не поменялось в финансовой сфере моей жизни. Я росла, я менялась, но вот эта сторона у меня оставалась в темноте, так скажем, да. И 2012-2013 год, 2012-2013 год для меня были в этом плане очень сложными, потому что Бог начал меня со мной говорить об этом. То есть Он меня настолько сильно обличал, показывал, что я уже просто не могла вот это, да ладно, да ничего, понимаете? И начала уже прикладывать действия, то есть начала молиться, просить Бога. Но я просила, как многие, знаете, «Господи, дай мне денег, чтобы закрыть долги! Да. Господи, дай мне бизнес, вот я стану богатая, я закрою долги, и тебе буду служить финансами». Многие так говорят, я знаю это. Господь освободил. Это вот реально было действие Бога. Как это связано с миссией? Свобода произошла в 2013 году, финансовая. В 2014 году я впервые поехала на миссию в Индию, вот как раз первую поездку. Теперь, смотря назад, я понимаю, что Бог все приготовил к тому, чтобы в 2016 году отправить меня во Вьетнам. Да, долго, да, сложно. Так вот, как раз к Вьетнаму, если обратимся, помните, я сказала, что я с Богом договариваюсь?
1: Да, это было первое как раз.
0: Да, я говорю, Господи, я напишу для тебя книгу, потому что идея вот этой книги, мне хотелось этот опыт, он тоже потому что был чудодейственным, мне хотелось его изложить, чтобы этот опыт помогал другим. Вот. И я когда прилетела во Вьетнам, такая вся вот вдохновленная, я завела, значит, там барную тетрадь такую купила красивую и написала что-то типа, дорогой Господь, я посвящаю эту книгу тебе.
1: А это начало книги уже было?
0: Да, это я на титульном листе. Так. Да. Ты, пожалуйста, вот сам веди. Ну, что-то типа такое, знаете, высокопарное. Написала несколько страниц и забыла про эту книгу. Вообще забыла про нее. Вот. Потом, значит, ну, я не буду сейчас опущу ряд событий, просто скажу, что я писала всегда, и это мое образование, филолог по образованию, и текстом обучала людей, то есть и редактором была еще в мирской жизни, редактором была газеты, в журнале. То есть для меня не было вообще проблем это, собственно, писать. В общем, Господь меня опять в очередной раз поставил просто перед фактом, что я должна писать. Я согласилась. Я опять не смогла сопротивляться этой удивительной любящей силе. Да, вот такая фраза, наверное, сейчас пришла мне как раз. Любящая сила. Угу. Только Бог так может продавливать с любовью, что ты не можешь сопротивляться. Да, и вот в 25-м году я села дорабатывать все черновики, которые были у меня по этой книге. Дописала ее, слава Богу. И вот сейчас она родилась. И уже я так благодарна Богу, потому что, знаете, я сдалась, я понимала, что будет... Я же еще, видите, человек публичный, то есть мне нравится, когда люди вот обращают внимание, да, то есть для меня это важно. И я готовила свое сердце. Может, потому долго и шла эта книга, 10 лет, да, она тонкая, но 10 лет я к ней шла. Может, поэтому Бог меня и вел, чтобы мое сердце не привязывалось ни к славе, да. Я все отдаю Иисусу Христу, чтобы эта книга, она служила Ему, для Его цели. Вот сейчас это мое, и мне нравится вот это состояние сейчас. Я прямо его поймала, Катя. Mm-hmm. Я поймала, когда я опять делаю это для Бога, не для mm-hmm. себя. И это классно. Спасибо Господу.
1: Да, слава Богу. Но я скажу, что вообще тема финансовой грамотности и финансовой грамотности для христиан, она достаточно популярна. И много на эту тему пишется книг, и семинаров проводится, и там целые движения бизнесменов-христиан организуются. Чем отличается ваша книга? Вот что такого особенного дал Бог? Чем нужно было поделиться? Не просто сказать, ну, прочитайте у этих там или у этих, пройдите курс. А почему именно самой захотелось рассказать?
0: Сейчас вот те, кто уже прочитал эту книгу, дают обратную связь, и на первом месте стоит то, что это личная история. То есть это такой автофикшн, который я запаковала в книгу поэтапно в свою жизнь, то есть как у меня началась вот эта вот вся тяга к деньгам, да, привязка к финансовой жизни. Наверное, и в личной истории люди видят себя, в моей личной истории. Наверное, вот в этом главная фишка. То есть они перепроживают, а потом я их направляю фокус на покаяние. То есть, вы знаете, эта книга, по большому счету, она не про долги и не про деньги. Она про доверие Богу, про покаяние того, откуда ты начал вот этот греховный путь в финансовой сфере. Про корни. Эта книга про корни. То есть вот первая, да, личная история. Второе – это исследование корней. И третье – там пошаговая прямо вот инструкция, как я проходила вот эти шаги выхода. Конечно, с Богом. Не самостоятельно, а с Богом. Вот три вот этих важных, наверное, я бы рекомендации такие дала.
1: Ну, это очень интересно. Нам, конечно, всем это надо. Рассказывайте, где взять, как получить финансовую свободу и выйти из долгов.
0: Эту книгу напечатало издательство, то есть она выходила через издательство «Питерская Библия для всех». Она есть на сайте, если кому интересно. Это сайт «Библия для всех». Магазин «Христианская книга» в Санкт-Петербурге на Лебедева, 31. Ну и на Литрес у меня в электронном варианте.
1: Угу. То есть это все можем приобрести.
0: Да.
1: И мы обязательно дадим ссылочки под нашим эфиром, расскажем, как приобрести финансовую свободу.
0: Да? Спасибо.
1: Да. Вообще это интересно, как вот финансовая тема связана с миссией. Ведь долги разрушают вообще жизнь людей и вводят в такие проблемы, которые... Ну, вообще, несопоставимы с жизнью порой, к большому-большому сожалению. То есть, казалось бы, и так проблем много, люди еще и как бы умудряются... Вот то, что должно быть благословением, превращается в проклятие. Как вот вы сталкивались с такими ситуациями? Может быть, можете поделиться какими-то из историй, может быть, из книги или просто то, что не вошло в книгу?
0: Свое состояние, да, вы имеете в виду, вот когда я была в долгах.
1: Да.
0: Самое страшное – совесть. Это совесть, которая не дает тебе спокойно спать. Для меня это было разрушение отношений. То есть я человек такой коммуникативный, для меня очень важны отношения. И знаете, а тут отношения рушатся. То есть я же обманывала, будучи верующей, представляете, я обманывала свою семью. Мама была инвалидом в то время, и я получала ее пенсию. И я обманывала маму. Я сейчас, да, говорю искренне, было такое. И я скрывалась от своих родных. То есть они мне там сообщения пишут, что «а где пенсия?». А я выключала телефоны, я вытаскивала сим-карты, но я же верующий человек, Дух Святой-то он не давал мне покоя. Это было такое трудное время. Я просто не знала, а что делать, я не понимала. Самое же страшное, то, что ты выхода не видишь. Ты, понимаете, человек, который находится в этом состоянии, у него настолько узкое мышление становится, что он считает, что для того, чтобы выйти из долгов, ему нужны деньги.
1: Да.
0: Понимаете?
1: Ну, вроде как естественно.
0: Как будто
1: такая,
0: бы логичная, да. И ты думаешь, что придут деньги, и ты их отдашь. Я же говорю, я молилась: «Господи, дай мне денег раздать долги». А это неправильно. Представляете? Все, что тебе нужно, это встать на колени. Дорогой друг, встать на колени и признать свою вину за неправильное использование тех средств, которые Господь тебе доверяет. Признать эту вину, покаяться и попросить Бога войти в эту ситуацию. И вот тогда, ну, в моем случае это было, начинаются чудеса. Я их описываю в книге, здесь не буду.
1: Да, это
0: спойлер.
1: Чтобы захотелось прочитать. Да, потому что у меня как раз был этот вопрос, созрел в голове. Вот что посоветовать человеку, у которого, ну вот, кредиты, долги или перекредитование за кредитованием, уже он там всем должен, и он боится даже вообще к этому подступиться, как-то за это взяться. То есть первый шаг – это покаяние, получается.
0: Вы знаете, нам всем нужен Иисус.
1: Да.
0: Он всем нам нужен. Не только вот, ну, другие, некоторые считают, что Иисус нужен тем, кому вот, кто не знает о Нем. Да нет, ребята, Иисус нужен в первую очередь нам, верующим людям. И когда мы обращаем взор на Него, тогда начинает что-то меняться. Финансы – это та сфера, финансы и слава, за которые нас враг дергает. Это вот две самые распространенные – власть и деньги, да? И очень трудно сопротивляться, потому что мы живем в мире, нам нужно кушать, нам нужно платить за жилье и так далее. Но обращать, помните, как в лодке, да, вот какие, как ученики в лодке, какие бы шторма ни были, смотрите на Иисуса. Нам всем нужен Иисус.
1: Да, и как сказано, три главных проблемы жизни, да, похоть плоти, похоть очей. Слава мирская,
0: да,
1: вот это как раз...
0: Похоть житейская, да-да-да-да-да.
1: Угу. То, что как раз нас и загоняет в эту кабалу.
0: Но выход есть.
1: Выход есть, да.
0: Я прямо сейчас ободряю тех, кто находится вот в этом состоянии, да, в долговом, я ободряю, выход есть, я живу свободно вот уже с 13-го года, свобода в финансах. Это не значит, что у меня много денег, у меня иногда их вообще может не быть, да, но я свободна внутренне. И самое-то, что главное, понимаете, я бы никогда не смогла поехать служить, будучи с долгами. Потому что обремененный человек, он думает только о своем бремени. Он не может думать о горнем, он думает о земном.
1: Но сейчас долгов нету?
0: Да нет, конечно, слава Богу.
1: Как это чудо произошло, вы, друзья, узнаете, когда прочитаете книгу Евгении Моисеевой.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио. Свободное радио рядом.
1: Да, мы все с вами рядом, потому что это прямой эфир на Свободном радио, и в нашей студии прекрасная гостья, это Евгения Моисеева, миссионерка, писательница, просто удивительный человек. Спасибо, что вообще вы с нами сегодня. Мы знаем, что 10 лет уже почти жизнь во Вьетнаме ваша проходит, и это, как вы уже сказали, настоящая уже родная страна стала. Но я думаю, что за эти 10 лет миссии, конечно, были моменты, когда хотелось все бросить. Мы знаем, что да, первые 8 месяцев были переломными. Да. А что потом вообще происходило? Все-таки 10 лет – это большой срок. Это... Это даже больше, чем один год, да, то есть это прям можно уже делать какие-то выводы и понять, что держит, что вообще возвращает и дает силы. Как вообще остаетесь там?
0: Да, Катя, были ситуации тяжелые, когда хотелось вот чемодан «Вокзал Россия» сдаться, уехать. И даже два раза я, вот как это называю, я разводилась с Вьетнамом два раза, представляете? Что останавливает? Останавливало то, что я себя спрашивала. Жень, ты по воле Божией здесь? Или ты по своей воле? И когда я получала ответ, что да, да, Бог, меня Бог сюда привел, тогда уже я просто смирялась. Может быть, это как-то высокопарно звучит, но действительно смирение, вот смирение, это качество для меня вообще не характерное.
1: Угу.
0: Я потому что бунтарь по натуре, я такая вот вся вот, ну, как, знаете, экстраверт такой. Поэтому Бог меня учит. Я так благодарна, что Он поддерживает меня в этом.
1: Mm-hmm.
0: А еще сейчас, вот, знаете, вот последние 2-3 года появилась ценность команды. Слава Богу за нашего пастора, он так с мудростью сейчас вот, командообразованием занимаемся, да, мы, и, конечно, молитвы о принятии других членов команды, потому что мы же близкие, поймите, у нас очень закрытая комьюнити. Это здесь, в Москве, в одну церковь пошли, в другую, там конференция, здесь, там семинар, а мы в закрытом, и вот нас, членов команды, 5 человек, да, представляете, мы варимся в одной вот в этой вот, и всяко же ведь бывает, мы же очень близко друг об друга бьемся, и вот это вот принятие и ценность команды, это очень сильно держит. Я прям благодарю. Ребята, если вы услышите, наши ребята.
1: Мы им отправим, конечно.
0: Да, ребят, я вас люблю. Вы лучшие. Гриша, Александра, пастор Саша и жена его Ирочка.
1: Ну, то есть команда – это вообще сила, конечно, да?
0: Да.
1: То есть она вот так сформировалась, но тоже не сразу произошло это.
0: Нет.
1: То есть какое время вот вы этой командой уже служите?
0: Ну вот к пастору меня Господь прилепил в 2018 году. Через тюрьму же, да, вот опять через тюремное служение. Вот. И Григория Александра, они в 24-м, по-моему, приехали они во Вьетнам к нам. Тоже чудным образом Господь их присоединил к нам. Вот.
1: Здорово.
0: Мы уже просто, вот знаете, мы как родные.
1: Угу.
0: Как родные люди, как близкие, как родственники, даже ближе.
1: А кто еще хочет присоединиться? Я знаю, у нас есть неслышимый голос. Здесь присутствует Аня, которая тоже, кстати, побывала. Хочешь сказать что-нибудь, да? Вот Аня нам тоже скажет. Так. Аня, скажи привет.
3: Всем привет, меня зовут Аня.
1: Да.
3: Да, так интересно получилось. Я с Женечкой познакомилась во Вьетнаме. Сначала тоже каким-то чудесным образом, я даже не помню как.
1: Ты просто приехала отдыхать во Вьетнам,
3: я
1: да?
3: Я приехала отдыхать во Вьетнам, да, но я знала, что там есть местная церковь вот такая маленькая в городе Ничанге. Я знала про Женю уже из ее, по-моему, телеграмма.
0: Да, на канал. Ты подписалась как-то на канал?
3: Да, я как-то подписалась на канал. Просто увидела, по-моему, историю о книге. Только не об этой, а о другой книге. Я даже начала ее читать. Вот, насколько я знаю, эта книга в процессе. Вот, и я следила, на самом деле, сначала за книгой, а потом уже начала следить за служением. И приехала во Вьетнам я отдыхать, и, конечно же, я пришла познакомиться, пришла в церковь. Мы там были с мужем недолго, всего неделю. Это мы побывали только один раз. Но это было очень интересно, и меня так впечатлило, что я, конечно, и продолжила наблюдать, и общаться. И вот рада, что сегодня Женя здесь.
1: Да, потому что Аня как раз посоветовала мне, прислала ссылку на телеграм-канал, и вот все складывается чудесным абсолютно образом. Да, вот неисповедимый пути Господни.
3: Да, слава Богу за это. Вот Он как-то так привел нас всех сегодня сюда.
1: Да.
3: Здорово.
0: Да, спасибо Богу. Да,
1: чтобы Женя поделилась с нами тоже своим опытом жизненным, потому что, мне кажется, есть чем поделиться. Это уже все в этом убедились, я думаю.
0: Да.
1: Но как самой, Жень, получается не выгорать вообще? Что... питает душу, когда вокруг столько боли. Вот одно только служение прокаженным на кладбище, мне кажется, это просто вычерпывает все жизненные силы. Как вот ты сама сохраняешь себя?
0: Вы знаете, сейчас прям мысль такая пришла. Когда мы едем служить, мы думаем, что мы нужны тем людям. На самом деле они нам нужны. Да, силы исчерпывают, но Бог тут же их и наполняет, понимаете? Ты устал физически, жара 40 градусов, и ты прешься и с этими пакетами, с продуктами, или на мотоцикле едешь там 50 километров под солнцем палящим, да? Но ты видишь этих людей, ты отдаешься им духовно, ты исчерпываешь себя, опустошаешь себя, а Господь тебя наполняет. Вот только Бог сила моя, вот только Господь сила моя. Ну, а как человек, конечно, я творческий человек, мне нужно, я визуал, мне надо, чтобы было красиво, и я периодически, когда устаю, я просто сажусь на мотоцикл и еду, у нас есть прекрасный город Далат в горах, 140 километров, и я еду, и там живу дня три, дышу горным воздухом, это удивительный город, красивый, с колониальной архитектурой, архитектуры французской. Вдохновляюсь.
1: Какая-то сказка вообще.
0: Но и раз в год мне надо ездить в Россию. Я поняла. Раз в год.
1: Батарейка здесь заряжается.
0: Да, батарейка здесь заряжается об вас, дорогие. Вот от моих друзей, близких, родных, братьев и сестер. Я получаю от Бога через вас, через них всех очень много любви и заботы.
1: Угу. Спасибо.
0: А мне это очень необходимо, потому что я женщина одинокая. Да. Мне нужна любовь и забота.
1: Любовь. All you need is love, как известно.
0: Да.
1: Время подходит к концу, поэтому будем уже так финалить. Такое вот пожелание, может быть, человеку, может, женщине даже так вот визуализировать, которая сейчас оказалась в какой-то вот яме жизненной. Может быть, это алкоголь или долги, одиночество. Вот у каждого своя яма, и она кажется совершенно недосягаемой из нее вылезти. Как вообще выбираться, если не веришь, что это возможно? Какой вот, может быть, совет, какой-то...
0: Вы знаете, Катя, у меня прямо сейчас вот пришло слово, я не помню его дословно, Господи, прости. Не смотри на глубину рва, смотри на, напомните мне, на скалу, из которой тебя извлек Бог, да? Я не помню дословно это слово и место писания, где адрес не помню. То есть смотрите, будет тяжело всегда, дорогие, всегда разные ситуации бывают. Но если вы находитесь в яме, вы просто поднимите голову, поднимите ваши глаза в небеса и призовите того, кто создал эти небеса и эту яму, и вас. Ничего нет выше, величественней, глубже той силы, которая это все создала, вот этот мир. И во главе которой стоит вот Иисус Христос, наш Спаситель. Он нас уже спас, Он нас уже оправдал, ребята, но нам ли копаться там вот в этой грязи, да? Нам
1: углубляться
0: ли,
1: еще
0: нам ли углубляться, мы там уже были,
1: да.
0: Нам туда уже не надо. Смотрите в небеса, смотрите на Иисуса.
1: Да, что спасибо, вот надо поискать действительно это место Писания. Аня, тебе задание. Будешь искать. Да, потому что слово действительно ободряющее. Господь протягивает руку каждому. И его, наверное, рука, она способна достичь глубины любой ямы. Абсолютно.
0: Да, конечно.
1: То есть нет таких рвов, где он не был бы господином, не был бы, не знаю, властен изменить эту ситуацию. Так что это действительно то, что нам нужно. Последний, наверное, такой вопрос. Я знаю, что служение миссионеров требует финансовой помощи. Как можно помочь вашему служению?
0: Помочь нашему служению можно переводом на российскую карту. Легко. Продиктовать номер.
1: То есть у каждого из вас, из миссионеров, отдельная какая-то, не знаю, есть поддержка? Или это общее служение? Как вот вы организуете это?
0: Смотрите, первое, что мы ищем и ждем, это молитвенных партнеров. Сила молитвы – это то, что помогает стоять, помогает держаться. Я это чувствую на себе. У каждого из нас есть личные молитвенники. И, конечно же, когда мы молимся, благословляем, то есть Господь сам прикладывает, конечно, средства. Ну, я говорю о себе сейчас, я не отказываюсь, потому что я не хочу лишать благословения других людей. Поэтому если...
1: Кстати, поддержка – это благословение для дающего, да?
0: Конечно, конечно. И я вижу, как люди, которые благословляют меня, они же, понимаете, они становятся частью нашей команды. Это часть молитв. Те, кто идет, те, кто дает, и те, кто молится. Вот три составляющих миссии. Даже 100 рублей, 500 рублей, вы даже представить не можете, насколько это ценно. Есть два вида. То есть, когда вот жертвуют на служение, да, на миссию. Ну вот, смотрите, ребят, набор продуктовый, с которыми мы заходим к людям и благотворим, да, стоит примерно $25. Это вообще, ну, как бы вот ни о чем, да, по сути. А это месяц жизни человеку. Представляете? Месяц. Да. Вот. А когда, вот если лично для меня, да, вот, например, некоторые думают, вот 500 рублей там, да, ну что это 500 рублей? Ребята, для меня это полтора дня жизни во Вьетнаме. Угу. 500 рублей, которые, ну вот для Москвы там они вообще ни о чем.
1: Это зайти и выпить кофе, наверное, с булочкой.
0: А для меня это полтора дня жизни.
1: Ну, хорошая триада получается, да? Тот, кто идет, тот, кто молится, и тот, кто поддерживает.
0: Дает, да.
1: Ну, для любого служения, на самом деле, актуально. И это работает на всех уровнях.
0: Так Господь сказал?
1: Да. Мы обязательно в записи к нашему эфиру разместим ссылку на все ваши ресурсы, на Телеграм, канал. «Миссия во Вьетнамках». Замечательное название уже само по себе. Наше время, к сожалению, подошло к концу, поэтому отпускаем Евгению и призываем всех обязательно поддерживать, молиться и благословлять. Ну и будем прославлять Бога тем, что нам дает Господь.
0: Благодарю, Екатерина. Желаю вашему радио процветания и, самое главное, плодов. Слава Богу за все. Благодарю.
1: Все для славы Его. Спасибо большое. Услышимся.
2: Новый час на свободном.
4: Время сделать шаг веры. 12 июня 1595 года датировано соборное послание к папе Клименту VII, под которым свои подписи поставили митрополит Киевский Михаил, епископы Полоцкий, Луцкий, Владимирский, Перемышльский, Львовский, Холмский и Пинский, а также Кобринский архимандрит. Высшее духовенство западнорусских земель обратилось к папе Римскому с просьбой принять их под свое крыло, заключив унию, с одновременным сохранением богослужения византийской литургической традиции на церковнославянском языке. Условия унии сводились к следующему: неприкосновенность православных догматов и обрядов при подчинении церкви папе, охрана прав иерархов от притязаний панов и братств, сохранение церковных имений, приобретение для высшего духовенства сенаторских званий, ограждение западнорусской церкви от влияния греков. Согласно артикулам, киевский митрополит должен был сохранить право ставить епископов западнорусской митрополии без вмешательства Рима, а польский король должен был способствовать утверждению власти епископов над паствой, подчинить им приходское духовенство, школы, типографии и братства и добиться уравнения в правах католического и униатского духовенства. Таким образом, западнорусские епископы стремились заручиться поддержкой Римской католической церкви в своих конфликтах с паствой, надеясь, однако, получить автономию как по отношению к Риму, так и по отношению к светским властям. Ряд статей предусматривал запрет перехода из унии в католицизм, превращение православных храмов в костелы, принуждение к переходу в католичество при заключении смешанных браков. Западнорусские архиереи рассчитывали, что отношения с Римом будут строиться по образцу отношений с константинопольскими патриархами, которые не вмешивались во внутреннюю жизнь киевской митрополии. На католиков западнорусские архиереи, даже приняв решение подчиниться Риму, продолжали смотреть как на приверженцев иного исповедания. В результате этого в следующем, 1596 году, была заключена Брестская уния. При этом противниками унии была сохранена православная церковная организация, что обусловило параллельное существование двух киевских митрополий – греко-католической и православной.
2: След в истории.

0: вами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Николай, пастор церкви.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Иначе жизнь не имеет смысла, как я думаю. Вот это мой образ мышления. Читая Писание, я понимаю, что без Бога абсолютно нет существования и жизни. Написано Писание, да. Без Него ничего и начало быть, что начало быть. То есть это я это понял, осознал, принял в своей жизни. И этим руководствуюсь и живу. Служу Господу.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Если бы без веры, я думаю, даже не знаю, где бы я был. То есть, судя, как я был когда в молодости, когда служил в армии, на флоте, то есть перспективы жизни были удручающие. Но, слава Богу, то есть у меня отец, как бы верующий, ну, из детства был представитель колхоза, коммунизм в таком плане. Затем он уверовал, и вот так постепенно мне так стучал мое грешное сердце. Так, семечко бросал такое, и, знаете, как обычно проповедовать людям, вот вы понимаете, вы там, знаете. А он мне говорит, сын, знай, где будешь вечность проводить. И мне это волновало. И однажды вот он таким вот краткой проповедью добил меня. Я покаялся, и вот, слава Богу, служение начали. В хоре пел, потом проповедником стал, диаконом, пастором, ну и... А там пути Господни неисповедимы.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Ибо так возлюбил Бог мир, в том числе и меня, что дал Сына Своего за меня, и за вас, и за все. И через Него я имею жизнь вечную. Это самое ценное, приятное, которое вдохновляет. То есть просто какая-то бутафория моих слов, да, а суть и смысл моей жизни. Именно Христос положил жизнь свою за меня. Поэтому я здесь с братьями моими. Здесь хочу немножко вдохновиться, почувствовать себя еще более-более как бы уверенным в том, что я иду правильным путем.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я свободен, но свободен от греха, удален от него. И это благодаря Господу Иисусу Христу. Поэтому я имею свободу, то есть в моих действиях, мышлениях я имею это. Но есть те рамки, которые я могу перешагнуть. Та черта, как говорят сегодня в современном как бы, обществе, красной линии. То есть помните, такой был хороший наш брат Иосиф. У него такая одна история в его жизни. И я не буду говорить, что это было, но он сказал такие слова. Как я могу огорчить моего Бога? Как ему допустить даже огорчить моего Бога? Поэтому это принцип этого каждого верующего человека. Свобода, я свободен в действиях, но есть рамки, которые я могу огорчить моего Господа. Огорчить там моих братьев, сестер, церковь, родных, близких. То есть я не могу этого сделать. Это принцип Писания, принцип мой, наверное.
0: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.
3: Esto es soy un náufrago, acaso sueño volver, hay mucha sed en mí.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: «По праву апостольства, дарованного мне, я говорю каждому из вас, не ставьте себя выше, чем следует. Будьте скромны и судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому из вас. Вот, к примеру, наше тело. Ведь оно одно, но в нем много органов, и у каждого свое назначение. Так и мы. Хотя нас много, но в единении со Христом мы — одно тело. А в отношении друг друга

0: разные органы его. И в соответствии с разными дарованиями, которые дал нам Бог, у каждого свое назначение. Кому дано возвещать Божью весть, пусть делает это так, как внушает ему вера. Кому служить братьям, пусть служит. Кому учить, пусть учит. Кому ободрять, пусть ободряет. Кто дает, пусть дает от чистого сердца. Кто руководит, пусть руководит с усердием. Кто делает добрые дела, пусть делает их с весельем.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Легким путем или тяжелым. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Книга пророка Даниила, 4 глава, 37 стих. Навуходоносор был чрезвычайно одаренным человеком, возможно, слишком одаренным. Он стал превозноситься своей гордостью, он начал чувствовать, что все его движения были результатом его собственного великолепия. Библия говорит нам, что погибели предшествует гордость. Бог предупредил Навуходоносора об опасном пути, по которому он шел, но Навуходоносор решил проигнорировать это предупреждение. Бог так верен. Он всегда предупреждает нас, когда мы движемся в опасном направлении. Когда Бог делает предупреждение, вы можете научиться тем урокам, которым Он хочет, чтобы вы научились. И это произойдет двумя путями — легким путем или тяжелым. Легкий путь — это принять во внимание Его предупреждение. Тяжелый путь — продолжить идти в направлении беды. Навуходоносор выбрал тяжелый путь. Он вновь начал гордиться и в тот же час сошел с ума. Ушло 7 лет на то, чтобы он осознал Божью верховную власть. Господь слишком сильно нас любит, чтобы позволить нам то, что разрушит нас. Благодаря тому, что мы принадлежим Ему, Он всегда будет предупреждать нас и давать нам уроки, чтобы удержать нас от беды. Полностью зависит от нас, учимся ли мы этим уроком легким или тяжелым путем. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас достаточно сильно для того, чтобы удерживать нас от безрассудства. Дай нам голод по Твоему Слову. Слово, в котором мы найдем всю мудрость, которая нам нужна для жизни и для благочестия. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Классики о вере.
1: Роберт Бойль. В сравнении с Библией, все человеческие книги являются малыми планетами, которые свой свет и блеск получают от Солнца.

0: Всем привет, друзья! Вот почему так? Или чрезмерная самоуверенность и самолюбование, или нездоровое самобичевание. Давайте искать золотую середину. Например, вместо «О, я все делаю медленно, так я ничего не успею», просто попробуйте сказать «Не все идеально, но я стараюсь, и позади уже большой путь». Чувствуете разницу?
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Говорится, что суд совершается не скоро. Для каждого желания время и суд. 86. Ах, если бы только мы все умели начинать и заканчивать свой день в свете этого знания. Сколько беззакония можно было бы избежать. Но нет страха Божия на земле людей. Они боятся чего угодно. Финансовых кризисов, нужды, привидений, мертвых, темноты, болезней, пауков, змей, высоты, глубины, суеверий, смерти. И не боятся того единственного, кого надо бояться. Человек так устроен, что не может не думать о последствиях прежде, чем совершает что-либо плохое. И если быть честным, единственный фактор, сдерживающий многих от всех тяжких, это весьма вероятное наказание. Но представьте себе ситуацию, когда черное дело сделано, а наказания нет. Ух ты! А ну-ка еще раз! И опять ничего. По какой-то причине последствия не настигают. Так нечестивец легко может возомнить о себе, что он особо удачливый. Но подобные размышления – только полбеды. Настоящая беда в том, что этот везунчик начинает извращенно воспринимать Бога. «Какой замечательный Господь! Меня устраивает такой!» Сколько раз я слышал, как живущие в грехе отбиваются от обличений одной и той же концепции. «Бог есть любовь, Бог есть милость, Он любит меня и прощает». Они пришли к выводу, что их бунт не вызывает никакой ответной реакции судьи. Почему? Ответ прост. Не было моментального наказания. Это неправильное толкование ситуации, основанное не на Писании, а на личных предпочтениях и опыте. Оно старо как мир, и таким оптимистам Господь говорит в своем слове. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Псалом 49, 21-22. Перефразирую эти строки из Псалма. «Если я не реагирую незамедлительно на твои мерзости, это не означает, что мы их проехали, что я их не заметил, забыл или считаю чем-то недостойным внимания. Не надо толковать мое молчание как одобрение или всепрощающее равнодушие. Это ты простил бы подобное, это ты отнес бы это на шалость. Я не такой, я воздам. Знай это и лучше остановись, пока не поздно».

0: Стих дня.
1: Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих.
0: Свободное.

0: Библейские чтения.
1: Всех приветствую. Уверовав в Бога, мы задаемся вопросом, к чему нас призвал Бог? В своем первом послании к Фессалоникийцам 4:7 апостол Павел говорит о призвании, которое касается каждого. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Бог призвал нас не для того, чтобы мы просто избежали ада, а призвал нас к совершенно иному качеству жизни. Здесь резкий контраст. Не к нечистоте, но к святости. Что значит нечистота? В контексте этой главы Павел говорит о блуде, страстных желаниях, и это попытка строить отношения по законам этого падшего мира, использование других для своего удовольствия. Это грязь, которая пачкает душу. Что значит святость? Это не просто хорошее поведение. Бог говорит: «Я спасаю тебя для того, чтобы ты принадлежал только мне». Мы призваны быть другими, отражать чистоту Бога в этом мире. Если я продолжаю жить в нечистоте, я отвергаю саму цель своего призвания. Иду против течения Божьей благодати. Фессалоникийцы жили в портовом городе, где культ плоти, блуда, разврат были нормой их жизни и также частью языческих ритуалов. В этот мир, где люди не знали Бога, врывается голос апостола. «Вас позвали не для того, чтобы вы остались в этой грязи. Вас позвали к святости». Это отделенность для Бога. Мы часто думаем: «Но я же спасен по благодати, Господь милостив». Да, это истина. Но благодать учит нас тому, что мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, должны жить целомудренно и праведно. Если вы призваны, вы не имеете права жить, как живут не знающие Бога. Этот стих показывает неразрывную связь между божественным призванием и нравственным преображением человека. Павел четко связывает это воедино. Распутство и нечистота – это удел тех, кто не знает Бога. А вы знаете. Поэтому живите свято. С вами был пастор Александр Золотов, Церковь Сила Благодати.
0: Свободное радио. Правильный выбор.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Все из того, что дал мне Отец мой, придет ко мне. И того, кто приходит ко мне, я не выгоню вон. Ибо я с неба сошел не для того, чтобы делать, что я захочу, а для того, чтобы исполнить волю того, кто послал меня. И вот воля того, кто послал меня. Ничего из того, что он дал мне, не потерять, но воскресить в последнем».

последний день. Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день Я воскрешу его».

0: Привет, я. Это «Свободное радио». С вами Катя. Говорим о кино. Я расскажу вам о том, что можно посмотреть сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Российский фильм 1990 года, ныне прославился «Сын человеческий». Фильм о последних днях жизни архиерея, которого тяготит этот пустой мир без отклика сердечного. Ему больно и за людей, за их духовную и сердечную слепоту, ведь он ведает и верует, что утешение в Боге, учит этому, а они не слышат, заглушенные мирской суетой. Даже мать скорбит об утрате сына архиерея, но не просто сына. Сам же он уходит в мире тихо и радостно. Фильм создан по мотивам рассказов Антона Павловича Чехова «Архиерей, княгиня и святой». Глубокий фильм, замечательная игра актеров. Есть о чем подумать. Ныне прославился «Сын человеческий». Российский фильм.
1: Свободное радио. Всегда.

0: Да, денек сегодня выдался еще то. Давайте-ка по чайку.
1: Сейчас, Александр Евгеньевич, я чайничек
2: поставлю. Александр
1: поставлю.
2: Евгеньевич, бутербродов с колбаской хотите?
0: Ой, не откажусь.
2: Да, пожалуйста.
0: Какой мне сегодня попался атипичный аппендикс. Давно с таким интересом не оперировал.
1: Ой, Мария Анатольевна, какой у вас браслетик красивый.
2: Это не просто браслетик, Светочка, это оберег. Я его позавчера на ярмарке славянских ремесел купила. Защищает от сглаза, порчи и повышенного артериального давления.
0: Помилуйте, Мария Анатольевна, вы же человек верующий, да к тому же медик. Неужели вы верите во все эти вещи?
1: А что, сейчас это очень даже актуально. Например, теперь модно сжигать на масленицу чучело,
2: вот,
1: говорят,
2: вот,
1: к деньгам.
2: Традиционная медицина и добрые старинные обычаи снова возрождаются.
1: Анна Ивана Купалу снова гадают на жениха.
2: Надо уважать свои культурно-исторические корни. Это так обогащает человека в духовном плане.
0: Вынужден разочаровать вас, но все, что вы перечислили, представляет собой пережитки языческой культуры. Библия, между прочим, запрещает ворожить, гадать. А обереги, амулеты, талисманы – это своего рода идолослужение.
2: Но послушайте, наши предки веками гадали на святки, и это не мешало им быть истинно православными христианами. Мне кажется, у России вообще свой путь.
3: Скорее, скорее, там острого пациента привезли.
0: Так, ну что у нас тут?
1: Так, острые боли в брюшной полости локализовались в правом подреберье. Температура 37,8, частая рвота.
0: Так, потерпите, голубчик, здесь больно. Так, а здесь?
2: Картина классическая, готовьте операционную.
0: Светочка, сбегайте-ка во двор. Там у крыльца спорыш растет. Травка такая, с мелкими листочками. Нарвите-ка пучок.
2: Вы что, Александр Евгеньевич?
0: Как что?
2: Какая травка?
0: Будем аппендицит заговаривать. Отдадим дань традиции, вернемся к истокам.
2: Да сейчас не время этих глупостей. Его спасать надо.
0: Давайте-ка, Светочка, пациента на каталку и в операционную.
4: Свободное радио. Нам по пути.

0: Притчи Соломона.
1: Помнит праведник о правах бедняков, а нечестивый в них и не вникает.
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Всем привет! Самый известный ученый 20 века Альберт Эйнштейн до 9 лет не мог внятно разговаривать. Чему нас учит эта история? Правильно, не нужно делать поспешных выводов. Помните, как в Писании: «Не судите, и не будете судимы». И даже так: «Каким судом судите, таким и вас будут судить». Всем любви и добра!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Кто входит в овчарню не через двери, а забирается как-то иначе, тот вор и грабитель. Тот же, кто входит в дверь, пастух овечьего стада. Сторож ему открывает ворота, овцы слушают голос его, он овец своих называет по имени и выводит наружу. И когда он всех своих выведет, он идет впереди них, а овцы идут за ним, ведь они его голос знают. И когда он всех своих выведет, он идет впереди них, а овцы идут за ним, ведь они его голос знают. За чужим они не пойдут, они побегут от него, потому что голоса чужих не знают. Иисус рассказал им эту притчу, но они не поняли того, о чем он им говорил. Иисус продолжал. «Говорю вам истинную правду. Дверь для овец — это я. Все, кто пришли до меня, — воры и грабители. Но овцы их не послушались. Дверь — это я. Кто войдет через меня, будет спасен. Он войдет и выйдет, и найдет себе пастбище. Вор же приходит лишь для того, чтобы украсть, убить и разрушить. Я пришел для того, чтобы жизнь они обрели, жизнь во всей полноте».

0: Петр Мамонов. Вот я уже жизнь прожил. Мне уже много лет. И я вижу, сколько же времени потрачено на раздражение, на злобу, на осуждение, на какие-то обиды. Это зря истраченное время. Жить осталось не так уж долго. Завтра будем умирать. И вот на что мы потратили свою жизнь, думаю я. Так жалко мне вдруг стало однажды этого зря потраченного времени. И вот теперь, когда я начинаю вдруг обижаться, когда меня тронули или что-то не то сказали, я всегда вспоминаю эту мысль.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь на Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Спирджин назвал его железным пророком, а израильский царь Ахав – смущающим Израиль. Современники награждали его еще менее лестными прозвищами. Подобно герою, который появляется ниоткуда, чтобы спасти девицу из горящего терема, Илия появляется в Писании с неожиданностью грома одним весенним днем. Но в отличие от ливня, приносящего приятные перемены для пересохшей земли, неожиданное появление Илии во внутреннем дворе царского дворца принесло панику и ужас, когда он объявил о том, что Господь есть Бог, и поэтому по его воле на землю не упадет ни одна капля дождя. Затем он исчезает, и никто его не может найти. Но пророчества этого странного человека оказались истинными на 100%. В третьей и четвертой книгах царств есть несколько кратких глав, рассказывающих об этом великом человеке и о чудесах, с ним связанных, включая замечательную историю о вознесении Илии на небо в огненной колеснице в конце его служения, достойном исходе для такого мужа. Сегодня повсеместно распространено неверное мнение о том, что ветхозаветные записи переполнены выдающимися событиями, которые можно считать невероятными. Однако остается фактом то, что такого рода невероятные события Ветхого Завета были не только удивительными, но и исключительными, зачастую отделенными друг от друга многими годами, благодаря тому, что через них Господь показывал никчемность веры язычников и призывал свой народ к покаянию и вере. Илия относится к пророкам, которым Моисей должен был отдать закон. Генрих Гиллей воздает должное этому человеку, говоря так: «Необычное, неожиданное и недолгое появление Илии, его неустрашимая смелость и пылкое рвение, великолепие его побед, уныние, слава при отбытии и спокойная красота его повторного появления на горе во время преображения – все это делает его одним из самых величественных и самых возвышенных жителей Израиля. На основе этих важных слов мы можем предположить, что Илия был именно тем железным пророком, о котором говорил Спирджин. Секрет того, что сделало этого человека таким великим, заключается в том, что он был таким же человеком, как и мы, со своими чувствами страха и любви, ненависти и сострадания. Но у него было сердце, благодаря которому Господь выделил его не только из его современников, но и из людей многих поколений истории. Вот слова Иакова, брата Иисуса: «Илия был человек, подобный нам». Об этом мы можем узнать, прочитав историю его жизни от 17 главы 3 книги Царств до 2 главы 4 книги Царств и познакомиться с достоинствами и недостатками человека, который испытал на своем веку весьма большую гамму переживаний. Мы видим, как он умолял Бога позволить ему умереть и сойти со сцены. Но Иаков продолжает: «И молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился. И небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Сила жизни Илии заключается в том, что он был обычным человеком, таким же, как и мы с вами сегодня. Его жизнь говорит нам о том, что эмоциональная, духовная и физическая стороны жизни неразделимы. Илия – победитель. Несмотря на его недостатки и неудачи, Господь отметил желание его сердца послужить ему. Бог Илии не умер и не спит. Бог Илии вечен. Он ждет каждого, кто обратится к нему. И нам нельзя этого забывать

0: великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Музыка, слово, дух. Свободное радио.
1: Всем привет! Это Андрей Бережной. И вы слушаете «Свободное радио».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Молитва и служение Слова. Мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Книга Деяний апостолов, 6 глава, 4 стих. После того, как апостолы были освобождены от участия в материальном служении, а именно оказывать поддержку нуждающимся, они смогли посвятить себя исключительно тому, что возложил на них Господь. Как его свидетели, они должны были проповедовать покаяние и прощение грехов во имя Его. Бросается в глаза то, что в приведенном в начале стихе они говорят не только про служение Слова, но и про молитву. Это имеет большое значение для нас, для тех, кто служит Господу. Каждая возможность проповедовать должна сопровождаться молитвой. Это даст то, что говорящий будет зависеть от Бога, а его проповедь принесет плоды. Стоит отметить и порядок. Вначале молитва, затем служение. Разговор наедине с Богом, которого не обмануть, предшествует выступлению перед людьми. Молитва — это мощное оружие в борьбе с дьяволом. Ввиду противления, с которым мы сталкиваемся, мы находим прибежище в нашем всемогущем Боге. Молясь, мы обращаемся к источнику силы и мудрости, из которого можем черпать постоянно, чтобы неустанно исполнять свое служение и соответствующим образом поступать. В этом вопросе примером для нас является Господь Иисус. Рано утром, прежде чем начинать свое служение в Израиле, Он молился своему Богу. Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих.
2: Свободное радио. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 12 июня 1595 года датировано соборное послание к папе Клименту VII, под которым свои подписи поставили митрополит Киевский Михаил, епископы Полоцкий, Луцкий, Владимирский, Перемышльский, Львовский, Холмский и Пинский, а также Кубринский архимандрит. Высшее духовенство западнорусских земель обратилось к папе Римскому с просьбой принять их под свое крыло, заключив унию, с одновременным сохранением богослужения византийской литургической традиции на церковнославянском языке. Условия унии сводились к следующему: неприкосновенность православных догматов и обрядов при подчинении церкви папе, охрана прав иерархов от притязаний панов и братств, сохранение церковных имений, приобретение для высшего духовенства сенаторских званий, ограждение западнорусской церкви от влияния греков. Согласно артикулам, киевский митрополит должен был сохранить право ставить епископов западнорусской митрополии без вмешательства Рима, а польский король должен был способствовать утверждению власти епископов над паствой, подчинить им приходское духовенство, школы, типографии и братства и добиться уравнения в правах католического и униатского духовенства. Таким образом, западнорусские епископы стремились заручиться поддержкой римско-католической церкви в своих конфликтах с паствой, надеясь, однако, получить автономию как по отношению к Риму, так и по отношению к светским властям. Ряд статей предусматривал запрет перехода из унии в католицизм, превращение православных храмов в костелы, принуждение к переходу в католичество при заключении смешанных браков. Западнорусские архиереи рассчитывали, что отношения с Римом будут строиться по образцу отношений с константинопольскими патриархами, которые не вмешивались во внутреннюю жизнь киевской митрополии. На католиков западнорусские архиереи, даже приняв решение подчиниться Риму, продолжали смотреть как на приверженцев иного исповедания. В результате этого в следующем, 1596 году, была заключена Брестская уния. При этом противниками унии была сохранена православная церковная организация, что обусловило параллельное существование двух киевских митрополий – греко-католической и православной.
3: След в истории.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Теперь послушайте меня вы, те, что говорят, сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город, проведем там год, будем торговать и заработаем много денег. Вы не знаете даже, что будет с вашей жизнью завтра, ведь вы как дымка, что возникла на миг и тут же пропала. Вам бы говорить вместо этого: если захочет Господь, то поживем и сделаем то-то и то-то. А вы теперь хвастаетесь, заноситесь. Всякое такое хвастовство порочно. Итак, тот, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен во грехе».
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Сегодня их имена перетирают все желтые СМИ, а завтра уже никто не вспомнит. Сегодня они привлекательны и полны творческих сил, а завтра постареют и испишутся. Хиты, звучащие из каждого утюга, непрестанно тускнеют и скукоживаются под напором новых. Мы вспомним о них лишь изредка, чтобы смахнуть ностальгическую слезу. А после нас, возможно, уже не вспомнит никто. Земная слава, успех и молодость не вечны. Все неизбежно проходит. Но наша конечность — это не повод для уныния, а лишь напоминание о другой жизни и другом мире, который Господь творит уже навсегда. Лишь бы нам достойно дождаться встречи с этой жизнью и не растратить впустую дары, которые мы несем Ему с собой.

0: Классики о вере.
1: Николай Васильевич Гоголь. Друг мой, считай себя не иначе, как школьником и учеником. Не думай, чтобы ты уже был стар для того, чтобы учиться, что силы твои достигнули настоящей зрелости и развития, и что характер и душа твоя получили уже настоящую форму и не могут быть лучшими. Для христианина нет оконченного курса. Он вечно ученик и до самого гроба ученик.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Даниил, я из города Волгограда.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я родился в верующей семье, и я уже изначально о нем знал. Покаялся я в сознательном возрасте. Я понял, что надо что-то менять в своей жизни, чтобы не остаться с этим миром.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера меня направляет, когда у меня стоит выбор сделать что-то плохое или хорошее. Я всегда думаю, что поступил Иисус и руководствуюсь им.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Реально, он немного шуточный. Шутка про истребителя. 1 Коринфянам, 10 глава, 10 стих. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это свобода в Боге, но ограничение в миру. У меня есть рамки, которые я сам себе ставлю, да? То есть Бог и я живу по благодати, и поэтому я не могу делать то, что я хочу прям все, но могу делать то, что мне позволено, скажем так.
3: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Луки.
1: Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
2: «Ты Христос, Сын Божий!»
1: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
3: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
1: И проповедовал в синагогах галилейских.

0: Стих дня.
1: Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих.
0: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всех приветствую. Уверовав в Бога, мы задаемся вопросом, к чему нас призвал Бог? В своем первом послании к Фессалоникийцам 4:7 апостол Павел говорит о призвании, которое касается каждого. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Бог призвал нас не для того, чтобы мы просто избежали ада, а призвал нас к совершенно иному качеству жизни. Здесь резкий контраст. Не к нечистоте, но к святости. Что значит нечистота? В контексте этой главы Павел говорит о блуде, страстных желаниях, и это попытка строить отношения по законам этого падшего мира, использование других для своего удовольствия. Это грязь, которая пачкает душу. Что значит святость? Это не просто хорошее поведение. Бог говорит: «Я спасаю тебя для того, чтобы ты принадлежал только мне». Мы призваны быть другими, отражать чистоту Бога в этом мире. Если я продолжаю жить в нечистоте, я отвергаю саму цель своего призвания. Иду против течения Божьей благодати. Фессалоникийцы жили в портовом городе, где культ плоти, блуда, разврат были нормой их жизни и также частью языческих ритуалов. В этот мир, где люди не знали Бога, врывается голос апостола: «Вас позвали не для того, чтобы вы остались в этой грязи. Вас позвали к святости». Это отделенность для Бога. Мы часто думаем: «Но я же спасен по благодати, Господь милостив». Да, это истина. Но благодать учит нас тому, что мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, должны жить целомудренно и праведно. Если вы призваны, вы не имеете права жить, как живут не знающие Бога. Этот стих показывает неразрывную связь между божественным призванием и нравственным преображением человека. Павел четко связывает это воедино. Распутство и нечистота – это удел тех, кто не знает Бога. А вы знаете, поэтому живите свято. С вами был пастор Александр Золотов, Церковь «Сила благодати».
2: Свободное радио рядом.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Когда мы поведали вам о возвращении Господа нашего Иисуса Христа в силе, мы не повторяли чьих-то замысловатых побосенок. Нет, мы сами стали очевидцами Его величия. Он принял от Бога Отца честь и славу, когда донесся к Нему голос величественной славы. Это мой Сын, мой любимый, в Нем моя отрада. Этот голос, донесшийся с неба, мы сами слышали, когда были с Ним на Святой Горе. Это еще больше убеждает нас в том, что подтвердились слова пророков. Вы поступите правильно, если будете относиться к ним как к светильнику, что горит в потемках, пока не просияет день и не взойдет у вас в сердцах утренняя звезда. Но прежде всего надо помнить, что ни одно пророчество Писания не может быть истолковано самим человеком, ведь никогда не бывало пророчества по воле человека. Нет, люди говорили то, что исходило от Бога, и их побуждал Святой Дух.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: gonna be right there.
1: Эй, привет, чё приуныли? Смотрите, какой денёк сегодня, а? Ну что вы за люди, а?
2: Да, Гарик, мы знаем, что тебе весело. И что сегодня прекрасный, великолепный, замечательный день. А теперь будь добр, помолчи.
1: Ну как, можно так жить? Я кофе пойду сделаю, кто-нибудь будет?
3: Мне не надо.
2: Нет, спасибо. Привет, ребята! Какой отвратительный день! На улице идет дождь, слякоть. У меня сегодня собака сдохла. Но мне все равно, ведь я христианин. Ура, ура, ура!
1: Кофе точно никто не будет? Дома кто есть?
4: Привет, дорогой.
1: Привет.
4: Что у тебя опять?
1: Ай, все то же. Пытаюсь им свидетельствовать, а в ответ одни насмешки.
4: Да не обращай ты на них внимания.
1: А действительно, чего я удивляюсь? Христос же говорил, что нас будут гнать за веру.
4: Да, Господь сказал, радуйтесь, когда страдаете за веру.
1: Знаешь, Анжела, не так просто постоянно строить из себя шута.
4: Погоди, Господь не сказал, что мы всегда должны быть веселыми.
1: Как? Ты же сама только что сказала,
4: что... Я сказала, что мы можем радоваться в любых ситуациях, потому что Христос никогда не покинет нас. Понимаешь? Быть веселым и быть радостным — это разные вещи.
1: Погоди, ты что-то меня совсем запутал.
4: Ну, веселье — это состояние, которое зависит от обстоятельств. Например, от того, как к тебе относятся на работе. А радость, понимаешь, радость, она глубоко внутри. Радость — это мир, это уверенность в присутствии Бога рядом с тобой, когда ты знаешь, что что бы ни случилось, Он даст тебе силы идти дальше и будет любить тебя.
1: Получается, вместо того, чтобы строить из себя шута, я должен строить из себя человека, которому где-то там, глубоко внутри, всегда радостно.
4: Не надо вообще никого из себя строить.
1: Радость, веселье. Все равно никакой разницы не вижу. Пойду я полежу немного. Позовешь к ужину, ладно? Привет, дочь.
5: Что делаешь?
1: Газету читаю, разве не видно?
5: А можно я с тобой посижу?
1: Ксюш, я отдохнуть хотел.
5: Я тихонько.
1: Ну, посиди.
5: Пап, можно тебя спросить?
1: Ну, спрашивай, почему же нет?
5: Пап, почему ты с нами совсем не такой, как с другими? Ты всем улыбаешься, много разговариваешь. Вот если бы ты был дома такой... Пап, чего ты молчишь? Ты что, обиделся?
1: Нет, Ксюш, просто ты помогла мне понять что-то очень важное.
6: Дарья, Ксения, ужинать.
1: Ну, пойдем, мама зовет.
2: Гарик, у тебя все нормально?
1: Да, а что?
2: Просто ты как-то ведешь себя необычно.
1: Не веду себя как шут, ты это хотел сказать?
2: Ну?
1: Просто вчера я понял одну важную вещь. Иисус полюбил меня, даже когда я еще был слеп и ненавидел его. И я, кажется, понял, что такое настоящая радость.
3: Гарик, расскажи об Иисусе. Кто он такой?
1: С удовольствием.

0: такая сложная и неоднозначная штука – успех. И как сложен путь к пониманию, а что же, собственно, делает тебя успешным? Вот вы успешный человек или успешный чуть-чуть? Нет никакого шаблона. И нет такого завода, на котором сделали бы шаблон счастливой жизни и подгоняли всех подряд под его углы и неровности. Разрешите себе ваш собственный успех, нестандартный.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Доброе имя лучше дорогой масти. И день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Доброе имя. Доброе имя лучше дорогой масти. 7.1. В 21 веке практически любой может позволить себе благоухать. Дезодоранты продаются везде и доступны даже малообеспеченным. Мы не очень представляем себе запах некупанных неделями тел в условиях южного климата. Палестина не самая одаренная водой территория. Что уж скрывать. Бань, наподобие наших, у них не было. Мылись, скорее всего, нечасто. А как именно и чем, достоверно неизвестно. Старорусское слово для простолюдина – смерть. Так высшее сословие называло обыкновенных крепостных. Это слово однокоренное с другим старорусским словом – смердеть, то есть вонять, дурно пахнуть. Парфюмерные изделия стали общедоступными только в прошлом веке. А на протяжении всей истории они стоили безумно дорого, и позволить их себе могли только богачи. Например, спустя 1000 лет после Соломона, во времена Христа, благовония все еще стоили запредельно. Марка 14:3-5. Кроме того, одежда была, как правило, одна на все случаи жизни. Стирать ее каждый день было невозможно. Это мы можем позволить себе переодеваться несколько раз в течение дня. В то время не было такого понятия, как шкаф с одеждой. Только богатый мог позволить себе следить за своим внешним видом. Для остальных же роскошью были и две смены одежды. Надо было выживать. А когда ты выживаешь, тебе не до внешнего вида и не до парфюма. Так вот, истина в том, что человек с добрым именем или, говоря современным языком, с хорошей репутацией, лучше того, кто приятно пахнет. Конечно, комфортно находиться в компании благоухающих людей. Незнакомец может заинтересовать на время чем-то внешним. Красотой, манерами, хорошим вкусом в одежде, достижениями. В общем, привлечь тем, что будет благоуханием для плоти. Вы замечали, какое неподдельное восхищение у нас вызывают люди с неординарными способностями? Изобразительное искусство, музыкальные, вокальные, актерские способности, сила, красота, интеллектуальное превосходство, невероятные навыки и умения завораживают и заставляют нас исполниться естественным почтением к таковым. Не внешним ли руководствуются многие, выбирая супруга? Но рано или поздно наружу выходят личные качества, которые в итоге и формируют образ человека. Жизнь в обществе – это взаимодействие, где рано или поздно на первый план выходит характер. Это единственное, что имеет значение. Преимущества внешнего плана помогут только на первое время, пока вас не узнали поближе и не привыкли. Никакая парфюмерия не перекроет зловоние скверного характера. Никакая внешняя привлекательность не спасет того, кто испортил себе имя сомнительным образом жизни, манерой общения, отталкивающим поведением. Для самого Соломона данная тема особенно актуальна. Ведь он сильно подмочил себе репутацию, благоухая при этом самыми экзотическими маслами. Но люди будут помнить, как вы поступали, а не как пахли. И если вы поступали плохо, то никакие дары и таланты не компенсируют этого недостатка ни в глазах людей, ни тем более в Божьих глазах. Если вкратце передать суть этого поучения, то оно о том, что внутреннее всегда важнее внешнего.
1: слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: «Горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не радите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того».
2: На это некто из законников сказал ему:
3: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь».
2: Но он сказал:
1: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали».
2: Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.

0: Всем привет! А вы знаете, что Эйфелева башня обязана своей жизнью именно радио? Ее возвели специально для Всемирной выставки в 1889 году, а по прошествии 20 лет был запланирован ее демонтаж. Однако, когда начало свое распространение радио, было решено установить на Эйфелевой башне антенны для большей дальности и силы сигнала. Это и спасло нынешний символ Парижа. Так что радио – штука полезная.
1: Новая музыка на свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Не задумывались? Слово «карьера» всегда ассоциируется с движением вверх, стремлением к новым высотам и достижениям. А как называются те, кто знают, что по карьерной лестнице можно не только подниматься, но и спускаться? Думаете, это лузеры и неудачники? Не совсем и не всегда. Это могут быть и дауншифтеры. Понятие «дауншифтинг» относительно новое. Оно появилось в конце 20 века. В 90-е этот термин появился в статье «Вашингтон-Пост». Западное определение дауншифтинга – это отказ от высокой должности и доходов ради простой, неприхотливой и неторопливой жизни в кругу семьи. Конечно, как замечательно сказал мудрый Соломон, нет ничего нового под этим солнцем. И нечто подобное на самом деле уже было. Хиппи, например, или зеленые туристы. Массово говорить о том, что потом назовут дауншифтингом, на Западе начали еще в 70-е. А к началу 21 века явление дошло.

0: Ощущают себя в карьере, статусе и делают это ради семьи, хобби, свободного выбора места проживания, да и просто ради свободного времени. Как правило, и это важно, такие люди уже добились значимых результатов на карьерном поприще. Однако постоянные стрессы, усталость и, конечно же, психологическая чума 21 века – синдром эмоционального выгорания. Ну а еще отсутствие свободного времени и все это в совокупности заставляет людей полностью пересмотреть, а потом и поменять свою жизнь. К чему эта постоянная гонка, если в конце тебе нечего будет вспомнить, кроме бесконечной рутинной работы? И вот по такому принципу адвокаты становятся инструкторами пилатеса, а топ-менеджеры, например, садовниками. Несмотря на всю красочность и оригинальность слова «дауншифтинг», это все-таки достаточно общий термин. Важно помнить, что каждая отдельная ситуация, конечно же, уникальна. Уникальные обстоятельства, уникальные причинно-следственные связи. Ничего не стоит отнести дауншифтинг к новому, модному, популярному течению среди менеджеров-неудачников. Но не торопитесь. Ведь очевидно, для того, чтобы отказаться от чего-то или спуститься по карьерной лестнице, надо сначала на эту лестницу подняться, вкусить все ее радости, горести, радость высокой зарплаты, горечь отсутствия времени. Так что каждый раз, когда слышите где-то «дауншифтинг», это вовсе не синоним неудачнику.
1: Время. Деньги. Зигазон.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Того, кто открыто признает меня перед людьми, признаю и я перед моим небесным Отцом. А кто откажется от меня перед людьми, оттого и я откажусь перед моим небесным Отцом».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся всего несколько минут.
1: Дайте шарик ванильного. Не, шоколадного. Хотя... давайте ванильного.
0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся дольше, чем нам бы того хотелось.
2: Солнцезащитный крем? Вот еще деньги на всякую ерунду тратить.
0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся всю жизнь.
1: Сейчас, деточка, сейчас, мамочка придет.
0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых будут длиться вечно.
2: Ну что ты заладил? Христос, не надо меня спасать, я сам как-нибудь.
0: В Библии сказано, верующий в Сына Божьего Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий уже осужден. А каково ваше решение?

0: В истории известно немало случаев, когда после захвата территорий одного государства армии государства с другой религией мечети переделывались в соборы и наоборот. В частности, это произошло со знаменитым собором Святой Софии в Константинополе, который в 1453 году был завоеван Османской империей. К собору пристроили 4 минарета, и он стал мечетью Айя София. Так продолжалось до 1935 года, пока турецкий президент и реформатор Кемаль Ататюрк не превратил своим указом мечеть в музей. Это был единственный в странах с преобладающим исламским населением случай, когда широко известную мечеть лишили религиозного статуса. Однако в 2020 году президент Турции Реджеп Эрдоган снова вернул музею статус мечети.
1: Вот немного хлеба и рыбу не забудь. Господь попросит, ты отдашь все свое чуть-чуть. Ты накормил 5000 отца благодаря. Господь использует тебя.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 12 июня 1595 года датировано соборное послание к папе Клименту VII, под которым свои подписи поставили митрополит Киевский Михаил, епископы Полоцкий, Луцкий, Владимирский, Перемышльский, Львовский, Холмский и Пинский, а также Кубринский архимандрит. Высшее духовенство западнорусских земель обратилось к папе Римскому с просьбой принять их под свое крыло, заключив унию, с одновременным сохранением богослужения византийской литургической традиции на церковнославянском языке. Условия унии сводились к следующему: неприкосновенность православных догматов и обрядов при подчинении церкви папе, охрана прав иерархов от притязаний панов и братств, сохранение церковных имений, приобретение для высшего духовенства сенаторских званий, ограждение западнорусской церкви от влияния греков. Согласно артикулам, киевский митрополит должен был сохранить право ставить епископов западнорусской митрополии без вмешательства Рима, а польский король должен был способствовать утверждению власти епископов над паствой, подчинить им приходское духовенство, школы, типографии и братства и добиться уравнения в правах католического и униатского духовенства. Таким образом, западнорусские епископы стремились заручиться поддержкой римско-католической церкви в своих конфликтах с паствой, надеясь, однако, получить автономию как по отношению к Риму, так и по отношению к светским властям. Ряд статей предусматривал запрет перехода из унии в католицизм, превращение православных храмов в костелы, принуждение к переходу в католичество при заключении смешанных браков. Западнорусские архиереи рассчитывали, что отношения с Римом будут строиться по образцу отношений с константинопольскими патриархами, которые не вмешивались во внутреннюю жизнь киевской митрополии. На католиков западнорусские архиереи, даже приняв решение подчиниться Риму, продолжали смотреть как на приверженцев иного исповедания. В результате этого в следующем, 1596 году, была заключена Брестская уния. При этом противниками унии была сохранена православная церковная организация, что обусловило параллельное существование двух киевских митрополий – греко-католической и православной.
3: След в истории.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Бог может прощать грехи. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Евангелие от Марка, 2 глава, с 5 по 7 стихи. Конечно же, самым большим желанием этого человека было исцеление. Но Господь Иисус увидел нечто более важное и сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Это вызвало раздражение у книжников, и они спросили: кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Давайте рассмотрим это библейское слово «грех». Писание говорит, что всякая неправда, точнее, всякая неправедность, есть грех. Под этим подразумевается любой проступок, что противоречит помышлениям Бога и Его воле. Мы можем и не замечать грех, думая, что таковым является нечто тяжкое, но Бог был бы неправедным, если бы поступал так же. В любом случае, для Него нет разницы между большим и малым. Итак, если каждый поступок, каждое слово, каждая мысль или каждое намерение имеют для Бога значение, тогда все мы безнадежно потеряны. Сколько бы мы ни старались, мы не сможем избавиться от вины. Однако выход есть. Бог не может не заметить грех, но Он может простить его на основании того, что сделал Христос. Тот, кто верит в Христа как своего Искупителя, знает, что Он умер за его грехи. И поскольку Христос воскрес из мертвых, Он знает и то, что его грехи прощены. Ради Него возвещается нам прощение грехов, и оправдывается им всякий верующий. Деяния апостолов, 13 глава, 38 и 39 стихи.
2: Вдохновляй! Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Легким путем или тяжелым. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Книга пророка Даниила, 4 глава, 37 стих. Навуходоносор был чрезвычайно одаренным человеком, возможно, слишком одаренным. Он стал превозноситься своей гордостью, он начал чувствовать, что все его движения были результатом его собственного великолепия. Библия говорит нам, что погибели предшествует гордость. Бог предупредил Навуходоносора об опасном пути, по которому он шел, но Навуходоносор решил проигнорировать это предупреждение. Бог так верен. Он всегда предупреждает нас, когда мы движемся в опасном направлении. Когда Бог делает предупреждение, вы можете научиться тем урокам, которым Он хочет, чтобы вы научились. И это произойдет двумя путями – легким путем или тяжелым. Легкий путь – это принять во внимание Его предупреждение. Тяжелый путь – продолжить идти в направлении беды. Навуходоносор выбрал тяжелый путь. Он вновь начал гордиться и в тот же час сошел с ума. Ушло 7 лет на то, чтобы он осознал Божью верховную власть. Господь слишком сильно нас любит, чтобы позволить нам то, что разрушит нас. Благодаря тому, что мы принадлежим Ему, Он всегда будет предупреждать нас и давать нам уроки, чтобы удержать нас от беды. Полностью зависит от нас, учимся ли мы этим уроком легким или тяжелым путем. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас достаточно сильно для того, чтобы удерживать нас от безрассудства. Дай нам голод по Твоему Слову. Слово, в котором мы найдем всю мудрость, которая нам нужна для жизни и для благочестия. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим:
2: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие».
1: Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили:
3: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе».
1: Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили:
4: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим».
1: Но Иисус, уразумев сие, сказал им:
2: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
1: Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал:
4: «Что вы дадите мне, и я вам предам его».
1: Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его.

0: Иногда люди создают то, что завтра забудут.
1: Лёды высохли давно.
0: Иногда люди создают то, что помнить будут годы. Иногда люди создают то, что будет жить века. Однажды вечный Бог создал тебя, и твоя душа бессмертна. Когда одни воскреснут для вечной жизни, а другие для вечного осуждения, что будет с тобой?
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

самом начале книги пророка Исаии мы читаем, как Бог обличает идолопоклонство, жестокость общества и даже формализм и цинизм религиозной системы. Все это очень напоминает сегодняшний мир. Сильный попирает слабого, власть используется для подавления, а не для реальной заботы, а религия без любви и добрых дел зачастую становится пустой и бессмысленной. Богу не нужен пафос и высокопарные заявления без дел милосердия, не нужны жертвы без любви и послушания. Конечно, переделать весь мир мы не сможем, но зато можем попробовать примерить эти обличения к своей жизни.

0: Стих дня.
1: Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всех приветствую. Уверовав в Бога, мы задаемся вопросом, к чему нас призвал Бог? В своем первом послании к Фессалоникийцам 4:7 апостол Павел говорит о призвании, которое касается каждого. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Бог призвал нас не для того, чтобы мы просто избежали ада, а призвал нас к совершенно иному качеству жизни. Здесь резкий контраст. Не к нечистоте, но к святости. Что значит нечистота? В контексте этой главы Павел говорит о блуде, страстных желаниях, и это попытка строить отношения по законам этого падшего мира, использование других для своего удовольствия. Это грязь, которая пачкает душу. Что значит святость? Это не просто хорошее поведение. Бог говорит: «Я спасаю тебя для того, чтобы ты принадлежал только мне». Мы призваны быть другими, отражать чистоту Бога в этом мире. Если я продолжаю жить в нечистоте, я отвергаю саму цель своего призвания. Иду против течения Божьей благодати. Фессалоникийцы жили в портовом городе, где культ плоти, блуда, разврат были нормой их жизни и также частью языческих ритуалов. В этот мир, где люди не знали Бога, врывается голос апостола: «Вас позвали не для того, чтобы вы остались в этой грязи. Вас позвали к святости». Это отделенность для Бога. Мы часто думаем: «Но я же спасен по благодати, Господь милостив». Да, это истина. Но благодать учит нас тому, что мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, должны жить целомудренно и праведно. Если вы призваны, вы не имеете права жить, как живут не знающие Бога. Этот стих показывает неразрывную связь между божественным призванием и нравственным преображением человека. Павел четко связывает это воедино. Распутство и нечистота – это удел тех, кто не знает Бога. А вы знаете, поэтому живите свято. С вами был пастор Александр Золотов, Церковь «Сила благодати».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Макс, прости. Ну, Макс, прости. За них прости. И пусть над нами суд будет судом достойным, и каждый его примет как благоразумный разбойник. И будет вечная жизнь после того, как мир распнет нас. И я молюсь, чтобы нас Бог спас.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Хорошими родителями быть сегодня дорого и трудно. Многие люди в наши дни задаются вопросом: а зачем иметь детей?

Женщина была права. Родительское предназначение требует от нас полной самоотдачи. И чтобы выполнить свой долг, мы должны пойти на огромные жертвы и пролить не одну слезу. Но ведь ничто, имеющее ценность, не достается нам даром. Скажу, как отец, не было в моей жизни более счастливых мгновений, чем те, когда я посмотрел в глаза моей только что появившейся на свет дочки, а 5 лет спустя – сына. Что может быть более чудесным, чем видеть, как эти крошечные человечки расцветают у вас на глазах, растут, учатся, любят? Что может быть вам лучшей наградой, чем та, когда ваш малыш забирается к вам на колени, обнимает за шею и шепчет «Я люблю тебя, папочка». Да, дети обходятся нам дорого, но игра стоит свеч. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу поговорить с вами о таком вопросе, как существует ли супружество без боли, и поговорить про ложные ожидания в супружестве. Ведь вступая в брак, многие из нас рассчитывали на некий идеальный союз, в котором не будет боли, обид, конфликтов и разочарований. И, к сожалению, люди не могут существовать в эмоциональном вакууме. У каждого из нас есть чувства, которые наш партнер непреднамеренно, а иногда и специально, конечно, может ранить. Чтобы быть счастливыми в браке, нужно принять тот факт, что ваш избранник не идеальный человек. Он может допускать ошибки и причинять вам боль. Умение воспринимать такую боль как неотъемлемую составную часть брака, мириться с ней и решать конфликты с минимальными потерями – залог успешного брака. Не стремитесь получить от семейной жизни то, чего она вам в принципе дать не может. Вам стоит избавиться от ложных ожиданий. Признайте, что ваш партнер имеет право на ошибки и иногда может причинять вам боль. Это действительно так. Сняв эти розовые очки, вы можете быть счастливыми. Но откуда же берутся эти ложные ожидания? Источниками могут быть, как желание осуществить детскую мечту. Здесь все просто. Некоторые взрослые верят, что и в реальной жизни есть место для сказки. Они ждут своих принцев и принцесс и мечтают о безоблачном счастье. Однако сказка заканчивается, и, как правило, почти сразу после роскошной свадьбы и медового месяца. Столкнувшись с реальностью, многие принцессы просто разрывают отношения и расстаются. Вторым источником может быть желание жить без боли. Это то, о чем мы говорили в самом начале. Потому что не бывает безоблачных отношений. Люди ранят друг друга и причиняют друг другу страдания. Это факт. При этом они не перестают любить друг друга. Это тоже факт. Умение принимать боль, работать с ней и поддерживать друг друга – это лучшие гарантии того, что вы можете сохранить свои отношения. Еще одним источником является желание забыть нелегкое прошлое. Люди, у которых в прошлом остались серьезные обиды, новую боль воспринимают с удвоенной силой. И сильнее других верят в то, что новый партнер их не обидит. К сожалению, разочарование в этом случае неизбежны. И вы можете проанализировать, не мешают ли и вам какие-то ложные ожидания. Постарайтесь принять действительность, и тогда вы сможете выстроить крепкие отношения, чего я вам и желаю. И помните, всегда выбирайте любовь.

0: Сегодня их имена перетирают все желтые СМИ, а завтра уже никто не вспомнит. Сегодня они привлекательны и полны творческих сил, а завтра постареют и испишутся. Хиты, звучащие из каждого утюга, непрестанно тускнеют и скукоживаются под напором новых. Мы вспомним о них лишь изредка, чтобы смахнуть ностальгическую слезу. А после нас, возможно, уже не вспомнит никто. Земная слава, успех и молодость не вечны. Все неизбежно проходит. Но наша конечность — это не повод для уныния, а лишь напоминание о другой жизни и другом мире, который Господь творит уже навсегда. Лишь бы нам достойно дождаться встречи с этой жизнью и не растратить впустую дары, которые мы несем Ему с собой.
1: Свободное радио. Нам по пути.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: золотые библейские стихи.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла, хранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалтырь, 120 глава, с 7 по 8 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: Так, здесь написано, что мы должны повернуть налево на следующем перекрестке.
1: Почему ты ни в какую не хочешь признать, что мы заблудились?
0: Быть того не может. Мы же следовали всем указаниям, кроме одного. Вот посмотришь, сейчас на следующем перекрестке
1: мы повернем налево. Мне ноги отвалились. Мы уже час как кружим. Ты уверена, что... Погоди-ка. Что ты только что сказал?
0: Что я только что сказала?
1: Ты сказала, мы следовали всем указаниям, кроме одного.
0: Да, вот, можешь сама проверить, смотри. Вот, видишь, налево от памятника, потом направо до второго светофора, потом...
1: Какое из указаний ты решила проигнорировать?
0: Ну, вот это. Тут сказано, что нужно идти по диагонали через парк.
1: Погоди, но мы же не прошли через парк.
0: Не прошли, но мы ведь в точности следовали всем другим указаниям.
1: Слушай, ты сейчас меня выведешь из себя.
0: В чем дело?
1: Мы прошли мимо парка час назад.
0: Ну?
1: А надо было идти через парк, понимаешь? Через парк.
0: Дальше-то мы шли строго по указаниям.
1: Чего ты, дурочка, прикидываешься? Неужели ты не понимаешь, что достаточно совершить всего одну ошибку, а потом уже неважно, следуй указаниям, не следуй, ты все равно не попадешь в нужное место. Постой. Ты это нарочно сделала, да?
0: Ну, подумаешь, одна маленькая ошибка.
1: Ну ладно. Признаюсь, я ошибалась. Чтобы заблудиться, достаточно лишь один раз повернуть неправильно. Если на небесах, как ты говоришь, нет места ничему нечистому и несовершенному, ой, никто не спасется своими делами.
0: Вот поэтому Бог и послал в мир Спасителя Христа.
1: Ладно, 1-0 в твою пользу. А теперь будь добра, выведи нас туда, куда надо.
0: Да, мы почти на месте. Видишь, вон то белое здание.
1: Что? Не поняла, ты знала дорогу? Ты здесь уже была, ты все разыграла. Ну, подожди у меня, я вот тебя сейчас как дам этим ботинком.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Бог любит не какого-то идеального человека, а людей в целом, как они есть. Не идеальный мир, а реальный.
2: Свободная.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Дурные сообщества развращают добрые нравы. Опыт истории человечества в целом и каждого в отдельности подтверждают эти слова Библии.

0: Погрузившись в общество людей без принципов, мы даже не заметим, как наш прицел будет сбиваться все сильнее. Компромисс за компромиссом, мы будем уступать своим слабостям и порочным наклонностям, перенимая размытые границы морали нашего окружения. Именно поэтому нам важно общаться в церкви, работая не только над собой, но и помогая друг другу держаться истины и становиться лучше. Имея регулярную подзарядку среди братьев и сестер, нам будет проще выстоять против искушений и быть открытыми для доброго дела. Даже круг людей, далеких от правильного поведения, в котором мы можем быть вынуждены общаться по работе или учебе, станет оказывать на нас меньше влияния. Более того, наша стойкость во взглядах и принципиальность в вопросах нравственности может стать хорошим примером. С Божьей помощью и помощью церкви добрые нравы могут даже оздоравливать дурные сообщества.
1: Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды,
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник Свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник Свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: nebuni să duci.
1: Наталья Мелешко. Диалог. Ты знаешь, Господи, мои печали, о чем душа волнуется, болит, о чем мой разум сердцу говорит, какие беды, горести встречались. Ты знаешь, Господи, мои заботы, нелегкой жизни не замкнулся круг, опять тревоги, трудности вокруг, а вот на счастье не даются квоты. Ты знаешь, Господи, мою усталость, мой тяжкий груз нет сил уже нести. Мне от проблем бы взор свой отвести. Дай отдыха, Господь, хотя бы малость. Ты знаешь, Господи, Он отвечает, себя отвергни и за мной иди. Неси свой крест, он жизнь твою венчает. Оставь волнение, ропот позади, ты мне доверься. В жизнь меня впусти, и со смирением радость повстречает. О, Господи, немудрую прости, ты сделал все, чтоб стать моей отрадой, хотел меня в блаженство возвести, а я в сухой земле ищу усладу. Тебе лишь одному хвалу воздать, за все, Господь, прими благодарение, через все земное учишь ты смирению, а стало быть, все это благодать.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Максим Горбунов, я из города Омска.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что однажды Господь вошел в мою жизнь, благословил меня, изменил ее и действительно дал то, в чем я нуждался. Потому что была определенная пустота, и Он заполнил ее.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера помогает в каждом дне, в общем-то, меняться прежде всего в характере. То есть это работа Бога над моим характером, которая в итоге благословляется определенными переменами в отношениях с людьми, и ты получаешь огромную радость от этого.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это ограничение, которое приводит к свободе.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: притчи Соломона.
1: Сплетня доверие предает, так что избегай человека, который болтлив.

0: Макс Лукадо. Путешествие налегке.
1: Как освободиться от бремени, которое мы не должны нести? Бремя усталости.
0: Обетование 22-го псалма.
1: Он покоит меня на злачных пажитях. Псалом 22, 2 стих. Я назову последствия одного очень распространенного недуга, а вы угадаете его причину. Этот недуг поразил около 70 миллионов американцев и является причиной 38 тысяч смертей в год. Ежегодные убытки, спровоцированного этим недугом падения производительности труда, составляют 70 миллиардов долларов. От него страдает подрастающее поколение. Исследования показали, что 64% подростков называют его причиной низких показателей в школе. От него страдают и люди среднего возраста. Исследования показали, что наиболее серьезные случаи заболевания имеют место среди 30-40-летних граждан. От него страдает пожилое население страны. Исследования показали, что он поразил около 50% людей преклонного возраста старше 65 лет. При оказании помощи пораженным этим недугом применяют различные методы лечения, от рекомендаций меньше общаться и больше пить травяного чая до назначения специальных медикаментов. Вы не догадались, о чем идет речь? Может быть, о химическом отравлении? Или о разводах? Или о чересчур длинных проповедях? Ни один из этих ответов не верен, хотя последний недалек от истины. Правильный ответ удивит вас. Правильный ответ удивит вас. Это бессонница. Раньше эта тема некоторым образом меня забавляла. У меня никогда не было проблем с засыпанием, скорее наоборот, чаще всего мне приходилось прилагать усилия, чтобы не заснуть. Но несколько лет назад, когда я лежа в постели, закрыл глаза, собираясь погрузиться в ночной сон, у меня ничего не вышло. Я не мог заснуть. Вместо того, чтобы ударить по тормозам, мой ум дал полный газ. Мысли о тысяче срочных дел наваливались на меня. Полночь миновала, а сна не было ни в одном глазу. Я выпил горячего молока и снова улегся в постель, но и это не помогало. Наконец, уже совсем под утро, пополнив 70-миллионную армию страдающих бессонницей американцев, я задремал. С тех пор я всегда воздерживаюсь от шуток по поводу бессонницы. Больше меня не смущает второй стих 22-го псалма, в котором говорится о покое. Когда слишком много работающие и слишком мало отдыхающие люди пускаются в путь, они взваливают на себя баулы усталости. Но они не могут нести этот груз, как обычно, перекинув через плечо. Они тащат его за собой, как упрямого сенбернара. Усталость лишает сил. Почему мы так устаем? Нам хотелось бы жить, как Том и Гек на Миссисипи. Но посмотрите, как мы путешествуем по белым водам Рио-Гранде. Вода таит опасности. Сердечные приступы, предательства, задолженности по кредитным картам, битвы на полях опекунства. Тому и Геку повезло, у них не было тех проблем, что крадут наш покой. А поскольку у нас нет возможности нормально отдыхать, возникает вторая проблема. Наши тела устают. Задумаемся над этим. Что следует из того, что 70 миллионов американцев регулярно не высыпаются? Это значит, что третья часть населения нашей страны дремлет на своих рабочих местах, на уроках, за рулем. Кое-кто засыпает во время программы Макса Лукадо. Ежедневно американцы потребляют 30 тонн снотворных пилюль и транквилизаторов. Счетчик энергии на щитке, закрепленном на наших лбах, замер на отметке 0. Если бы мы попросили постороннего человека решить нашу проблему, он, скорее всего, предложил бы нам самый простой выход – всем отправляться спать. Вот тут-то мы бы подняли его на смех. Он ничего не понимает в нашей работе, буквально ничего. Он не понимает, как мы заняты. Нужно делать деньги, нужно приобретать знания, нужно карабкаться вверх по карьерной лестнице. У нас есть своя Библия, в которой бизнес приравнен чуть ли не к божеству. Мы сделали идола из Томаса Эдисона, который утверждал, что для активной жизни ему достаточно подремать 15 минут в день. Но мы забыли Альберта Эйнштейна, который спал 11 часов в сутки. В 1910 году американцы спали 9 часов в сутки. Сегодня мы спим 7 часов и гордимся этим. Поэтому мы так устаем. Наш ум устает, наши тела устают. Но важнее всего то, что устают наши души. Мы вечные существа, и поэтому задаем себе вечные вопросы. Откуда я? Куда я иду? В чем смысл жизни? Что правильно, что нет? Есть ли жизнь после смерти? Это важнейшие вопросы для души. Оставаясь без ответа, они лишают нас покоя. Кроме нас есть еще один вид живых существ, имеющих такие же проблемы с отдыхом. Нет, это не собаки. Они умеют дремать. И не медведи, они впадают в спячку. Кошки спят. Ленивцы пребывают в дремотном состоянии 20 часов в сутки. С таким мне пришлось жить и в одной комнате в мои студенческие годы. Большинство животных умеет отдыхать, за исключением одного вида существ. Они покрыты волнистой шерстью, простодушные и медлительные. Нет-нет, речь идет не о мужьях в воскресный день. Это овцы. Овцы не умеют отдыхать. Для этого овцам нужны нормальные условия, чтобы вблизи не было хищников, чтобы не было толкотни в атаре, чтобы никаких насекомых в воздухе и чувства голода. Все должно быть именно так. К сожалению, овцы не умеют находить безопасные пастбища, не умеют решать спорные вопросы в атаре, не умеют находить пропитание. Они нуждаются в помощи, они нуждаются в пастыре, который водил бы их на злачные пажити. Без него им не найти себе места для отдыха. Без пастыря не можем этого сделать и мы. Во втором стихе 22-го псалма поэт Давид становится художником. Его перо превращается в кисть, его папирус становится полотном, своим словом он рисует картину. Вот отара расположилась возле своего пастыря в высокой сочной траве. Тихий пруд с одной стороны, добрый внимательный пастырь с другой. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Кто этот деятельный человек? Кто взял всю ответственность на себя? Это пастырь. Пастырь выбирает дорогу и приготовляет пастбище. Овцам

пространства. Мы видим морские волны, но не видим Спасителя, идущего по ним. Нас больше волнует вопрос о запасах провизии на день. Проблема в сущности ничтожная, нежели та, что была решена накормившим голодную пятитысячную толпу. Свое внимание мы фокусируем на мрачной пятнице, в которой совершилось распятие, и не замечаем светлого дня воскресения. Давайте поменяем угол зрения и остановимся на отдыхе. А тем временем можно пересмотреть свой деловой график и отдохнуть. Вокруг нас столько шума, что мы забываем его приглушить. Возможно, поэтому в 10 заповедях Бог уделяет столько внимания нашему отдыху. Поскольку вы хорошо выполнили задание с точкой на листе бумаги, я хочу предложить вам еще одно. Какая из 10 заповедей, вырезанных на каменных скрижалях, занимает там самое большое место? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, ничего подобного. Разумеется, каждая из этих заповедей достойна глубокого изучения, но что удивительно, каждую можно рассматривать как образец краткости. Богу потребовалось всего несколько слов, чтобы осудить прелюбодеяние, воровство и убийство. Но когда он подошел к вопросу об отдыхе, одного предложения оказалось мало. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Бог очень хорошо знает нас. Он знает мысли хозяина магазина, читающего эти строки. «Кто-то должен поработать в этот день вместо меня, например, мой сын». Но Бог говорит: «И твой сын не должен работать». «Тогда поработает моя дочь». «Не твоя дочь». «Может быть, мой служащий?» «И он не должен». «Тогда мне придется послать мою корову управлять магазином, а я, может быть, найду кого-то ей на смену». «Нет», — говорит Бог. «Один день в неделю ты отходишь от своих дел и обращаешься к поклонению мне. Ты останавливаешься, садишься или ложишься и пребываешь в покое». Но мы продолжаем возражать. «Но кто же тогда будет управлять магазином? А как же мой профессиональный рост? Ну, в той сделке есть моя доля». Мы приводим одну причину за другой, но Бог обрывает нас резким напоминанием. «Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил». Мысль Бога ясна. «Если пока я отдыхал, творение не рухнуло, не рухнет оно и пока будешь отдыхать ты». Повторяйте эти слова за мной. «Не мое это дело управлять миром». Очень давно Чарльз Спержен дал своим студентам, будущим проповедникам, следующее наставление. «Даже вьючные животные ложатся на траву. Море затихает перед приливом и отливом. В зимние месяцы года земля соблюдает свой шаббат. И человеку, возвеличенному до статуса Божьего посланника, предписано отдыхать от дел или терять рассудок, подрезать фитиль в своей лампе и позволять ей догореть, сдерживать свою деловую активность или преждевременно стариться. Как ни странно, иногда мы преуспеваем тем больше, чем меньше прилагаем к этому сил. Нельзя бесконечно натягивать лук, без риска его сломать. Чтобы на поле созрел урожай, время от времени оно должно оставаться под паром. Чтобы человеку быть здоровым, ему необходим отдых. Убавьте темп своей жизни, и Бог исцелит вас. Он успокоит ваш ум, ваше тело, а более всего вашу душу. Он поведет вас на зеленые пастбища. Иудея не была богата зелеными пастбищами. Холмы вокруг Вифлеема, где Давид пас своих овечек, не были покрыты сочной зеленой травой. И сегодня они также выжженные солнцем, белые. Любое зеленое пастбище в Иудее – это плод стараний какого-то пастыря, сумевшего возделывать грубую каменистую почву. Пни выкорчеваны, кустарники подстрижены – все это – дело рук пастыря. Поэтому, когда Давид говорит: «Он покоит меня на злачных пажитях», он подразумевает: «Мой пастырь приглашает меня покоиться на плодах его труда». Своими пронзенными руками Иисус сотворил пажить для наших душ. Вырвал с корнем колючую поросль осуждения, выворотил огромные валуны.

зерна греха, а на их месте посеял семена благодати и выкопал пруды милосердия. Он приглашает нас отдохнуть на ней. Можете ли вы представить себе, сколько велика радость в сердце пастыря, когда он, закончив свой труд, видит своих овец отдыхающими в нежной траве? Можете ли вы представить себе, каким удовлетворением наполняется сердце Бога, когда он видит нас на месте этих овец? Зеленое пастбище – его дар нам. Вы не трудились над этим пастбищем, и вы не заслужили его. Это Божий дар, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Ефесянам 2 глава 8 стих. Посреди каменистой пустыни человеческих страданий есть островок пышной зелени, дар божественной благодати. Ваш пастырь приглашает вас ступить на него. Он желает, чтобы вы расположились на этой земле, уютно устроились в сочных зарослях, укрылись среди высоких побегов его любви и нашли там покой.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили:
2: «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского».
1: А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им:
3: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов? Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого».
1: Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему:
4: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие».
1: А он сказал:
3: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
5: Уютный вечер на свободном радио.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Вячеслав Сафронов?
1: 1 Иоанна 2:15 написано: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Я хотел бы, чтобы мы немножко порассуждали о послушании Богу. Библия говорит о том, что Бог есть ревнитель, и Он ревнует тот Дух, который живет внутри нас. Другими словами, Бог желает, чтобы мы принадлежали только Ему, одному, целиком и без остатка. Дьявол сеет в наш разум каждый день любовь к этому миру, любовь к материальным ценностям. Однажды Исав и Иаков, это два брата, в их жизни произошла ситуация, когда Исав продал первородство Иакову. Как он это сделал? Он вынашивал это в своем сердце. Как важно нам принимать правильные решения, как важно нам стоять в послушании Богу. То, что родилось в сердце Исава, оно не родилось в один момент. Оно сеялось в него, в его разум каждый день. И что происходит? Бытие 26 глава 34 стих написано: «И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беера, хитиянина, и Васимафу, дочь Елона, хитиянина. И они были в тягость Исаку и Ревеке». Здесь написано, что он взял себе жен хитиянок, которых Бог сказал им не брать. И имена этих женщин переводятся как «аромат» и «благоухание». Другими словами, Исав, он выбрал материальную ценность, и он прилепил свое сердце к видимым вещам, к материальному миру. Иаков же, со своей стороны, он прилепил свое сердце к Богу, он прилепил свое сердце к тому, чтобы молиться, чтобы искать лица Божьего. И глядя на Иакова, мы видим, что во всех своих жизненных вопросах он научился доверять Богу. Где бы он ни был, где бы он ни находился, в каких ситуациях и обстоятельствах, он доверял Богу, и Бог благословил его, и Бог поднял его. Почему Бог поднимает и благословляет людей Божьих? Потому что они прилепляют свое сердце к духовному миру. Давайте, братья и сестры, прилеплять свое сердце к духовному. Давайте прилеплять свое сердце к чтению Слова Божьего. Давайте прилеплять свое сердце к молитве и к отношению с Богом. И Бог благословит наши жизни. Аминь, народ Божий. Я вдохновляю вас изучать Слово Божие, молиться и искать лица Божьего. Пусть Бог благословит каждого из вас.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Настройся на хороший день. Свободное радио.
3: Ну что ж, друзья, как я и обещала, в нашей студии замечательный гость Евгения Моисеева. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Катюша. Здравствуйте, дорогие слушатели радио.
3: Да, всем привет. Я думаю, долгожданная встреча, потому что анонсировали, и люди выразили большое, вообще-то, желание услышать историю, потому что сегодня у нас человек с удивительной судьбой, миссионерка. 10 лет служит уже во Вьетнаме, в странах Юго-Восточной Азии, где, я знаю, люди до сих пор поклоняются духам.
4: О, да, во Вьетнаме там все возможные измы. Давайте начнем с коммунизма, то есть это правящая партия, да, потом, значит, анимизм, это поклонение духам предков, это буддизм, но он такой немножко искаженный у них, миксовый, вот, и еще там разные вот эти вот измы, и, в общем, все сложно, у людей в головах каша, они заблудились, они...
3: В общем, все как у нас, на самом деле, в головах каша, это знакомо, об этом обязательно поговорим, а еще Евгения писатель, автор книги, которую она как раз приехала презентовать в Москве, в Санкт-Петербурге, я знаю, была презентация. Очень интересно об этом тоже поговорить. Но для начала предлагаю начать с самого такого основополагающего, с главного, вот со встречи, откуда вообще взялась такая Евгения Моисеева, вот как миссионер, как писатель, как вот гость нашего радио. Как вообще произошла встреча со Христом? Откуда появилась вся эта история?
4: Да, хороший вопрос. И вы знаете, я люблю рассказывать свое свидетельство, потому что это свидетельство огромной Божьей славы. Я один из тех людей, кому Господь явил милость, прям, ну вот, сверхъестественную милость, и мгновенно. Много лет назад я увлеклась спиртным, но это 90-е годы были. Я была молодая, свободная в своих действиях, такая, знаете, ну, разбитная, можно сказать. Человек, который пытался выстроить свое счастье своими руками. Ну и вот это все, конечно, привело к алкоголизму, ракетирские группировки и так далее. В общем, наверное, я прошла, вот как говорят, да, и Крым, и Рым. И уже в 2000-х годах, в начале 2000-х годов я была глубоко зависимым человеком. При всем при том, что было образование высшее, был сын, и как будто бы вот по видимым причинам здоровая, деятельная, и как будто бы вот по видимым каким-то вот моментам казалось, что в моей жизни все может быть хорошо. И я так думала, знаете, я была убеждена, что у меня все, я молодец, у меня все получается, мне все дается легко. Но наступил тот момент, когда я поняла, что я не справляюсь. Я просто вот, просто пьяница, да, прямо скажу откровенно. И начала искать спасение. Искать спасение от алкоголизма. То есть я перепробовала все, вообще все возможные варианты, кроме, пожалуй, вот кодировки, боялась кодировку сделать. Я прошла через шаманизм. Я вообще из Республики Бурятия. Там шаманизм, буддизм, это все процветает, и люди в сложных ситуациях идут туда. Я ходила к шаманам, я ходила в дацан, вот в буддийские, я ходила к бабкам, к деткам. Какие-то там делала магические вообще вещи, Господи, помилуй. И ничего не помогало. Последней инстанции была православная церковь. Оттуда меня тоже почему-то, я не против православной церкви, поймите, но почему-то меня оттуда погнали, сказали, вот тебе нужно пройти, как это, исповедание, стоит это 200 рублей. Я говорю, ребят, какие 200 рублей, у меня на бутылку нету, да, ну вот как-то так. И в 2008 году, это был ноябрь месяц, я очень четко и ясно поняла, что я умерла. То есть у меня внутри было полное опустошение. Вот только, знаете, ноги мои, две ножки вот эти по земле передвигались, а внутри была совершенно пустая, я понимала, что я мертвая. И в один из дней я приняла твердое решение уйти из жизни. То есть не физически. Физически я уже пыталась. Настолько алкогольная депрессия меня уже загнала в угол. Но у меня не получилось уйти из жизни. И я захотела, теперь приняла, точнее, решение уйти в другую жизнь. Ноябрь в Бурятии, это холодно. Я решила спуститься в колодец, проситься к бомжам уже, чтобы зимовать там. У меня уже не было на тот момент паспорта. Я была истощенная, мой организм был уже полностью у меня. То есть я не есть не могла. 2 месяца я не ела вообще, только пила. Ну, то есть мертвец. Вот мертвец на ногах. И в этот благословенный день, 18 ноября, Господь просто, вот я говорю, через одного человека, тоже пьяного, мы пьяные пришли в церковь. Этот человек меня привел в церковь. Самое интересное, знаете, Катя, было то, что вот все это время, пока я пьяная, будучи пьяницей, я шаталась, вот другого слова не найду, шаталась по улицам города Улан-Удэ, мне никто никогда не свидетельствовал о Христе.
3: То есть не попадался ни один миссионер, не знаю,
4: нет,
3: что бы это ни было.
4: Хотя вообще на тот момент в Улан-Удэ было 16 церквей.
3: Да.
4: Я не знаю, почему. Сейчас я вот, ну, тогда не знала, сейчас я себе даю ответ. Бог хотел прославиться сам. Он не хотел, чтобы это были люди. Он, вот меня привели, да, и получилось, что разрешили переночевать в церкви, а на следующее утро вот этот же человек, который меня привел в церковь, утром повел меня, говорит, пойдем похмелимся. Я говорю, пойдем. Мы зашли в магазин, и она показывает мне на ряды вот с вином, с пивом, и говорит, что ты будешь выбирать? А я смотрю, я понимаю, что я ничего не буду, я не хочу.
3: И то есть вот этот перелом произошел на самом деле, хотя ничего, как будто бы внешне, гром среди ясного неба не звучал.
4: Нет.
3: Молнии тоже.
4: Нет, просто одна ночь в церкви. И я поняла, что я не хочу, и вот уже 18-й год, как я не хочу. Я очень благодарна Богу. Он быстро стал меня восстанавливать и физически, и духовно. И дал слово на самом вот раннем моем этапе. Я какое-то время жила в церкви, но это не была в прямом смысле реабилитация, как сейчас вот реабилитационный центр. Я просто жила при церкви и старалась выполнять вот те пасторские какие-то вот рекомендации, да, то есть читать слово, молиться. И быстро стало происходить мое восстановление. Поэтому мне, знаете, я вот один из тех людей, кому Бог настолько явно явил свое чудо, что я не могу в него не верить. Я не могу о нем не говорить.
3: Это потрясающе, правда. Потому что, ну, когда Господь касается, это, мне кажется, самое большое чудо, которое может произойти в мире. Потому что мы, ну, иногда хотим каких-то видимых знаков, нам хочется вот такого вот исцеления, там, чтобы было видно, ну, или там, чтобы по воде кто-нибудь прошел, ну, или что-нибудь из мертвых воскресили. Есть люди, которые этим, да, прям занимаются. Но, мне кажется, самое невероятное, это когда Господь меняет сердце. Когда человек, вот, будучи мертвым, оживает. Ведь это просто сверхъестественное событие. Но вот я хочу спросить, а почему после такого вот перерождения, и понятно, что тяжелая была жизнь перед этим, не остались просто в тихой, безопасной церкви, вот в России, а возник вот этот порыв и призыв ехать в другую страну, в другой совершенно мир? Ну, не боялись, знаете, что там будут вообще и похуже проблемы?
4: Ну, вы знаете, Господь, Он ведь не ошибается, когда нас создает. Он меня создал очень активной. То есть я с детства была очень активная, самостоятельная, принимала решения. Вот, мудрый, не мудрый, тоже вопрос второй. И Господь, Он просто использовал мои вот эти качества. Уже в церкви, когда первый, вот я в ноябре пришла, а в декабре же Рождество, и я уже начала по своим старым связям каким-то там организовывать подарки. То есть я уже начала служить Ему сразу же. Mm-hmm. Для меня это было нормальным, то есть я даже не понимала, что я служу Богу. И вот благодаря вот этому качеству характера Господь меня вел, использовал. Быстренько так вот я как-то встала на ноги, начала в подростковом служении служить. Потом главным редактором была республиканской газеты нашей. И знаете, такой период настал. 7 7 или 8 лидерских служений одновременно. И я думала, что это хорошо, я думала, что это правильно. Я же Богу служу, понимаете? Но тут в семье произошла трагедия. Моя мама, она здесь, в Подмосковье, она умирала. И я решила переехать ухаживать за ней. Думала, что последнее время ее я должна побыть с ней. И я оставила родную церковь и переехала в Москву. И после вот этой активной жизни служителя я погружаюсь в быт. Просто в быт. И я помню, я вот стою вот так перед окном, смотрю в окно, коробки вот эти вот домов. И я говорю: Господи, неужели это все? Вот все, что теперь меня будет окружать? Дом, там, детский сад, племянников водить, обед готовить. И мне так страшно что-то стало, прям как-то не по себе. И потом, знаете, начала происходить какая-то вот череда событий. Бог дал мне слово. Бог дал мне слово, я его тогда не понимала. Вот как раз, когда я помолилась этой молитвой, неужели это все? Вот. И читала 17-й псалом, и вот слово «иноплеменники», сам псалом как будто не обо мне, а слово «иноплеменники», оно у меня прям вот загорелось, знаете, я думаю, о, наверное, имеется в виду москвичи, значит, я, наверное, москвичам должна тут проповедовать. Но было одно огромное «но». Я жила у брата, который военный, в закрытом военном городке. Я думаю, а я что, им пойду проповедовать разве? Брата уволят сразу с работы, меня выгонят. Ну, то есть, знаете, противоречие. Но потом началась череда удивительных событий. Господь меня не оставлял. В результате которых я увидела себя бедной, несчастной, заслужившимся служителем.
3: Ну, 7 служений одновременно, это сильно нести.
4: Так, да. Ладно, 7, я поняла, что в этих служениях не было Бога. Была моя активность, было мое, да, было вот это все, даже плоды были. Поймите, я сейчас ни в коей степени не умаляю того, что я делала, потому что через это Бог все равно взращивал. Но, понимаете, не было Иисуса. Возможно, даже я это именем Бога как-то прикрывал. Иисуса не было. Не было ради него, что делаю я это ради него. Я это делала нативно просто. И вот здесь именно в Москве произошло вот это вот прикосновение Бога, когда через одного пастора в церкви Бог вот словом из Откровения сказал так легко и свободно: ты вообще молодец. Помните, да, Откровение 2?
3: Да.
4: Ты все правильно делал. Ты ходил туда, там, ты проповедовал тем, там, да. Но имею против тебя, что ты оставил первую свою любовь.
3: Угу.
4: И вот тогда я встала на колени, и я сказала: Господи, ты меня прости. Все, что я делала, это было не с тобой. И я не хочу тебе больше служить. Представляете, какие я сказала слова? Я говорю, я не
3: честно
4: хочу тебе служить до тех пор, пока это не будешь ты. Пока ты мне не скажешь: я хочу быть твоей дочерью. Теперь, говорю, вот делай со мной все, что хочешь. И Бог начал очень активно работать со мной, с сердцем, с моим. А если вот, ну, к миссии сейчас фокусироваться, да, перевести фокус, то уже к этому времени я уже была в 3 миссионерских поездках в Индию с церковью, краткосрочные. Вот. То есть у меня уже было и понимание миссии, и в последнюю поездку даже уже у меня вот как будто в сердце такое, что я готова. Мне ничто не мешает, я взрослый человек, у меня есть онлайн-работа, да, и как бы я свободна. И как будто вот по всем логическим замышлениям я должна была быть в Индии. Я стала молиться за Индию, я стала учить хинди.
3: Ого, даже сразу, да, учить хинди.
4: Да, меня там уже ждали, то есть,
3: да,
4: там есть...
3: И, тем более 3 раза уже побывала,
4: да,
3: там.
4: Да, тот пастор, который в Индии, индийский пастор, у него детский дом. Они там приютили детей, у которых родители умерли от СПИД. Вот. И он уже ждал. И, в принципе, благословение было. Но чем больше я молилась за Индию, тем больше в моем сердце слово «Вьетнам» светилось. У меня как-то Господь со мной интересно говорит. У меня слова... Я, видимо, филолог, наверное, поэтому человек слова, поэтому у меня подсвечиваются слова. И у меня Вьетнам. Какой Вьетнам, Господи? Я там ни разу не была. Я не понимаю вообще, что это за страна. Ну, в общем, это такая долгая и интересная история. Времени нам не хватит эфирного. Я просто скажу...
3: Мы обязательно сейчас к этому перейдем, потому что это отдельный, важный, конечно же, разговор.
2: Наш сайт свободная.медиа.
5: Свободное радио. Ритм твоего сердца.
3: Да, но Вьетнам достоин отдельного, конечно, блока разговоров, потому что уже началось чудо, да, что Господь дал такое слово, появился Вьетнам. Я напоминаю, что у нас в студии Евгения Моисеева, миссионер во Вьетнаме. Вот именно так представляем, да, уже 10 лет. Юбилей.
4: Почти 10.
3: Почти 10 лет. Значит, Вьетнам появился чудесным откровением от Бога, да? То есть не сказать, чтобы случайно, у Бога вообще случайностей не бывает, но неожиданно для вас, да? То есть это был призыв. Что, как вообще это все физически произошло? Вот переезд вообще, что было самым сложным, может быть? Вот язык, жара, не знаю, менталитет, что оказалось таким самым первым препятствием?
4: Самым сложным вообще было в тот момент, когда уже ближе-ближе вот к поездке. Это люди наши, российские люди, да.
3: То есть было не те люди, а
4: нет,
3: наши люди.
4: Те, здесь, в России. Было полное непонимание. На меня так со странностью люди косили глаза. Близкие даже люди, имеется в виду верующие близкие, не понимали, не понимал пастор. Родные там тоже встали все на дыбы. Это было такое прямо обостренное личное время. Период времени обостренных отношений с семьей. В общем, я уезжала во Вьетнам со слезами. С одной стороны, я четко видела руку Божью, и Господь мне говорил, вот каждое утро я просыпалась, и Он давал мне новое слово, знаете, ну вот из категории таких вот «иди», да, там вот. С одной стороны, я была уверена, что это Бог мне говорит, с другой стороны, в противовес вот это вот мнение и реакция людей, братьев, сестер из церкви, и это меня вводило, понимаете, я колебалась, я вот как волна вот эта вот была, да.
3: Ну, хотелось подтверждения, конечно, какой-то уверенности.
4: А
3: чтобы
4: тут
3: там благословили,
4: да,
3: отправили.
4: Да, да, а тут я, получается, одиночка вообще, одиночка, в кармане $400 и ничего, и непонимание. Полное непонимание. Но вот тогда я как раз пыталась, это был период договоров с Богом. Ну, глупая, конечно, была, но слава Богу, что хотя бы искренно вот я вела эти разговоры с Ним. Я говорю, Господи, даже если это я сама придумала, ну, позволь мне испытать этот опыт. Пусть это будет опыт просто вот зимовки в теплой стране, а я для тебя книгу напишу.
3: Ты мне, я тебе.
4: Ты мне, ты позволишь мне побыть там, а я для тебя книгу напишу, знаете, на наивная. Вот. Ну, наверное, про книгу потом, да, мы поговорим.
3: Разговор обязательно про книгу, да. Нам надо ее представить будет.
4: А да. Если то, что касается во Вьетнаме, с чем я столкнулась, с какими сложностями. Вы знаете, сначала это был букетно-конфетный роман, конечно. Я приехала восхищенная после ноябрьской Москвы, после там 30 с лишним лет проживания в Сибири, да, и тут пальмы, море, фрукты. И люди, они такие классные, они такие все вот прямо открытые. Я стала с ними дружить, пошла во вьетнамскую церковь, говорю, примите меня, пожалуйста, я готова вам служить. Ну, на английском, естественно, это все. Почему-то для меня языковой вообще барьер не был никогда барьером. Вот. А самое интересное началось, знаете, когда? Когда вот этот букетно-конфетный роман прошел, я начала погружаться в жизнь, и в менталитет вьетнамцев это произошел кризис на 8-й месяц. То есть где-то полгода там я вообще на крыльях летала. И когда уже сталкиваешься с глубиной менталитета, я просто в шоке была. Что мне даже порой, знаете, хотелось вот так раскрыть черепную коробочку и заглянуть, как люди могут так думать, как у них устроен мозг, почему так.
3: А что самое удивительное, вот я не знаю, они вроде такие милые, хорошие.
4: Они милые, хорошие, я не говорю, что они плохие. У них менталитет, ну, например, знаете, вьетнамец не умеет говорить «нет».
3: А мне кажется, в Юго-Восточной Азии вообще такая
4: принято,
3: тема.
4: Да, да вот это, они тебе, вот ты о чем-то договариваешься с ними, там переговоры какие-то, они мило улыбаются и кивают головой. Но это как в случае, знаете, с американцами, если он тебе улыбается, это не значит, что он тебе рад. Также и вьетнамец, если говорит «да», это вовсе не означает, что «да». И ты приходишь на встречу в назначенное время, а его нет или ее. И ты пишешь сообщение, ты где? «Я сплю». То есть было такое, вот, представляете? Mm-hmm. Я говорю, как спишь, мы же договаривались. Ну, прости, я сплю. То есть даже не прости, просто я сплю. У них не принято извиняться.
3: А, вот так даже.
4: Да. И вот это вот столкновение культур, столкновение менталитетов, это было самое сложное. Они меня стали раздражать. Они меня так раздражали. И я взмолилась. Я поехала в отпуск первый на лето, вот уже 17-й год это. И я помолилась. Я говорю, Господи, мне тяжело любить этот народ. Я не могу их полюбить. Я не могу. Они другие. Я говорю, пожалуйста, если ты хочешь, чтобы я была здесь, верни меня обратно, но уже с любовью к этому народу.
3: А все делайте с любовью, как говорит Господь.
4: Представляете? Да. И первое, знаете, что мне дал Господь вот в ответ на эту молитву, перед тем, как вылететь в Россию, вот в этот отпуск, я пошла в музей. В Хашимине есть музей, военный музей, музей войны. Я пошла туда. И там все вот эти документальные видео еще же сохранены, не так много времени прошло. И все вот эти вот свидетельства написаны, и гид, и люди, которые сидят в фойе, люди, пострадавшие от ядерных вот этих бомбежек.
3: Там химическое оружие,
4: да,
3: там
4: применялось. Да, да, да. Перекалечены все, а вот человек без глаз сидит, играет на пианино, на синтезаторе. И у меня просто произошел такой, знаете, вот поворот взгляда на 180 градусов на вьетнамцев. Я увидела, насколько это народ мужественный. И я полетела в Россию, вот переваривая вот это все, что я увидела, услышала. И, знаете, Господь наполнил мое сердце. Я вернулась. Я так полюбила вьетнамцев, но это сделал Бог. Я сама не способна была это так любить. Mm-hmm. Я до сих пор их люблю. Вот настолько вот самое ценное, что есть во Вьетнаме, это люди.
3: Здорово. Но теперь уже родина Вьетнам? Страна своя – это Вьетнам или Россия все-таки?
4: Нет, Вьетнам. Вы знаете, я сейчас скажу, наверное, многие, может быть, кто-то даже сейчас посмеется, но Вьетнам мне более понятен, чем Россия.
3: Вот так вот менталитет поменялся, да?
4: Да,
3: то есть
4: да.
3: Уже свой менталитет вьетнамский,
4: да,
3: стал.
4: Да, я сейчас вот в Москве нахожусь, да, многие здесь вещи вот технологические какие-то, они для меня непонятны. Я вот как это, знаете, бабушка как будто такая вот из деревни приехала в город. Я тыкаюсь, да, такой стресс немножко есть.
3: Но у вас очень разные направления служения во Вьетнаме. Вот только одно перечисление, чего стоит это и служение разным племенным народам. Раглай, Редзао, Блэкхмонги.
4: Блэкхмонг, да.
3: Больные проказы. Город, да, на кладбище. Потом тюремное служение в Таиланде, Камбодже русскоязычным заключенным. Угу. Плюс еще русскоязычная церковь в Нячанге и служение в женском тоже. Вот, лидер женского служения. Угу. Как вот это все успевается? Как это вообще все соединяется?
4: Ну, здесь нужно сказать, что это все я делаю не одна. Во-первых, это, конечно, слава Богу. Это водительство Духа Святого. А во-вторых, команда. У нас миссионерская команда. Господь потом, вот когда я жила, я же одна полтора года там во Вьетнаме прожила. И потом, спустя вот полтора года, Господь дал мне пастора-миссионера там. Уже пастор Александр Кульпин, его жена Ирина. Бог нас тоже чудодейственным образом свел. И потом присоединились еще ребята. И сейчас вот у нас такая, ну, слаженная уже, я считаю, что слаженная команда. Мы совершаем это все вместе. Ну, а слава Богу, конечно, с Господом во главе. Поэтому, ну, тяжело бывает. Ну, в любом служении тяжело, конечно же. Поэтому Бог ведет, Бог направляет, радует нас, наполняет нас вот этими служениями, да.
3: Какое ближе всего служение, больше всего вот ваше сердце, кому принадлежит?
4: Я очень люблю раглаев. Mm-hmm. Это племя, малочисленный народ. Их вообще по миру, этого племени, не более 100 тысяч, по-моему, человек. Могу ошибиться, но незначительно. А во Вьетнаме они базируются, большая их часть. Это люди леса. Раглаи, это в переводе с их языка, люди леса. Они селятся в заповедных зонах, где есть горы, и чтобы была обязательно река. Вот. Строят они дома на сваях, ведут очень изолированный ментально и территориально даже образ жизни у них такой интересный, свой язык. Слава Богу, сейчас есть уже Библия на раглайском языке. Новый Завет переведен, по-моему, только Ветхого, по-моему, нет. И я очень люблю этот народ. вот как-то тоже Господь положил. Так, мы работаем с этим племенем около 5 лет уже. Есть семья у нас, вот основная, вот кто первенцами нашими стали. Семья там, 8 человек мы уже крестили. Они сейчас расплодятся и размножаются сами естественным образом. И уже соседи их начали тоже подтягиваться, приходить в собрание к ним. Вот. И я очень довольна, очень рада этому служению. Но есть еще одно служение, которое стало таким знаковым для меня. Это тюремное служение. Это, наверное, то, что всегда будет в моем сердце, потому что через него, во-первых, я вышла из границ каких-то, из границ своего понимания служения, из границ своего сердца. И благодаря этому служению Бог меня познакомил вот с пастором Александром, с которым мы до сих пор служим, соединил через это служение. И это то служение, вот Раглаи, да,

0: русскоязычных ребят. Это не обязательно россияне. Люди попадают некоторые, ну, как будто бы случайно. То есть становятся такими, не, как это называется, ну, в общем, курьерами, да, наркокурьерами, которые везут, сами не зная что. Конечно, они понимают, что где-то они приступают закон. Но вот это вот авось да небось пронесет, и желание заработать легкие деньги, оно приводит к этому. Это первый вид. Второй вид – экономические преступления. То есть это считывание банковских карт. Вот. И, ну, и мелочь, знаете, вот один мальчик у нас там был, он шорты на пляже утащил, 3 года получил. Вот. И я почему вот хотела обратиться к слушателям. Пожалуйста, будьте внимательны. Если в вашем окружении, у ваших знакомых, у кого-то молодежь собирается в Таиланд, якобы там на сайте они нашли работу, знаете, пожалуйста, предупреждайте. В Таиланд очень опасная страна. Очень опасная страна. Там попасть в тюрьму может просто любой ни за что. Ни за что ты можешь, да, оказаться за любую провинность, даже вплоть сфотографироваться там возле портрета короля и сделав гримасу какую-то, легко поедешь.
1: И это уже преступление,
0: это,
1: да?
0: Уже преступление уголовное,
1: то есть,
0: да.
1: Все это отслеживается.
0: Да, и там сроки очень большие. У нас подопечный был, я не буду называть его имя, он из Подмосковья, мальчик. Ему дали 48 лет за 3 транзакции, вот экономическое преступление, то есть то, за что в России ему дали бы максимум 7 лет, ему там дали 48 лет. 48, ребята. Ну, слава богу, вот мы посещали и ездила сюда я к маме к его, и она уверовала, она молилась, и по такой Божьей благодати он вместо 48 отсидел 6 лет.
1: И вышел.
0: Такое, да? Бывает, да. Там амнистии часто бывают, и он как раз попадал под них. Но не всем так везет.
1: Но здорово, что Божье Слово вы приносите, и это ободряет, и действительно и чудеса творит, и людей изменяет.
0: Да.
1: Наверное, то, что действительно окрыляет, вот так дает радость, потому что Господь действует. Мне, конечно, очень интересно про церковь еще в Нячанге услышать и женское служение. Вот у нас в церкви тоже есть женское служение, но так близко моему сердцу, поэтому хочется услышать, как у вас обстоят дела там.
0: У нас сейчас русскоязычная церковь активно развивается в связи вот с известными политическими событиями. В последнее время большой приток русскоязычных, я подчеркиваю, не обязательно россиян, русскоязычных людей. И кто-то уже верующий приезжает и ищет собрание, кто-то на пути к Богу. Вот, там много ищущих. Во Вьетнам едут люди за духовностью многие, знаете, вот найти там себя, покой, мир, там просветление.
1: И среди всех этих измов много всего можно, да, поискать.
0: Да. Вот. И сейчас церковь активно развивается. Я буду искренней. Мы не были готовы, потому что наше видение все-таки это местные народы.
1: Ну, конечно, ехали служить,
0: да,
1: местному,
0: конечно,
1: населению.
0: Конечно, да, конечно. И потом у нас же есть определенное видение у пастора, да, он нас ведет в этом видении, есть концепция. Ну и потом ограниченное время, мы же тоже люди. И вот сейчас русскоязычное собрание, ну, слава Богу, без Бога, конечно, это ничего бы не состоялось. У нас бывает до 30 людей, человек собирается вот в собрание, приходят, уходят, но основной состав, он есть, это около 15 человек, те, кто постоянно живут, и я благодарю Бога за то, что поднимаются уже служители, поднимаются уже помощники для нас, и сейчас мы молимся, вот я прямо, пока есть возможность, сейчас мы активно молимся за лидера детского служения, человека с видением, человека с опытом, который был бы вот именно от Бога, знаете, видение, чтобы у него было. Поэтому вот, может быть, кто-то услышит.
1: Да, может быть, кто-то присоединится. А есть также там и вьетнамцы, да, в вашей церкви?
0: Или... Нет. Поймите, пожалуйста, что во Вьетнаме христианство как будто бы оно есть, как будто бы свобода вероисповедания, но на самом деле, вспомните, пожалуйста, Советский Союз. У нас тоже как будто бы была там некая свобода, но при всем этом правящая партия коммунистическая. Все церкви во Вьетнаме регистрированы, они под контролем государства. Во многих церквях пастора со званием, то есть при погонах. Вот. Все проповеди, все это регламентируется, все проходит цензуру. Нерегистрированные церкви такие тоже.

0: жизнь, они под гонением. И закон Вьетнама запрещает вьетнамцам посещать иностранные собрания. Мы можем к ним ходить, но только в регистрированные, да, понятно. Они к нам нет. Поэтому что мы делаем? А мы садимся на мотоциклы и едем сами, как Иисус. Угу. И это приносит больше наполнения, радости, чем если бы они к нам пришли.
1: Угу. То есть, ну и служение вот племенным народам, которые живут не в городах, а в разных там, лесах. Да, вот,
0: да, в горах.
1: В горах. Вот это тоже. То есть это очень интересно. Ну, самое время, мне кажется, поговорить еще и о книге, потому что неожиданный поворот. Миссионер пишет книгу о финансах. Вот давайте мы буквально на секундочку прервемся.
2: Свободное радио. Будь частью служения христианского радио. Поддержи Свободное. Наш сайт свободное.медиа.
1: Вот как раз и про поддержку поговорили, что ничего в этом мире не делается без финансовых влияний. Но без поддержки, в общем-то, слово не распространится. Наверное, и вот миссионерское служение тоже нуждается в финансах. Или откуда вообще взялась тема о финансах? Как называется ваша книга? Еще раз.
0: Да, моя книга называется «Без долгов. 10 шагов к финансовой свободе с опорой на Священное Писание». Называется эта книга. Идея книги, она была задолго до миссионерства, когда еще даже у меня ни в планах, ни в мыслях нигде не было. Дело в том, что я Богу-то досталась не только же с алкоголизмом, да, я еще с набором некоторых качеств, одно из которых это была склонность к аферизму, да, такие дела я делала в 90-х годах, нечестные, неправильные, вот. Ну и как результат, конечно, долги были, и неправильное мышление финансовое было. И вот я к Богу с этим багажом пришла, и, придя в церковь, ничего не поменялось в финансовой сфере моей жизни. Я росла, я менялась, но вот эта сторона у меня оставалась в темноте, так скажем, да. И 2012-2013 год для меня были в этом плане очень сложными, потому что Бог начал меня со мной говорить об этом. То есть он меня настолько сильно обличал, показывал, что я уже просто не могла вот это, да ладно, да ничего, понимаете? И начала уже прикладывать действия, то есть начала молиться, просить Бога. Но я просила, как многие, знаете, Господи, дай мне денег, чтобы закрыть долги. Да. Господи, дай мне бизнес, вот я стану богатая, я закрою долги, и тебе буду служить финансами. Многие так говорят, я знаю это. Господь освободил. Это вот реально было действие Бога. Как это связано с миссией? Свобода произошла в 2013 году, финансовая. В 2014 году я впервые поехала на миссию в Индию, вот как раз первую поездку. Теперь, смотря назад, я понимаю, что Бог все приготовил к тому, чтобы в 2016 году отправить меня во Вьетнам. Да, долго, да, сложно. Так вот, как раз к Вьетнаму, если обратимся, помните, я сказала, что я с Богом договаривалась?
1: Да, это было первое вот, как
0: да,
1: раз.
0: Да, я говорю, Господи, я напишу для тебя книгу, потому что идея вот этой книги, мне хотелось этот опыт, он тоже потому что был чудодейственным, мне хотелось его изложить, чтобы этот опыт помогал другим. Вот. И я когда прилетела во Вьетнам, такая вся вот эта вдохновленная, я завела, значит, там барную тетрадь такую купила красивую и написала что-то типа, дорогой, «Ой, Господь, я посвящаю эту книгу тебе».
1: А это начало книги уже было?
0: Да, это я на титульном листе. Так. Да. «Ты, пожалуйста, вот сам веди». Ну, что-то типа такое, знаете, высокопарное. Написала несколько страниц и забыла про эту книгу. Вообще забыла про нее. Вот. Потом, значит, ну, я не буду сейчас опущу ряд событий, просто скажу, что я писала всегда, и это мое образование, я филолог по образованию, и текстом обучала людей, то есть и редактором была еще в мирской жизни, редактором была газеты, в журнале. То есть для меня не было вообще проблем это, собственно, писать. В общем, Господь меня опять в очередной раз поставил просто перед фактом, что я должна писать. Я согласилась, я опять не смогла сопротивляться этой удивительной любящей силе, да, вот такая фраза, наверное, сейчас пришла мне как раз, любящая сила. Угу. Только Бог так может продавливать с любовью, что ты не можешь сопротивляться, да. И вот в 25-м году я села дорабатывать все черновики, которые были у меня по этой книге, дописала ее, слава Богу, и вот сейчас она родилась, и уже я так благодарна Богу, потому что, знаете, я сдалась, я понимала, что будет, я же еще, видите, человек публичный, то есть мне нравится, когда люди вот обращают внимание, да, то есть для меня это важно, и я готовила свое сердце, может, потому долго и шла эта книга, 10 лет, да, она тонкая, но 10 лет я к ней шла, может, поэтому Бог меня и вел, чтобы мое сердце не привязывалось ни к славе, да, я все отдаю Иисусу Христу, чтобы эта книга, она служила Ему, для Его цели. Вот сейчас это мое, и мне нравится вот это состояние сейчас. Я прямо его поймала, Катя. Mm-hmm. Я поймала, когда я опять делаю это для Бога, не для mm-hmm. себя. И это классно. Спасибо Господу.
1: Да, слава Богу. Но я скажу, что вообще тема финансовой грамотности и финансовой грамотности для христиан, она достаточно популярна. И много на эту тему пишется книг, и семинаров проводится, и там целые движения бизнесменов-христиан организуются. Чем отличается ваша книга? Вот что такого особенного дал Бог? Чем нужно было поделиться? Не просто сказать, ну, прочитайте у этих там или у этих, пройдите курс. А почему именно самой захотелось рассказать?
0: А сейчас вот те, кто уже прочитал эту книгу, дают обратную связь, и на первом месте стоит то, что это личная история. То есть это такой автофикшн, который я запаковала в книгу поэтапно в свою жизнь, то есть как у меня началась вот эта вот вся тяга к деньгам, да, привязка к финансовой жизни. Наверное, в личной истории люди видят себя, в моей личной истории. Наверное, вот в этом главная фишка. То есть они перепроживают, а потом я их направляю фокус на покаяние. То есть, вы знаете, эта книга, по большому счету, она не про долги и не про деньги. Она про доверие Богу, про покаяние того, откуда ты начал вот этот греховный путь в финансовой сфере. Про корни. Эта книга про корни. То есть вот первая, да, личная история. Второе – это исследование корней. И третье – там пошаговая прямо вот инструкция, как я проходила вот эти шаги выхода. Конечно, с Богом. Не самостоятельно, а с Богом. Вот три вот этих важных, наверное, я бы рекомендации такие дала.
1: Ну, это очень интересно. Нам, конечно, всем это надо. Рассказывайте, где взять, как получить финансовую свободу и выйти из долгов.
0: Эту книгу напечатало издательство, то есть она выходила через издательство «Питерская Библия для всех». Она есть на сайте, если кому интересно. Это сайт «Библия для всех», магазин «Христианская книга» в Санкт-Петербурге на Лебедева, 31. Ну и на Литрес у меня в электронном варианте.
1: Угу. То есть это все мы можем приобрести.
0: Да.
1: И мы обязательно дадим ссылочки под нашим эфиром, расскажем, как приобрести финансовую свободу.
0: Да? Спасибо.
1: Да. Вообще это интересно, как вот финансовая тема связана с миссией. Ведь долги разрушают вообще жизнь людей и вводят в такие проблемы, которые, ну, вообще несопоставимы с жизнью порой, к большому-большому сожалению. То есть, казалось бы, и так проблем много, люди еще и как бы умудряются, вот то, что должно быть благословением, превращается в проклятие. Как вот вы сталкивались с такими ситуациями? Может быть, можете поделиться какими-то из историй, может быть, из книги или просто то, что не вошло в книгу?
0: Свое состояние, да, вы имеете в виду, вот когда я была в долгах.
1: Да.
0: Самое страшное – совесть. Это совесть, которая не дает тебе спокойно спать. Для меня это было разрушение отношений. То есть я человек такой коммуникативный, для меня очень важны отношения. И знаете, а тут отношения рушатся. То есть я же обманывала, будучи верующей, представляете, я обманывала свою семью. Мама была инвалидом в то время, и я получала ее пенсию. И я обманывала маму. Я сейчас, да, говорю искренне, было такое. И я скрывалась от своих родных, то есть они мне там сообщения пишут, что «а где пенсия?». А я выключала телефоны, я вытаскивала сим-карты, но я же верующий человек, Дух Святой-то он не давал мне покоя. Это было такое трудное время. Я просто не знала, а что делать, я не понимала. Самое же страшное, то, что ты выхода не видишь. Ты, понимаете, человек, который находится в этом состоянии, у него настолько узкое мышление становится, что он считает, что для того, чтобы выйти из долгов, ему нужны деньги.
1: Да.
0: Понимаете?
1: Ну, вроде как естественно,
0: как
1: это
0: будто
1: такая,
0: бы
1: логичная,
0: да. И ты думаешь, что придут деньги, и ты их отдашь. Я же говорю, я молилась: Господи, дай мне денег раздать долги. А это неправильно. Представляете? Все, что тебе нужно, это встать на колени. Дорогой друг, встать на колени и признать свою вину за неправильное использование тех средств, которые Господь тебе доверяет. Признать эту вину, покаяться и попросить Бога войти в эту ситуацию. И вот тогда, ну, в моем случае это было, начинаются чудеса. Я их описываю в книге, здесь не буду.
1: Да,
0: такой
1: это
0: спойлер.
1: Такой, да, чтобы захотелось прочитать. Да, потому что у меня как раз был этот вопрос, созрел в голове. Вот что посоветовать человеку, у которого, ну, вот, кредиты, долги или перекредитование за кредитованием, уже он там всем должен, и он боится даже вообще к этому подступиться, как-то за это взяться. То есть первый шаг – это покаяние, получается.
0: Вы знаете, нам всем нужен Иисус.
1: Да.
0: Он всем нам нужен. Не только вот, ну, другие, некоторые считают, что Иисус нужен тем, кому вот, кто не знает о Нем. Да нет, ребята, Иисус нужен в первую очередь нам, верующим людям. И когда мы обращаем взор на Него, тогда начинает что-то меняться. Финансы – это та сфера, финансы и слава, за которые нас враг дергает. Это вот две самые распространенные – власть и деньги, да? И очень трудно сопротивляться, потому что мы живем в мире, нам нужно кушать, нам нужно платить за жилье и так далее. Но обращать, помните, как в лодке, да, вот какие, как ученики в лодке, какие бы шторма ни были, смотрите на Иисуса. Нам всем нужен Иисус.
1: Да, и как сказано, три главных проблемы жизни, да, похоть плоти, похоть очей. Слава мирская, да, вот это как раз...
0: Похоть житейская, да.
1: Угу, то, что как раз нас и загоняет в эту кабалу.
0: Но выход есть.
1: Выход есть, да.
0: Я прямо сейчас ободряю тех, кто находится вот в этом состоянии, да, в долговом, я ободряю, выход есть. Я живу свободно вот уже с 13-го года. Свобода в финансах. Это не значит, что у меня много денег. У меня иногда их вообще может не быть, да. Но я свободна внутренне. И самое-то, что главное, понимаете, я бы никогда не смогла поехать служить, будучи с долгами. Потому что обремененный человек, он думает только о своем бремени. Он не может думать о горнем, он думает о земном.
1: Но сейчас долгов нету?
0: Да нет, конечно, слава Богу.
1: Как это чудо произошло, вы, друзья, узнаете, когда прочитаете книгу Евгении Моисеевой.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.
3: Свободное радио рядом.
1: Да, мы все с вами рядом, потому что это прямой эфир на Свободном радио, и в нашей студии прекрасная гостья, это Евгения Моисеева, миссионерка, писательница, просто удивительный человек. Спасибо, что вообще вы с нами сегодня. Мы знаем, что 10 лет уже почти жизнь во Вьетнаме ваша проходит, и это, как вы уже сказали, настоящая уже родная страна стала. Но я думаю, что за эти 10 лет миссии, конечно, были моменты, когда хотелось все бросить. Мы знаем, что да, первые 8 месяцев были переломными. Да. А что потом вообще происходило? Все-таки 10 лет – это большой срок. Это даже больше, чем один год. Да? То есть это прям можно уже делать какие-то выводы и понять, что держит, что вообще возвращает и дает силы. Как вообще остаетесь там?
0: Да, Катя, были ситуации тяжелые, когда хотелось вот чемодан, вокзал «Россия», сдаться, уехать. И даже два раза я, вот как это называю, я разводилась с Вьетнамом два раза, представляете. Что останавливает? Останавливало то, что я себя спрашивала. Жень, ты по воле Божьей здесь? Или ты по своей воле? И когда я получала ответ, что да, да, Бог, меня Бог сюда привел, тогда уже я просто смирялась. Может быть, это как-то высокопарно звучит, но действительно смирение, вот смирение, это качество для меня вообще не характерное.
1: Угу.
0: Я потому что бунтарь по натуре, я такая вот вся вот, ну, как, знаете, экстраверт такой. Поэтому Бог меня учит. Я так благодарна, что Он поддерживает меня в этом.
1: Угу.
0: А еще сейчас, вот знаете, вот последние 2-3 года появилась ценность команды. Слава Богу за нашего пастора, он так с мудростью сейчас вот, командообразованием занимаемся, да, мы. И, конечно, молитвы о принятии других членов команды, потому что мы же близкие, поймите, у нас очень закрытая комьюнити. Это здесь, в Москве, в одну церковь пошли, в другую, там конференция, здесь, там семинар. А мы в закрытом. И вот нас, членов команды, 5 человек, да, представляете, мы варимся в одной вот в этой вот. И всяко же ведь бывает, мы же очень близко друг об друга бьемся. И вот это вот принятие и ценность команды, это очень сильно держит. Я прям благодарю. Ребята, если вы услышите, наши ребята.
1: Мы им отправим, конечно.
0: Да, ребят, я вас люблю. Вы лучшие. Гриша, Александра, пастор Саша и жена его Ирочка.
1: Ну, то есть команда – это вообще сила, конечно, да?
0: Да.
1: То есть она вот так сформировалась, но тоже не сразу произошло это. То есть какое время вот вы этой командой уже служите?
0: Ну вот к пастору меня Господь прилепил в 18-м году. Через тюрьму же, да, вот опять через тюремное служение. Вот. И Григорий и Александра, они в 24-м, по-моему, приехали они во Вьетнам к нам. Тоже чудным образом Господь их присоединил к нам. Вот.
1: Здорово.
0: Мы уже просто, вот знаете, мы как родные.
1: Угу.
0: Как родные люди, как близкие, как родственники, даже ближе.
1: А кто еще хочет присоединиться? Я вот знаю, у нас есть неслышимый голос. Здесь присутствует Аня, которая тоже, кстати, побывала. Хочешь сказать что-нибудь, да? Вот Аня нам тоже скажет. Так. Аня, скажи привет.
4: Всем привет, меня зовут Аня.
1: Да.
4: Да, так интересно получилось. Я с Женечкой познакомилась во Вьетнаме. Сначала тоже каким-то чудесным образом, я даже не помню как.
1: Ты просто приехала отдыхать во Вьетнам,
4: я
1: да?
4: Я приехала отдыхать во Вьетнам, да, но я знала, что там есть местная церковь, вот такая маленькая в городе Ничанге. Я знала про Женю уже из ее, по-моему, телеграмма.
0: Да, на канал. Ты подписалась как-то на канал?
4: Да, я как-то подписалась на канал. Просто увидела, по-моему, историю о книге. Только не об этой, а о другой книге. Даже начала ее читать. Вот, насколько я знаю, эта книга в процессе. Вот, и я следила, на самом деле, сначала за книгой, а потом уже начала следить за служением. И приехала во Вьетнам я отдыхать, и, конечно же, я пришла познакомиться. пришла в церковь. Мы там были с мужем недолго, всего неделю, поэтому побывали только один раз. Но это было очень интересно, и меня так впечатлило, что я, конечно, и продолжила наблюдать, и общаться. И вот рада, что сегодня Женя здесь.
1: Да, потому что Аня как раз посоветовала мне, прислала ссылку на телеграм-канал, и вот все складывается чудесным абсолютно образом. Да, вот неисповедимы пути Господни.
4: Да, слава Богу за это. Вот он как-то так привел нас всех сегодня сюда.
1: Да.
4: Здорово.
0: Да, спасибо Богу.
1: Чтобы Женя поделилась с нами тоже своим опытом жизненным, потому что, мне кажется, есть чем поделиться. Это уже все в этом убедились, я думаю. Но как самой, Жень, получается не выгорать вообще? Что питает душу, когда вокруг столько боли? Вот одно только служение прокаженным на кладбище, мне кажется, это просто вычерпывает все жизненные силы. Как вот ты сама сохраняешь себя?
0: Вы знаете, сейчас прям мысль такая пришла. Когда мы едем служить, мы думаем, что мы нужны тем людям. На самом деле они нам нужны. Да, силы исчерпывают, но Бог тут же их и наполняет, понимаете? Ты устал физически, жара 40 градусов, и ты прешься и с этими пакетами, с продуктами, или на мотоцикле едешь там 50 километров под солнцем палящим, да? Но ты видишь этих людей, ты отдаешься им духовно, ты исчерпываешь себя, опустошаешь себя, а Господь тебя наполняет. Вот только Бог сила моя, вот только Господь сила моя. Ну, а как человек, конечно, я творческий человек, мне нужно, я визуал, мне надо, чтобы было красиво, и я периодически, когда устаю, я просто сажусь на мотоцикл и еду, у нас есть прекрасный город Далат в горах, 140 километров, и я еду, и там живу дня три, дышу горным воздухом, это удивительный город, красивый, с колониальной архитектурой, архитектуры французской. Вдохновляюсь.
1: Это сказка вообще.
0: Но и раз в год мне надо ездить в Россию. Я поняла. Раз в год.
1: Батарейка здесь заряжается.
0: Да, батарейка здесь заряжается об вас, дорогие. Вот от моих друзей, близких, родных, братьев и сестер. Я получаю от Бога через вас, через них всех очень много любви и заботы.
1: Спасибо.
0: И это мне это очень необходимо, потому что я женщина одинокая. Да. Мне нужна любовь и забота.
1: Любовь. All you need is love, как известно.
0: Да.
1: Время подходит к концу, поэтому будем уже так финалить. Такое вот пожелание, может быть, человеку, может, женщине даже так вот визуализировать, которая сейчас оказалась в какой-то вот яме жизненной. Может быть, это алкоголь или долги, одиночество. Вот у каждого своя яма, и она кажется совершенно недосягаемой из нее вылезти. Как вообще выбираться, если не веришь, что это возможно? Какой вот, может быть, совет какой-то?
0: Вы знаете, Катя, у меня прямо сейчас вот пришло слово, я не помню его дословно, Господи, прости. Не смотри на глубину рва, смотри на, напомните мне, на скалу, из которой тебя извлек Бог, да? Я не помню дословно это слово и место Писания, где адрес не помню. То есть смотрите, будет тяжело всегда, дорогие, всегда. Разные ситуации бывают. Но если вы находитесь в яме, вы просто поднимите голову, поднимите ваши глаза в небеса и призовите того, кто создал эти небеса и эту яму, и вас. Ничего нет выше, величественней, глубже той силы, которая это все создала, вот этот мир. И во главе которой стоит вот Иисус Христос, наш Спаситель. Он нас уже спас. Он нас уже оправдал, ребята. Но нам ли копаться там вот в этой грязи, да?
1: Углубляться еще.
0: Нам ли углубляться? Мы там уже были.
1: Да.
0: Нам туда уже не надо. Смотрите в небеса. Смотрите на Иисуса.
1: Да, что... Спасибо. Вот надо поискать действительно это место Писания. Аня, тебе задание. Будешь искать. Да, потому что слово действительно ободряющее. Господь протягивает руку к каждому. И его, наверное, рука, она способна достичь глубины любой ямы, абсолютно.
0: Да, конечно.
1: То есть нет таких рвов, где он не был бы господином, не был бы, не знаю, властен изменить эту ситуацию. Так что это действительно то, что нам нужно. Последний, наверное, такой вопрос. Я знаю, что служение миссионеров требует финансовой помощи. Как можно помочь вашему служению?
0: Помочь нашему служению можно переводом на российскую карту. Легко. Продиктовать номер.
1: Ну, то есть у каждого из вас, из миссионеров, отдельная какая-то, не знаю, есть поддержка? Или это общее служение? Как вот вы организуете это?
0: Смотрите, первое, что мы ищем и ждем, это молитвенных партнеров. Сила молитвы – это то, что помогает стоять, помогает держаться. Я это чувствую на себе. У каждого из нас есть личные молитвенники. И, конечно же, когда мы молимся, благословляем, то есть Господь сам прикладывает, конечно, средства. Ну, я говорю о себе сейчас, я не отказываюсь, потому что я не хочу лишать благословения других людей. Поэтому если...
1: Кстати, поддержка – это благословение для дающего, да?
0: Конечно, конечно. И я вижу, как люди, которые благословляют меня, они же, понимаете, они становятся частью нашей команды. Это часть молитв. Те, кто идет, те, кто дает, и те, кто молится. Вот три составляющих миссии. Даже 100 рублей, 500 рублей, вы даже представить не можете, насколько это ценно. Есть два вида. То есть, когда вот жертвуют на служение, да, на миссию. Ну вот, смотрите, ребят, набор продуктовый, с которыми мы заходим к людям и благотворим, да, стоит примерно $25. Это вообще, ну, как бы вот ни о чем, да, по сути. А это месяц жизни человеку. Представляете? Месяц. Да. Вот. А когда, вот если лично для меня, да, вот, например, некоторые думают, вот 500 рублей там, да, ну что это 500 рублей? Ребята, для меня это полтора дня жизни во Вьетнаме. Угу. 500 рублей, которые, ну вот для Москвы там они вообще ни о чем.
1: Это зайти и выпить кофе, наверное, с булочкой.
0: А для меня это полтора дня жизни.
1: Ну, хорошая триада получается, да? Тот, кто идет, тот, кто молится, и тот, кто поддерживает.
0: Дает, да.
1: Для любого служения, на самом деле, актуально, и это работает на всех уровнях.
0: Так Господь сказал?
1: Да. Мы обязательно в записи к нашему эфиру разместим ссылку на все ваши ресурсы, на Телеграм, канал. «Миссия во Вьетнамках». Замечательное название уже само по себе. Наше время, к сожалению, подошло к концу, поэтому отпускаем Евгению и призываем всех обязательно поддерживать, молиться и благословлять. Ну и будем прославлять Бога тем, что нам дает Господь.
0: Благодарю, Екатерина. Желаю вашему радио процветания и, самое главное, плодов. Слава Богу за все. Благодарю.
1: Все для славы Его. Спасибо большое. Услышимся.
2: Новый час на свободном.
5: Время сделать шаг веры.
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину среди всех этих не нашел». 7.28. Согласитесь, довольно странное высказывание. Как и большинство комментаторов, могу лишь сделать предположение. Вероятно, Соломон хочет сказать следующее. Учитывая тотальную греховность, 7.25, людей, по-настоящему боящихся Бога, очень мало. Один из тысячи – это, скорее всего, приблизительная цифра, которую не надо понимать буквально. Может быть, он берет это число, чтобы провести параллель с тысячей своих жен. В любом случае, он делится личным опытом. 7.28. Его можно назвать скорее количественным, чем качественным. И поэтому результат не удивляет. Это, конечно же, не значит, что среди женщин нет благочестивых. Просто среди его жен таковых не нашлось. Если предположить, что у многих из них был выбор, то трудно представить, чтобы богобоязненная девушка возжелала бы стать частью многочисленного гарема ненасытного царя. 7.28. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». 7.29. В итоге исследование греховности человека привело его к истоку – грехопадению и предшествующему ему сотворению. Этот стих относит нас обратно к бытию. До Эдемской трагедии картина была такова. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма» – Бытие 1.31. После же все совершенно иначе. Моральное состояние образа Божьего Создатель классифицирует как всеобщую и полную греховность. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» — Бытие 6.5. Слово «помышление» однокоренное с «помыслами» в нашем стихе 7.29. Обратите внимание, что Соломон связывает греховность в первую очередь с образом мышления, а не с поступками. Мысли, исходящие из сердца, предшествуют любому злодеянию. Марка 7.21-23. Глубина порочности сердца такова, что оно может производить исключительно зло, причем круглосуточно, зло во всякое время. Фактически это и делают невозрожденные. Духовная мерзость не позволяет им произвести на свет хоть одну богоугодную мысль. Вот что по этому поводу пишет апостол Павел. «Помышления плотские – суть смерть, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут» – Римлянам 8:6-8. Все эти многие помыслы воюют против Бога. Они – производные сердца, стремящегося к независимости от Творца. Это помыслы греховного своеволия, противоречащие закону в своем содержании, мотивации и намерениях. Это противостояние законодателю, повелевшему любить его и ближнего. Чтобы исполнять подобное, нужно обновление духа ума. Обновление в познании по образу создавшего. Ефесянам 4.23, Колоссянам 3.10. Каждый ум должен подчиниться Христу, а иначе он будет воевать с ним. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. 2 Коринфянам 10:4-5.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Снова начались гонения на церковь. Что делать? Совсем недолго Евангелие в нашей стране можно было проповедовать открыто и свободно. Опять на церковь оказывается давление. Слово Божие неудобно всем, творящим беззаконие. Поэтому поступающие против истины всячески желают либо эту истину исказить, либо замолчать. Видимо, в этом мире Евангелие не может быть проповедовано иначе. Только через испытания, преодолевая сопротивление мира и в условиях гонений. Но как нам выжить в этих условиях? Ведь тревожно, тяжело, страшно. Остается только сохранять мужество и достоинство. Помним примеры героев веры и самого Христа. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Христос предупреждал нас о том, что если гнали Его, будут гнать и нас. Разделить долю Господа – большая и нелегкая честь. Но принимать гонения со смирением не значит, что мы не должны защищать, во-первых, своих близких, заботу о которых доверил нам Бог, во-вторых, себя самих, любыми допустимыми способами, с помощью адвоката, правозащитных организаций и СМИ. А если гонения еще не коснулись конкретно вас и вашей церкви, нужно помогать тем, кто оказался в беде, вступиться за своих братьев, как за Христа, и не делать вид, будто мы не знаем о них, как в свое время отрекся апостол Петр. Это трудно, особенно пасторам, на которых лежит ответственность за церковь. Но как раз сохранить ее можно, только возвысив свой голос в защиту гонимых.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Иуда не Искариот говорит ему:
2: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?»
1: Иисус сказал ему в ответ:
3: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда».
4: Вы слушаете «Свободное радио». Эй,

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последние годы. В истории об Иисусе и двух учениках на дороге в Эммаус, описанной в Евангелии от Луки, об Эммаусе сказано, что он находился в 60 римских стадиях, примерно в 12 километрах от Иерусалима. На протяжении веков ученые пытались определить его местонахождение, но не находили тому достаточных археологических свидетельств. В 2019 году израильский археолог Исраэль Финкельштейн при раскопках в Кирьят-Яриме обнаружил укрепления эллинистической эпохи и идентифицировал их как древний Эммаус. Вот так археология расширила наши знания о раннехристианском мире. Читайте Библию и изучайте историю, ведь кто не знает прошлого, не ведает и будущего.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: 13 июня 1525 года состоялось венчание Мартина Лютера и Катарины фон Бора. Катарина происходила из дворянского рода и находилась на воспитании в монастыре, где уже дала клятву стать монахиней, но, прочитав сочинение Лютера, решила бежать, обратившись к нему же за помощью. Ей удалось сделать это, спрятавшись в присланной повозке среди бочек с сельдью. Когда из сбежавших 9 монахинь лишь 26-летняя Катарина осталась незамужней, она то ли в шутку, то ли всерьез сказала, что замуж выйдет только за доктора Лютера. Ему на тот момент было уже почти 42 года, и хотя он горячо выступал против безбрачия, восхваляя брак как угодный Богу, сам он не проявлял особого желания жениться. Тем не менее, он сделал предложение Катарине, а она его приняла. И хотя вряд ли любовь с первого взгляда свела Катарину фон Бора и Мартина Лютера, их брак оказался удачным. Впоследствии отец Реформации отзывался лишь в превосходной степени о своей второй половине, говоря, что не променял бы свою Кетти на Францию или Венецию, потому что она обладает многочисленными и замечательными качествами. Он называл ее «возлюбленная», «моя настоящая любовь» и часто «моя прекрасная Кетти». В наши дни в немецком Виттенберге каждое лето отмечают годовщину этого события. На 3 дня город возвращается во времена Реформации. В нем происходит смешение средневековых и ренессансных костюмов, буйство красок, шуты, ремесленники, рыцари, стражники, нищие, уличные музыканты и костюмированные группы, демонстрирующие исторические танцы, словно сошедшие с картин Питера Брейгеля. В шествии, главном событии праздника, участвуют около 2500 человек во главе с отцом Реформации и его молодой супругой. За ними также идут настоящие молодожены, расписавшиеся в этот день в городской ратуше. Вот так вспоминают свадьбу Мартина Лютера и Катарины фон Бора, которая состоялась в этот день, 13 июня 1525 года.
3: След в истории.

0: кухню.
1: И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей: «Поскорее замеси 3 меры лучшей муки и приготовь лепешки».
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы приготовим ячменные лепешки от Сары. Нам потребуется 1 чайная ложка сухих дрожжей, 1/4 чашки теплой воды, 1 чашка кислого молока, по 1/2 чашки ячменной муки, ржаной муки, семян тмина, турецкого гороха или нута, молотой полбы и 1/2 чайной ложки соли. Также нам потребуется столовая ложка оливкового масла. Пересыпьте всю муку в миску. Добавьте соль, дрожжи и молоко с содой. Тщательно перемешайте. Всыпьте семена тмина и месите тесто руками 10 минут. Выложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте подниматься на 2 часа, пока оно не увеличится в объеме вдвое. Выложите готовое тесто на хорошо смазанную доску и месите несколько минут. Разделив тесто на 8 равных частей, скатайте его в колобки. Раскатайте каждый колобок на лепешке примерно 15 см в диаметре. Накрыв влажной салфеткой, оставьте минут на 20. Теперь разогрейте сковородку до средней температуры. Налейте несколько чайных ложек оливкового масла и выпекайте лепешки по отдельности по 2 минуты с каждой стороны, надавливая тыльной стороной ложки, чтобы образовались пузырьки, как при жарке блинов. Каждую лепешку заверните в салфетку, чтобы не остыли, и подавайте к столу как можно скорее. Благословенной вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
2: Жизнь в каждой ноте.
3: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Почему Бог молчит? Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? Пророк Исаия, 50 глава, 2 стих. Многие задаются таким вопросом, когда слышат о природных катастрофах, видят насилие, страдают от удара судьбы. Почему он молчит? Почему мы должны все это переносить? Нам бы очень хотелось получить ответ, но он молчит. Но действительно ли молчит Бог? Бог говорил с народом Израиля через многих пророков, но этих его посланников отвергли, а некоторых даже убили. Тем не менее, Бог послал на землю своего Сына. Иисус Христос нес послание благодати, исцелял многих больных и ради нашего искупления отдал свою жизнь на кресте. Это было нечто значительно большее, чем просто слова. Это было величайшее доказательство любви Бога к нам. Сегодня Бог обращается к людям через Евангелие благодати. Он вопрошает: «Разве рука моя коротка, чтобы спасать?» Люди должны быть благодарны, что Он сам ответил на этот вопрос. Даже если вам кажется, что Бог хранит молчание, Он уже говорил и оставил вам послание в Библии. Его слова должны заставить вас задуматься, чтобы вы увидели свою ситуацию не со своей точки зрения, а так, как видит Он. И хотя вы грешили, надежда есть. Если вы поверите в Его Сына Иисуса Христа, Он дарует вам вечную жизнь.
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в собственном бревна не замечаешь? Как ты можешь говорить своему брату: «Дай я выну соринку из твоего глаза»? Посмотри, у тебя в глазу бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из собственного глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Занимаясь царскими делами. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Книга пророка Даниила, 8 глава, 27 стих. Из этого отрывка

0: Мы можем сделать вывод, что Даниил был представителем вавилонского правительства царя Навуходоносора. Ему доверили царское дело, и он верно приступил к исполнению этой обязанности. Также и нам было доверено царское дело, и мы были призваны представлять его, куда бы мы ни пошли. Но царство нашего Господа, в отличие от всех земных царств, будет длиться вечно, потому что наше царство вечное. У вашего царя есть дело для вас сегодня. «Наше же жительство, — писал Павел, — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Какая привилегия представлять Иисуса на этой земле? Он дал нам власть говорить для Него и говорить Его именем. Это привилегия и в то же время огромная ответственность, потому что везде, куда мы пойдем, люди будут судить о Нем по тому, что они будут видеть в нас. Царь, которому мы служим, не любит, когда его представляют в ложном свете. Нам следует любить так, как он любит, давать так, как он дает, прощать так, как он простил нас. Царь, которого мы представляем, добр, сострадателен, милостив, благ, и он просит, чтобы мы представляли его таким же. У вашего царя есть дело для вас сегодня. Служите ему с радостью и верностью. Отец, мы благодарим Тебя за честь и привилегию представлять Тебя. Помоги нам, Господь, чтобы через наши дела и наши слова мы могли быть подходящими послами Твоего Царства. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Юля, я из Тамбова.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Ну, я поняла, что без Бога моя жизнь, она не имеет смысла, и я поняла, что я его очень сильно люблю.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Мне это помогает тем, что дает уверенность, то, что Бог, Он со мной, и Он всегда меня поддержит.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Мой любимый библейский стих записан во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, там написано: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода».
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: В Христе Он меня ни в чем

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

История христианских гимнов. Песню «Тихая ночь» называют самой популярной рождественской песней в мире. Ее поют на разных языках, и часто люди путаются, пытаясь угадать, откуда же она родом. Йозеф Мор был пастором в церкви святого Николая в немецком городке Оберндорф. 24 декабря 1818 года в сочельник он обнаружил, что мыши прогрызли меха органа местной церкви. Это означало, что завтра хор не сможет исполнить рождественские гимны. Тогда огорченный пастор вспомнил об одном своем рождественском стихотворении, которое он написал 2 года тому назад. Он пришел к местному органисту и учителю музыки Францу Груберу и попросил его придумать простую мелодию, чтобы можно было исполнить стихотворение акапелла или под гитару. Так и была написана песня «Тихая ночь», ставшая одной из самых популярных рождественских песен в мире и переведенная на 130 языков. Спустя 96 лет, во время Первой мировой войны, возле бельгийского городка Ипра, немецкие солдаты отмечали Рождество. Они украсили свечами деревья и запели «Штиле Нахт, Хайлиге Нахт». Эту мелодию узнали английские солдаты, и через узкую линию фронта донеслось «Silent Night, Holy Night». Так началось знаменитое рождественское перемирие. Немецкие и английские солдаты стали кричать друг другу рождественские поздравления, а потом встретились и даже обменялись скромными подарками на нейтральной полосе. Все вместе они прочитали слова из 22-го псалма. «Господь, пастырь мой, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной».

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Вот моя заповедь вам. Любите друг друга так, как я вас полюбил. Нет любви выше той, когда жизнь отдают за друзей. Если исполните то, что я вам заповедал, вы мне друзья. Слугами больше я вас не зову, слуга ведь не знает, чем занят его господин. Вас же назвал я друзьями, потому что поведал вам все, что узнал от Отца.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: Марина Цветаева. Ученик. Сказать задумалась о чем? В дождь под одним плащом, в ночь под одним плащом, в гроб под одним плащом. Быть мальчиком твоим светлоголовым, о, через все века, за пыльным пурпуром твоим брести в суровом плаще ученика, улавливать сквозь всю людскую гущу твой вздох животворящий, душой, дыханием твоим живущий, задуновением плащ. Победоноснее царя Давида чернь раздвигать плечом, от всех обид, от всей земной обиды служить тебе плащом. Быть между спящими учениками тем, кто во сне не спит. При первом чернью занесенном камне уже не плащ, а щит. О, этот стих не самовольно прерван, нож чересчур остер. И дерзновенно, улыбнувшись первым, войти на твой костер.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: значит, я стал непобедим. Значит, в дверях встал господин. Это спаситель, это учитель, это Господь.
1: Свободное радио.

0: Люди, милые люди, здравствуйте. Всего 4 слова, а сколько в них солнца. Сейчас так почти не говорят. Это Василий Шукшин. И пусть так сейчас почти не говорят. А я попробую. Люди, милые люди, здравствуйте. Всем хорошего дня. Это Свободное радио. Меня зовут Наташа Романцова. Всем добра.
1: Свободное радио рядом.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Через закон приходит лишь осознание греха. Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо закона, хотя и законы пророки тоже свидетельствуют о нем. Это оправдание через веру в Иисуса Христа для всех, кто верит, без разницы. Все согрешили, и все лишены сияния Божьей славы. И все оправданы даром, по Его доброте, через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил Ему стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие Ему.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Новая музыка на «Свободном радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Мы смеемся над страхами наших детей, ласково называя их трусишками. Ну правда, откуда в шкафу монстр, а за батареей бабайка? Как можно бояться подкроватного спрута, если вы точно помните, что пылесосили там несколькими часами ранее? Смех смехом, но в вопросах фантазии и выдуманных ужастиков мы мало чем отличаемся от наших детей. Повздорив с другом, мы крутимся до 2 часов ночи, воображая, что этот конфликт станет последним в наших отношениях. Допустив ошибку на работе, нам кажется, что это неминуемо приведет к лишению премии или даже увольнения. Чаще всего наши страхи имеют мало общего с реальностью и оказываются сильно преувеличенными. Но механизм, заложенный еще в детстве, продолжает безотказно работать. В послании апостола Павла написано, что все свои заботы нам стоит возложить на Бога, потому что Он заботится о нашем благополучии. В этой простой мысли есть глубокая мудрость. Попытка контролировать свою жизнь приводит к постоянному страху за нее, а умение довериться всезнающему и любящему Богу избавит от ненужных переживаний и даст вздохнуть спокойно. Молитесь, доверяйте и делайте то, что зависит от вас. Никакого чудища за шторами нет.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

Друзья, с вами Катя. Хочу спросить вас, вам бывает сложно не замечать своих недостатков? Или, может быть, нужно сначала спросить, а у вас вообще есть недостатки? У меня вот много. Самокритичность, конечно, нужна, но главное – не перегнуть в этом палку. Помните, в Писании, когда Бог призвал Моисея, тот стал всячески отказываться, говоря, ну я вообще косноязычен, я не подхожу, ну куда мне? Но на самом деле наши недостатки – это для Бога всегда повод напомнить нам о том, что Он выше всех наших немощей. Как потом Он сказал Павлу, «Довольно для тебя благодати моей, сила моя совершается в немощи». Не забывайте об этом. Это «Свободное радио».

Свободное радио.

Зинаида Миркина. Он так просил всего лишь час быть рядом, не смыкая глаз. Всего лишь только час один быть с ним на глубине глубин. Глядеть туда, куда глядят его глаза, в кромешный ад, в такой огонь, в такую тьму, каких не вынесть одному. Он этой ночью приоткрыл впервые, сколько надо сил, чтоб солнцем встать из тьмы. И вот оттер со лба кровавый пот, в молчании посмотрел окрест и, встав с колен, пошел на крест.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. 13 июня 1525 года состоялось венчание Мартина Лютера и Катарины фон Бора. Катарина происходила из дворянского рода и находилась на воспитании в монастыре, где уже дала клятву стать монахиней, но, прочитав сочинение Лютера, решила бежать, обратившись к нему же за помощью. Ей удалось сделать это, спрятавшись в присланной повозке среди бочек с сельдью. Когда из сбежавших 9 монахинь лишь 26-летняя Катарина осталась незамужней, она то ли в шутку, то ли всерьез сказала, что замуж выйдет только за доктора Лютера. Ему на тот момент было уже почти 42 года, и хотя он горячо выступал против безбрачия, восхваляя брак как угодный Богу, сам он не проявлял особого желания жениться. Тем не менее, он сделал предложение Катарине, а она его приняла. И хотя вряд ли любовь с первого взгляда свела Катарину фон Бора и Мартина Лютера, их брак оказался удачным. Впоследствии отец Реформации отзывался лишь в превосходной степени о своей второй половине, говоря, что не променял бы свою Кетти на Францию или Венецию, потому что она обладает многочисленными и замечательными качествами. Он называл ее «возлюбленная», «моя настоящая любовь» и часто «моя прекрасная Кетти». В наши дни в немецком Виттенберге каждое лето отмечают годовщину этого события. На 3 дня город возвращается во времена Реформации. В нем происходит смешение средневековых и ренессансных костюмов, буйство красок, шуты, ремесленники, рыцари, стражники, нищие, уличные музыканты и костюмированные группы, демонстрирующие исторические танцы, словно сошедшие с картин Питера Брейгеля. В шествии, главном событии праздника, участвуют около 2500 человек во главе с отцом Реформации и его молодой супругой. За ними также идут настоящие молодожены, расписавшиеся в этот день в городской ратуше. Вот так вспоминают свадьбу Мартина Лютера и Катарины фон Бора, которая состоялась в этот день, 13 июня 1525 года.
2: След в истории.